ביי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать «Кармелу». Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известные, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река». Все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи». Yellow River, желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну, хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекке Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес, и вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир, и адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Юдалев, Беав, Тавшин, Пейвав, 11 день месяца Ав, 5786 год. Суббота, 25 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Президент США Трамп заявил, что еще не принял решение о расширении атаки на Иран. По его словам, Соединенные Штаты готовы к масштабным действиям, но вместе с тем ведут переговоры с Тегераном. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что, по его мнению, Иран с каждым днем все серьезнее относится к переговорам. Американский президент добавил, что не торопится принимать решение по иранскому вопросу, несмотря на утверждение о том, что это повлияет на промежуточные выборы в США. Цитату из речи Трампа передает корреспондент КАН Натан Гудман. В Израиле утверждают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи диктует жесткую бескомпромиссную линию на переговорах с Соединенными Штатами. Высокопоставленные израильские чиновники сообщили корреспонденту КАН Гили Коэн, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приводят к взаимопониманию. Они отметили, что возможное расширение американских ударов по Ирану призвано укрепить позиции Вашингтона на переговорах. Проиранские прокси-структуры планировали сбить самолет президента США Дональда Трампа по его возвращении с саммита НАТО в Анкаре 2 недели назад. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Вследствие возникшей угрозы американский президент в последний момент сменил самолет. Трамп вылетел в Анкару на новом лайнере, полученном от Катара. Однако на обратном пути было решено задействовать прежний президентский борт, так как новый еще не был оснащен необходимыми системами защиты. Проиранские средства массовой информации сообщают, что повстанцы хуситы в Йемене обстреляли цели в портовом городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары, нанесенные этой ночью Саудовской Аравией по району портового города Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает обозреватель КАН Руи Кейс. Подготовка к выборам. В Ликуде продвигаются к созданию оргкомитета вместо проведения праймерис для формирования предвыборного списка. Как передает корреспондент КАН Яра Шапира, в понедельник съезд партии должен проголосовать по предложению Нетаньяху о проведении праймерис с бронированием мест. Однако в Ликуде заявляют, если голосование снова отложат по соображениям безопасности, времени на внутренние выборы уже не останется, и формирование списка передадут оргкомитету. Государства-участники Международного уголовного суда утвердили отстранение от должности прокурора Карима Хана по итогам дисциплинарного разбирательства, начатого после предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что пытавшийся преследовать Израиль ради собственного спасения был с позором отправлен в отставку. Хан пытался использовать Израиль как живой щит для прикрытия личного скандала, однако сегодня весь мир отверг подобный цинизм. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве будет 31, в Хайфе 30, в Аждоде 33, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 120 до 220 сантиметров. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 8 часов. Доброго дня. Шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Представьте себе раннее утро. Море еще темное, над водой только начинает появляться тонкая светлая полоса. В доме открыты окна, на столе карандаши, листы бумаги, записная книжка. Человек встает очень рано, иногда до рассвета. Старается не разговаривать, не читает газет, не отвечает на письма. Сначала он должен написать несколько сотен слов. Он пишет медленно, перечитывает каждую фразу, вычеркивает все, без чего можно обойтись, потом печатает, потому что считает, если писатель действительно знает, о чем рассказывает, ему не обязательно объяснять читателю все. Самое важное остается над поверхностью, как огромная невидимая часть айсберга. Человека этого зовут Эрнест Хемингуэй. Сегодня мы говорим в эфире «Канрека». Именно о нем я постараюсь рассказать вам достаточно интересных фактов об этом удивительном писателе, по крайней мере, на мой взгляд. С вами Таня Барская, и мы продолжаем наш эфир. О Хемингуэе говорили так много, что подлинного человека практически перестали замечать. Так тоже бывает. Охотник, рыбак, военный корреспондент, любителя корриды, человек, который как будто бы никогда ничего не боялся. Но, возможно, многое было иначе. Возможно, Хемингуэй писал о мужестве именно потому, что знал, что такое страх. Писал о войне и много писал о войне, потому что видел, как она калечит людей. Писал о любви, потому что любовь не раз приносила ему боль, как и многим. Попробуем пройти вместе с ним через несколько городов и несколько его жизней. Америка, Италия, Париж, Испания, Куба, Африка, конечно. Попробуем понять, почему он, человек, который так не любил лишних слов, оставил после себя столько историй. Машинка останавливается. Несколько секунд тишины. Эрнест Хемингуэй. Человек удивительный, и жизнь, в которой очень много событий громких было больше, чем вообще в любом приключенческом романе. Книги, в которых самые громкие чувства произносились почти шепотом.

Эрнест Миллер Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в Оук-парке, тихий, респектабельный пригород города Чикаго. Он с детства жил словно между двумя разными мирами. Один находился там, где он и родился, Оук-парк. Там следовало соблюдать приличия, правильно одеваться, хорошо учиться, ходить в церковь. Другой мир начинался в Северном Мичигане, где семья проводила лето. Там были лес, озеро, лодка, рыбалка, охота и отец, который учил мальчика обращаться с ружьем, ставить палатку, разводить огонь, определять направление ветра и понимать поведение рыбы. Позже эти знания, как вы понимаете, читатели, войдут в его рассказы. У Хемингуэя природа вообще почти никогда не бывает просто декорацией. Река, лес, либо море – они становятся местом проверки самого человека, то есть героев, персонажей. Ты один, и рядом нет зрителя. Нельзя произнести красивую речь и убедить всех в своей храбрости. Нужно действовать. И именно поэтому герои Хемингуэя так часто ловят рыбу, или охотятся, или идут по горам, или наслаждаются видами, или ждут рассвета на передовой, если это война, а войны много, и мы об этом еще поговорим. Внешне эти люди заняты простыми делами, но на самом деле они решают гораздо более сложные вопросы. Кем они остаются перед лицом страха, боли, смерти, это то, что очень часто и всю жизнь волновало самого автора.

После школы Хемингуэй не пошел в университет. В 17 лет он устроился репортером в газету «The Kansas City Star». Газетные правила, как вы знаете, требуют писать короткими предложениями, используя точные, энергичные слова. И вот этот урок Хемингуэй запомнил навсегда. Позднее он признавал, что газета научила его строить простое повествовательное предложение. Простое ведь не значит бедное. Написать длинное иногда легче. Можно объяснить, уточнить, повторить, подсказать читателю, что он должен почувствовать. И Хемингуэй старался поступать иначе всегда. Он показывал движение руки, жест, короткий ответ – стакан на столе, окно, за которым идет дождь, и предлагал читателю, нам, самим чувствовать то, о чем персонажи не способны говорить. И так постепенно родился писатель, который сделал молчание частью литературы. И это было удивительно. История жизни Хемингуэя вообще могла бы сложиться спокойно. Журналистская работа, семья, газетная карьера. Но в Европе уже шла Первая мировая война. И 18-летнему Хемингуэю казалось, настоящая жизнь где-то далеко, не там, где он. И вот тогда он записался добровольцем в Красный Крест. Из-за зрения его не брали в армию. И он отправляется в Италию водителем санитарной машины. Прибыл на фронт с романтическими представлениями о войне. Но в июле 18 года неподалеку разорвался снаряд. Хемингуэй получил тяжелое ранение ног, осколки и оказался в госпитале в Милане. И вот там он влюбился в медсестру. После возвращения в Америку он все ждал, что они поженятся, она переедет к нему. Но однажды он получил письмо, в котором Агнес сообщала, она не станет его женой. Думаю, что те, кто хорошо знают произведения Хемингуэя, понимают, что через несколько лет, а именно через 11 лет, пережитое в Италии, превратилось в роман «Прощай, оружие». Он не просто переписал собственную биографию, конечно, нет, роман появился из более глубокого вопроса, что происходит с любовью вообще в мире, где человеческая жизнь зависит от снаряда, приказа, чужой ошибки. И в книге вот то, что происходило тогда в Европе, война, она не выглядит возвышенной вообще. В ней много грязи, много усталости, много бессмысленных приказов и много страха. Хемингуэй уже понимал, он будет повторять в разных произведениях. Громкие слова вроде «слава», «подвиг», «честь» особенно опасны там, где реальные люди истекают кровью. Для него честность писателя начиналась с отказа приукрашивать что бы то ни было, тем более смерть. 1921 год. Хемингуэй женится и со своей молодой женой пара отправляется туда, где Хемингуэй был очень и очень счастлив.

0: cœur qui sourit tout ça parce qu'il s'aime à Paris.
1: Хемингуэй работает там европейским корреспондентом газеты «Торонто Стар», но он не мечтал о газетных статьях, конечно, нет, он хотел писать художественную прозу. В Париже тогда можно было встретить Джеймса Джойса, Эзру Паунда, Гертруду Стайн, Пабло Пикассо, Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. В общем, можно только мечтать о такой потрясающей компании. Литература, можно сказать, в Париже того времени создавалась не только за письменным столом. Они обсуждали литературу и сюжеты в кафе, в маленьких книжных магазинах, дешевых ресторанах, квартирах. Потом Хемингуэй вспоминал Париж как праздник, который человек навсегда уносит с собой. Он много работал, много писал, переделывал очень много, учился у других авторов и, конечно, одновременно с ними спорил. Гертруда Стайн, она тогда познакомила его, как и всех остальных, с выражением «потерянное поколение». Так стали называть людей, которые прошли Первую мировую и потеряли доверие к прежним ценностям. Они вернулись домой, но не смогли вернуться в старый мир. Для него это было очень важно. Слова, которые раньше казались надежными, обесценивались. Патриотизм, подвиг, долг, благородство. После окопов понятия эти стали звучать совсем иначе.

1925 год. Хемингуэй отправляется с компанией знакомых в испанскую Памплону на праздник Сен-Фермин. Там были коррида, жара, ревность, алкоголь, ссоры, сложные отношения внутри компании. И практически сразу Эрнест Хемингуэй понимает, перед ним готовый роман. Так появляется книга «И восходит солнце». Герои этой книги много путешествуют, много разговаривают, влюбляются не в тех людей. Внешне с ними почти ничего грандиозного не происходит, но внутри каждого живут последствия войны. Опять войны. И все же Хемингуэй не пишет, они глубоко несчастны. Нет, он показывает их разговоры читателю, шутки, поездки, стаканы на столе, недосказанные фразы. Он все это показывает читателю. Он должен сам, читатель, почувствовать ту пустоту, которую персонажи стараются заполнить движением и развлечениями. Роман «И восходит солнце» вышел в 1926 году и сделал Хемингуэя знаменитым, а ему было тогда только 27 лет.

Действительно, к 26-му году, можно сказать, Хемингуэй находит свои темы, находит темы поколения, и одновременно он создает свой собственный литературный стиль, голос, почерк, совершенно точно узнаваемый. Создает образ, тот самый парижский Хемингуэй, он еще там, мыслями он еще в Париже, но он уже живет так, словно собирается пройти свой выбранный путь, не спрашивая для этого разрешения ни у кого.

Мы продолжаем. Обычно Хемингуэй писал утром, когда никто не мешал, и дневная суета еще вообще не начиналась. Он мог работать карандашом в тетради, потом переносить текст на машинку. Иногда работа шла быстрее, но количество написанного не было никогда целью. Хемингуэй сам рассказывал, ему нужно было найти настоящую фразу, которой автор верит сам. Хемингуэй старался заканчивать дневную работу в тот момент, когда уже понимал, что произойдет дальше. Он возвращался к тексту и продолжал на следующий день. Это мог быть следующий день. С того места, где путь был еще виден. И наоборот, простота требовала многочисленных исправлений, а он очень часто исправлял, переписывал. Известен его принцип айсберга. Над водой видна только небольшая часть того, что происходит, небольшая часть ледяной горы, остальное ведь скрыто. И вновь читатель должен догадываться сам. Так и в рассказе автор может не объяснять все напрямую, но он обязан знать скрытую часть истории. И тогда то самое молчание Хемингуэя создает очень сильное впечатление. И прекрасный пример, очень вам рекомендую прочесть. «Холмы, как белые слоны». Рассказ Хемингуэя. Мужчина и женщина сидят на железнодорожной станции и разговаривают о некой медицинской процедуре. Слово, которое обозначает эту процедуру, почти не произносится, что интересно. Мы слышим обычный вроде бы разговор. Короткие реплики, просьбы, вот именно в стиле самого Хемингуэя. Попытки убедить, желание избежать прямого ответа короткими фразами. И постепенно становится ясно, за спокойной беседой решение способно изменить сразу две жизни. У Хемингуэя люди редко говорят именно то, что чувствуют. Потому что, наверное, мы с вами, люди настоящие, мы тоже не всегда, не часто можем сказать именно то, что хотим, и то, что чувствуем, по совершенно разным причинам. Хемингуэй эту особенность понимал, чувствовал и сделал ее своим тоже литературным приемом. Наверное, иногда самое важное сообщение – то, которое человек так и не решается произнести. Но хорошо, когда это сможет почувствовать второй. Это удивительно на самом деле. Эта песня, которую вы слышите сейчас, связана с литературой другого автора, Габриэля Гарсия Маркеса. Но вот настроение одиночества этой песни, ожидание и непрочитанного письма удивительно точно подходит к миру Хемингуэя. Группа «Би-2».

О, да, Испания. Испания и коррида, и, конечно, Хемингуэй. Испания занимала в жизни Хемингуэя особое место. Его привлекали испанская культура, ритуалы, язык, праздники и, да, коррида. Коррида вызывает справедливые споры и неприятия. Для Хемингуэя она была вообще все годы не просто развлечением или нет. Она не была демонстрацией жестокости или нет. Он видел в ней ритуал встречи со смертью. Он много думал об этом, о смерти как таковой. И здесь снова появляется главный вопрос Эрнеста Хемингуэя. Как человек ведет себя, когда опасность становится реальной? В данном случае символом этого вопроса становится матадор. В книге «Смерть после полудня», вы знаете эту книгу, он пытается объяснить устройство корриды как раз и одновременно формулирует свои представления о писательском мастерстве. И именно там Хемингуэй описывает идею невысказанной части повествования. И писатель может убирать известные ему факты, а вот мы, читатели, должны чувствовать его присутствие. Нельзя только убирать то, что не знает сам автор. В газетах и журналах читатели видели этого писателя очень разным. Видя его фотографии, читая статьи о нем, Хемингуэй с ружьем. Вспомните эти фотографии. Хемингуэй на рыбалке, Хемингуэй в баре, Хемингуэй на фронте. Он сам тоже поддерживал этот образ, любил соревнования. Настоящий Хемингуэй был гораздо сложнее вот этой легенды. В книгах мужественный человек ведь не тот, кто ничего не боится. Мужественный человек, конечно, знает, что может проиграть, но всегда старается сохранить достоинство.

Впереди в жизни Хемингуэя еще одна Испания. И уже совсем не праздничная Памплона, а страна, которая разорвана гражданской войной.

1936 год. В Испании начинается гражданская война. Она разделила страну, семьи, друзей, родных. Хемингуэй отправляется туда как журналист. Он поддерживал республиканцев, встречался с бойцами, находился под обстрелами, видел разрушенный Мадрид. Именно тот опыт и стал основой романа «По ком звонит колокол», который был опубликован в 1940 году. Почему Хемингуэй написал эту книгу? Его интересовало, способен ли человек сохранить личную ответственность внутри большого исторического насилия. На войне легко сказать: «Таков приказ, так поступают все, от меня ничего не зависит». Он спрашивает иначе: «Что зависит именно от меня?» Название того самого романа «По ком звонит колокол» взято из размышлений английского поэта Джона Донна о том, что ни один человек не существует отдельно от остальных. Когда погибает другой, мир становится меньше. И об этом он думал очень много. Колокол звонит не по известному человеку, где-то далеко он звонит по каждому из нас. Поэтому роман не только о храбрости главного героя Роберта Джордана, он о взаимной ответственности людей, о том, что чужая смерть не бывает полностью чужой. У каждой страны живые лица. Война превращает соседей во врагов, обычных людей заставляет совершать поступки, о которых они раньше просто не могли и думать. В книгах Хемингуэя, конечно, люди не всегда могут спасти себя, но иногда они способны спасти в себе человека. Я думаю, вы читали эти книги.

Во время Второй мировой войны Хемингуэй снова стал корреспондентом. Он находился рядом с союзными войсками, освещая события во Франции, присутствовал при освобождении Парижа. И здесь его биография снова смешалась с легендой. Он часто любил рассказывать о своем участии в военных действиях. Некоторые эпизоды со временем обрастали подробностями его от поклонников, которые потом было уже сложно отделить от авторского рассказа. Он снова оказался опять рядом с войной. Снова и снова. Тема, которую сложно отделить уже было от Хемингуэя, тема, от которой он, в общем, никогда и окончательно не уходил. Возможно, рядом со смертью и с темой смерти он остро ощущал жизнь. Слишком много этой темы в его произведениях. А может быть, после его первого ранения в Италии мирная жизнь всегда казалась ему недостаточно настоящей, и он искал риск в войне, в охоте, в море, в Кариде, в Африке, конечно. Но самые трудные сражения происходили уже потом не на фронте. Они происходили за его письменным столом. После успеха от писателя всегда ждут продолжения следующей великой книги, после великой книги второй, третьей книги, и читатели начинают сравнивать автора с ним же самим. В конце 40-х годов критики все чаще говорили, что лучший Хемингуэй остался в прошлом, и роман «За рекой в тени деревьев» тогда был встречен прохладно. Это было странно, и, конечно, ему требовалась новая книга. Книгой этой, конечно, стало, как вы предполагаете, «Старик и море». Ему требовалась эта книга, не громкая, не огромная, предельно простая. История одного человека, одной лодки, одной рыбы, Куба, «Старик и море». Хемингуэй очень много лет жил на Кубе, неподалеку от Гаваны. Он выходил в море на своей лодке «Пилар», рыбачил в Гольфстриме, разговаривал с рыбаками, наблюдая за их жизнью. Море он знал не по книгам. Знал, как меняется цвет воды, как птицы указывают на рыбу, как ведет себя леска, как человек разговаривает сам с собой, когда вокруг никого. И в 1952 году журнал «Лайф» публикует повесть «Старик и море». Ее герой – старый кубинский рыбак Сантьяго, 84 года, и он почти 3 месяца возвращается домой без улова. Окружающие начинают считать его окончательным неудачником. Но на 85-й день Сантьяго уходит далеко, в море, ловит огромную рыбу. Начинается изнурительная борьба. Старик уважает рыбу и разговаривает с ней, называет ее братом. И все же должен победить, поскольку он рыбак. Когда он, наконец, привязывает рыбу к лодке и отправляется домой, на добычу нападают акулы. И старик сражается с ними, всем, что у него есть. Но к берегу он привозит почти один скелет рыбы. Победил он или проиграл? Внешне проиграл. От огромной рыбы ничего не осталось. Но автора интересовал не результат, точнее, не только результат. Сантьяго сделал все, что мог. Он вынес боль, усталость, страх, одиночество. И этот человек не позволил поражению лишить себя достоинства. Об этом писал Хемингуэй в этой повести «Старик и море». И здесь одна из самых важных мыслей, которые так потрясающе изложил и донес до читателей всего мира Хемингуэй. Человека можно разрушить физически, но поражение не обязательно становится внутренней капитуляцией. Это была потрясающая победа самого Хемингуэя. Критики ведь в нем сомневались, и он должен был сам уйти далеко в море, как тот старик, и доказать всем, и прежде всего себе самому, что он способен поймать огромную рыбу и победить. Повесть эта имела огромный успех. В 1953 году Хемингуэй получил за нее Пулитцеровскую премию, а в 1954 через год ему присудили Нобелевскую премию по литературе за мастерство повествования и особенно за проявившееся мастерство в «Старике и море» и за влияние на современную прозу. Он писал книгу о том, что победа и поражение иногда невозможно разделить. Думаю, что это так и есть. Это действительно удивительная на самом деле книга «Старик и море», написанная на Кубе.

0: Хемингуэй и тема любви. Если вы читаете его или прочитаете его биографию, вы обратите внимание, у него тема любви всегда существует под угрозой. Войны, разлуки, телесные травмы, ревность, смерть. Возможно, он верил в любовь, но не верил, что счастье может оставаться безнаказанным. Именно так. Людей в книгах, в произведениях Хемингуэя очень часто разделяет не отсутствие чувства. Нет, их разделяет неспособность сохранить то, что они чувствуют, по очень разным причинам. Давайте пожелаем друг другу быть все-таки вместе как можно дольше.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

В январе 1954 года, во время путешествия по Африке, которую он очень полюбил, Хемингуэй и его жена Мэри попадают в авиакатастрофу. На следующий день они пытаются выбраться другим самолетом, но при взлете происходит новая авиакатастрофа. Некоторые газеты, тогда не имея точной информации, успели подготовить сообщение о гибели писателя. Хемингуэй выжил и даже шутил по поводу собственных некрологов и будущих похорон. Это прекрасно соответствовало легенде о нем и образу, как его часто называли, неуязвимого папы Хемингуэя. При этом он получил серьезные травмы, последствия аварии добавились к старым ранениям, боли, болезням. В том же 1954 году, как я уже сказала, он получает Нобелевскую премию, но поехать в Стокгольм на церемонию ему не позволило здоровье. Вместо него прочитал речь американский посол. В подготовленном тексте Хемингуэй говорил об одиночестве писательского труда, о том, что писатель может общаться с людьми, путешествовать, становиться знаменитым, но в момент создания книги он один. Никто не может написать честную фразу вместо него. Внешне Хемингуэй достиг почти всего. Мировая известность, лучшие литературные награды, книги, переведенные на множество языков, путешествия, а сколько их было. Но человеку, который всю жизнь создавал образ силы, становилось все труднее управлять собственным телом, собственной жизнью и здоровьем. И что было для него особенно страшно, ему становилось все сложнее писать в силу всего вышесказанного. Так это и было.

Последние годы Хемингуэя были достаточно тяжелыми. Он пытался работать, переделывал текст воспоминаний о Париже, который позднее будет опубликован под названием «Праздник, который всегда с тобой». Работа действительно давалась очень и очень тяжело. Он болел и 2 июля 1961 года умер в своем доме в Кетчуме в штате Айдахо. Ему был всего 61 год.

Почему Эрнеста Хемингуэя продолжают читать? Наверное, не потому, что каждый читатель мечтает охотиться в Африке или наблюдать корриду. Конечно, нет. Не потому, что его биография похожа на приключенческий фильм. Мы читаем его каждый по-своему, выбирая свои произведения. Потому что знаем ситуации, в которых человек не может сказать главное. Потому что каждому знаком страх поражения. Потому что мы тоже пытаемся сохранить достоинство, когда события оказываются сильнее нас. А Хемингуэй он показал, что сила может находиться в ограничении, в короткой фразе, в его знаменитой паузе, в деталях, в том, что осталось под водой. Старик снова выходит в море, солдат снова выполняет задачу, раненый человек учится ходить, писатель берет чистый лист и пытается написать одну правдивую фразу. Так это и происходит. Именно так. Эрнст Хемингуэй. Сегодня мы говорили именно о нем. Я надеюсь, вы были там, в мире Хемингуэя.

моя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение о расширении атаки на Иран. По его словам, Соединенные Штаты готовы к масштабным действиям, но вместе с тем ведут переговоры с Тегераном. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что, по его мнению, Иран с каждым днем все серьезнее относится к переговорам. Американский президент добавил, что не торопится принимать решение по иранскому вопросу, несмотря на утверждение о том, что это повлияет на промежуточные выборы в США. Слова Трампа передает корреспондент КАН Натан Гутман. В Израиле утверждают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи диктует жесткую, бескомпромиссную линию на переговорах с Соединенными Штатами. Высокопоставленные израильские чиновники сообщили корреспонденту КАН Гили Коэн, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приводят к взаимопониманию. Они отметили, что возможное расширение американских ударов по Ирану призвано укрепить позиции Вашингтона на переговорах. Проиранские прокси-структуры планировали сбить самолет президента США Дональда Трампа по его возвращении с саммита НАТО в Анкаре 2 недели назад. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Вследствие возникшей угрозы американский президент в последний момент сменил самолет. Трамп вылетел в Анкару на новом лайнере, полученном в подарок от Катара. Однако на обратном пути было решено задействовать прежний президентский борт, так как новый еще не был оснащен необходимыми системами защиты. Проиранские средства массовой информации сообщают, что повстанцы-хуситы в Йемене обстреляли цели в портовом городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары, нанесенные этой ночью Саудовской Аравией по району портового города Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает обозреватель КАН Руи Кейс. Подготовка к выборам. В Ликуде продвигаются к созданию оргкомитета вместо проведения праймерис для формирования предвыборного списка. Как передает корреспондент КАН Яара Шапира, в понедельник съезд партии должен проголосовать по предложению Нетаньягу о проведении праймерис с бронированием мест. Однако в Ликуде заявляют, если голосование снова отложат по соображениям безопасности, времени на внутренние выборы уже не останется, и формирование списка передадут оргкомитету. Государства-участники Международного уголовного суда утвердили отстранение от должности прокурора Карима Хана по итогам дисциплинарного разбирательства, которое началось после предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что Хан, пытавшийся преследовать Израиль ради собственного спасения, был с позором отправлен в отставку. Он пытался использовать Израиль как живой щит для прикрытия личного скандала, однако сегодня мир отверг этот цинизм. В результате опрокидывания автомобиля неподалеку от развязки Ашалом в Тель-Авиве женщина примерно 50 лет получила тяжелые ранения. Бригада Маген Давид Адом оказала ей первую помощь и эвакуировала ее в городскую больницу Ихилов. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве будет 31, в Хайфе 30, в Аш-Доде 33, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 120 до 220 сантиметров. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Ростом и лицом, спасибо матери.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, особенный день. У каждого он свой. Мой Высоцкий, ваш Высоцкий, наш Высоцкий. Каким бы он был сегодня, трагическим бунтарем или уже успокоившимся мэтром, какие бы роли он сыграл на Таганке или в любом другом театре, приглашенным артистом, какие бы роли он сыграл в кино, и, конечно, какие бы стихи он еще написал, этот потрясающий поэт, а сколько бы еще песен мы успели с вами услышать. Но мы ведь и услышали. Он так спешил, что он написал огромное количество песен, сотни и сотни. Он написал потрясающие стихи, которые при жизни не публиковали, но которые мы можем сейчас читать. Это программа о Высоцком, конечно же.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ступил ступени, ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нел, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Высоцкий для каждого свой, так было всегда. Мы те или иные песни чувствуем ближе, лучше, острее. Какие-то песни просто знаем наизусть, даже если петь не умеем, так бывает. Или стараемся подпеть всегда, услышав их с экрана телевизора. Или, конечно, пластинки, которые мы заслушать могли до дыр, если так можно выразиться. А Высоцкий был всегда здесь, вне времени, вне границы, вне политики, услышав песни, которые знакомы и любимы с детства для многих или уже со зрелого возраста. Мы можем только еще раз сказать огромное спасибо и поклониться великому поэту, поэту самому настоящему, удивительному.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении

Спасибо вам, мои корреспонденты, все те, кому ответить я не смог. Рабочие, узбеки и студенты, все, кто писал мне письма, дай вам Бог. Найдя стократно вытертые ленты, вы хрип мой разбирали по слогам. Так дай же Бог, мои корреспонденты, и сил в руках, да и удачи вам. Вот пишут, голос мой не одинаков, то хриплый, то надрывный, то глухой. И просит население бараков: «Володя, ты не пой за упокой». Но что поделать, если я не звонок? Звенят другие, я хриплю слова. Обилие некачественных пленок вредит мне даже больше, чем молва. Вот спрашивают, попадал ли в плен ты? Нет, не бывал, не воевал ни дня. Спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойны смут, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

0: Владимир Высоцкий не успел рассказать очень многое. Он не успел допеть ни до. Но он, конечно, живет в нашей памяти. Он живет в том репертуаре, который мы сложили, каждый для себя, своим Высоцким, моим Высоцким, вашим. И он продолжает жить и тревожить, я думаю, нашу совесть, потому что иначе бы мы не любили песни Высоцкого. Он бы не мог подходить каждому из нас настолько остро и заставлять думать иначе. Поэты всегда возвращаются. Роберт Рождественский в свое время говорил, к песням Высоцкого можно относиться по-разному. Их можно любить или не любить, можно принимать или отвергать. И долго спорить о них тоже можно. Но одно я знаю наверняка, мимо песен Высоцкого нельзя пройти. Мимо Высоцкого нельзя пройти. И нельзя сделать вид, что их просто не существует.
1: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно, еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых.

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной, и крысы думали, о чем не шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи, а мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза.

на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

Там мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал. На которых никто не бывал. Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожию. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты,

любви. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая там

долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не

0: глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Высоцкий, Высоцкий, такой голос, который очень хочется продолжать слушать. И для меня, например, большое сожаление я испытываю, думая, что как бы хотелось оказаться на концерте, увидеть и услышать вживую, попасть на спектакль, какой-то из спектаклей Таганки с его участием, даже неважно какой, неважно, просто увидеть Высоцкого. К счастью, в интернете есть возможности смотреть спектакли и концерты с участием Владимира Семеновича Высоцкого, да. Но даже ощущение сквозь десятилетия, когда ты слышишь голос, и вроде бы этот голос и близко, и далеко, все равно испытываешь что-то невероятное, если ты действительно любишь Высоцкого и понимаешь вот это творчество. Оно великолепно, на мой взгляд. Не одно поколение людей, конечно, выросло на этом творчестве, и в это непростое время, за все эти десятилетия, я думаю, что нет такого человека, которому имя Высоцкого было вообще не знакомо, по крайней мере, из говорящих по-русски, я не говорю о других странах, где живут песни Высоцкого в переводах на эти очень разные языки, от иврита до итальянского, шведского, английского, конечно. И я уверена, что пройдет еще очень много времени, а песни Высоцкого будут звучать на разных языках.
0: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

Печаль я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Замечательная мелодика, вот эта неподражаемая, которой владел Владимир Высоцкий, она сразу запоминается, и потом, если это подходит вам, если вы чувствуете эти песни с самого начала, если они ваши, как это ваш Высоцкий, его чувства, его рифмы, его стиль, это вам подходит, то это потом уже с вами остается на всю жизнь. И вам очень легко в любой момент своей жизни вспомнить ту или иную песню, которая подходит той или иной жизненной ситуации, или тот или иной момент в жизни вызывает у вас именно ассоциации и аллюзии с той или иной песней Высоцкого. Это, конечно, правильно. Энергия его била через край. Настолько интересная музыка, очень разная музыка. И, конечно, поэзия. И интерпретировать ее можно по-разному, когда сейчас проходят, не только сейчас, те или иные сборные концерты, когда очень разные артисты, театральные, киноартисты, певцы, стараются исполнять песни Владимира Семеновича Высоцкого, не подражая ему ни голосом, ни стилем, но отдавая дань, показывая свое уважение его творчеству. И интерпретировать его творчество можно и как романсы, которые были всегда в его творчестве, и баллады, конечно, и арии, даже марши. Можете сами все это вспоминать. Это самый настоящий простор для творчества других, для импровизации. Вениамин Смехов однажды, находясь на одном из таких концертов, сборных концертов посвящений, подчеркнул, что если бы Высоцкий был жив, он искренне проникся бы исполнением молодыми артистами своих произведений. Если бы Володя слышал, сказал Вениамин Смехов, как они поют, он наверняка бы подошел ко мне, встряхнул характерным жестом и сказал бы «до слез».
2: Мишка Шипман башковит, у него предвидение. Что мы видим, и говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в сопти и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневники, Рихолду Мейр.

Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь. Здравствуй, до свидания, мы побредем в паломники, чувства придавив, говорит, а хрен ли нам мневники, едем в Тель-Авив. Я сказал, я вот он и весь, ты же меня спас в порту, но, говорю, загвоздка есть, русский я по паспорту. Только русские в родне, прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шихман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь.

0: Ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучает вопрос, кто здесь враг таинственный? Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую, говорит, что за графу не пустили пятую.
1: Письмо от этих самых пациентов этой самой сумасшедшей канальщиковой дачи в редакцию журнала «Очевидное и невероятное» телевизионного, который Капица везет. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канальщиковая дача к телевизору рвалась, и вместо чтоб поесть, помыться, у

документов груды, в туалет кто не дурак, это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам это вожака не доставало, потому что настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, но на всяческие бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду в пруду, это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про бермудские кошмары сочинили ноту ТАСС, но примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек, трясся в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. От наук уставший школьник нес совсем уж ерунду, что, говорит, бермудский треугольник их учитель по труду. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячить, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то значить, фельдшер вырвет провода. Весь этаж в припадке бьется, нам осталось что же, колоться и упасть на дно колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, спросят папы, а что сказали эти кандидаты в доктора? Мы ответим нашим чадам, чадам им не все равно, мол, удивительный рядом, но оно запрещено. Вон дантист на домне Крудик, у его приемник Хрундик, он идет на дачный прудик, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, и к нам попал в волнении жутком с номерочком на ноге. Взволновал нас Рудик крайне, просто сообщением нас потряс. Он говорит, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо истратив, как распался на куски. И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной клизме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многохранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший! Что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, бывший матершинник и кровольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг, ядрен вошь.

0: Ну такая ж пьянь, ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, Зин.
0: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не в шевьёт.

0: Дина, там друзья, ведь я ж зин, не пью один.
1: Мы слушаем песни Владимира Семеновича Высоцкого, мы вспоминаем этот голос, от которого...
2: Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню.

ладится. Ну, там не тот эфир. Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами. Денечек покумякаем и выправим дефект.

стоя, переполнено метро. Готовимся увидеть это в яве. Вот он лежит, лицо его мертво.

Повторю, 0, 5, 0, 7, 3, 7, 8, 1, 2, 7. А сейчас мы продолжим говорить о картах из колоды Эрец Яцурей ха-Нефеш, то есть страна существ, живущих в душе. Эту колоду создала Эфрат Маоян, израильский известный детский психолог и, собственно говоря, психотерапевт, и она еще много занимается преподаванием. И вот какие карты нам выпадают сегодня. Мы говорим о картах Шель-Кохот, то есть силы, которые есть у нас в душе. Итак, первый – это Гакоах Лякахат Ахраюд, то есть сила брать на себя ответственность. Собственно говоря, лакахат, тут все понятно, корень лаках. Какие еще слова мы знаем отсюда? Например, слово лекиха, то есть взятие. Например, мы говорим лекихат ахраюд, взятие ответственности. Что еще можно лакахат? Лакахат труфот, принимать лекарства. Хотя часто говорят линтоль труфот, более официально. А насчет слова ахраюд, тут у нас, в общем-то, корень алиф хет рейш, то есть ахарей чего-то. То есть ответственность, значит, ты стоишь за своими словами, ты как бы не убегаешь. Ты... Есть такое выражение ла-амод ба-миля или ла-амод ме-ахоре-милим, то есть дословно стоять за своими словами, то есть отвечать за свои слова. Следующая карта. Это Гакоах льет мелех вело корбан. Смотрите, мелех – это король или царь. Корень мем ламет хав. Какие слова мы знаем из этого корня? Слово мелюха, то есть царство. Мамляха – это государство, тоже царство, собственно говоря. Мишпахата мелюха, допустим, это... Семья, королевская семья, мальхут, это тоже царство. Есть такое выражение «адхатсия мальхут», до половины царства я тебе отдам. А вот слово «корбан» – это жертва, то есть быть королем, а не жертвой. «Корбан» – корень «куфрейшбет» происходит от слова «ляокрыв», это «приносить в жертву». Что еще? «Гакрова» – это «жертвоприношение». Гакрова Ацмит – это самопожертвование. Можно, в общем-то, здесь подумать и о слове «коров», которое из того же корня тоже происходит. Хотя я не очень понимаю, есть ли здесь связь. Следующая карта – «Гакоах Лаацор Улейрага». «Лаацор Улейрага», то есть... остановиться и успокоиться. Ла-ацор, корень айн цадик рейш. Здесь у нас какие слова еще есть? Ацира – это остановка. Ма-ацорим – это тормоза. Бейт ма-ацар – это следственный изолятор, собственно говоря. То есть ла-ацор бен-адам – это не только остановить его, это еще задержать, когда мы говорим о... полиции, да, то михулим ла ацор бен адам. То есть есть два похожих слова. Ла ацор это именно задержать, а ма але эссор, ляхнисли ма асар это уже тюремное заключение. Да, то есть уже после решения суда. Далее. Лихирага. Корень рейш гимель айн. Лихирага это успокоиться. Рагуа – это спокойный, рога – это спокойствие. Если мы посмотрим на гефиль, то мы увидим там глагол легаргия. Это значит успокоить кого-то. Есть еще хорошее выражение – легаргия – это рухот. Дословно это успокоить ветра, но это значит успокоить страсти какие-то, которые бушуют, утихомирить спорщиков или тех, кто ссорится и так далее. Если мы посмотрим на ниф-аль, то мы увидим глагол нирга, то есть успокоился в пассиве. Вот, собственно, больше, пожалуй, ничего про этот корень. Следующая карта.
называется

0: הכוח לראות אור בקצה המנהרה. לראות אור בקצה המנהרה, то есть видеть свет в конце туннеля. Да? Слово лирот, корень рейш, алев, гей. Мы знаем отсюда, например, в ниф але глагол нир э или нир а в прошедшем времени, в настоящем нир э. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, если мы хотим сказать «мне кажется», мы можем сказать нидмели, а можем сказать нир эли. А очень многие неправильно говорят нир али. Это неправильно, правильно нир эли, потому что нир а – это только прошедшее время. Теперь, если мы посмотрим на гифиль, то мы увидим глагол легар от – показать кому-то. А если мы посмотрим на гитпаэль, то мы получим глагол легитра от. То есть дословно это увидеться. Слово «до свидания» дословно переводится как «увидеться». Теперь «рэи» – это зеркало, или «мара» – есть два слова для обозначения зеркала. Еще из этого же корня «рэия» – это зрение. «Нирут» – это такое интересное слово, в общем, современное, недавно оно появилось. «Нирут» – это значит то, как человек умеет выглядеть не в плане просто внешности, а в плане того, как он делает, чтобы его замечали, быть заметным. Пожалуй, все про этот корень. Далее ор, ну понятно, корень алеф вав рейш. Здесь очень интересен глагол в пиэле, леайер. Леайер, то есть иллюстрировать. Слово иллюстрировать, иллюстрация, происходит от корня немецкого корня люст, который обозначает свет. Точно отсюда слово люстра. Да, поэтому иллюстрация и юр. Леайер, иллюстрировать. Меуяр, проиллюстрированный. Далее, бикце гаминхара, в конце туннеля. Каце – это конец, край. И мингара – это туннель. Мы, к сожалению, это слово в последнее время часто слышали. Нунгей рейш – у него корень. То есть корень, в общем, тот же самый, что и у слова нагар, то есть река. Вообще есть глагол лингор, который обозначает течь куда-то. И вот туннель, он из того же корня. Далее, следующая карта. Гакоах лекабель эт мише шонне. То есть сила принимать того, кто отличается от тебя. Шоне, то есть другой, отличающийся. Шони – это отличие. Что еще? Лехиштанот – это меняться. Лешанот – это менять что-то. Значит, насчет слова «менять» у нас есть два. Есть лешанот и есть леохлиф. В чем разница? Лешанот – это что-то изменить. То есть сделать каким-то более высоким, более низким, более широким, более узким, каким-то еще. Изменить его сам этот предмет или человека. Лешанот бенедам, говорят. И эфшар лешанот бенедам. Да, невозможно изменить человека. Но есть еще ляхлив, то есть поменять, заменить что-то взамен чего-то. Это уже совершенно другой. Корень хет, ламет, фей. И слово щинуй, конечно, изменение, это тот же самый корень. Следующая карта коах гадимьон. Димьон – это фантазия. Корень далит мем гей. Тот же самый, что в слове доме. Нидме – это кажется, то есть вроде как похоже на что-то. Нидмели – мне кажется. У слова «димьон», кстати, есть еще второе значение, кроме фантазии. Это еще и сходство. Некоторые про сходство говорят не «димьон», а «димайон», но это неправильно. На самом деле и то «димьон» – просто слово с двумя значениями. Следующая карта – «коах га мангигут». «Мангиг» – это «лидер». И мы видим, что корень у нас здесь «нун гей гимель», то же, что в слове «негаг». То есть «негаг» – водитель, он ведет. Лидер «мангиг» – он тоже ведет. Что еще из того же корня? Если мы посмотрим на «гитпаэль», то мы увидим там глагол «легит нагэг», то есть «вести себя», и, соответственно, «гит нагагут» – «поведение». Кроме этого, из этого же корня у нас есть слово «мингаг» – «обычай». И слово «нагуг». «Нагуг» – это значит «принято что-то делать». Допустим, «бе рошашана нагуг леехоль тапуах бедваш». Да, в рошашана принято есть яблоко с медом. И слово «нагига» – это вождение, когда мы говорим о транспортном средстве. «Решайон нагига» – это водительские права. Вот такие карты были на сегодня. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. Студия Семен Каплан. Египет в координации с Соединенными Штатами и рядом международных посредников предпринимает шаги по преодолению тупиковой ситуации в секторе Газа путем ускорения дислокации международных сил по стабилизации. Осведомленные источники сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар», аффилированной с «Хизбаллой», что в Египте считают, присутствие этих сил поможет сформировать новую реальность в сфере безопасности, предотвратит полный крах соглашения о прекращении огня и подготовит почву для перехода от политических договоренностей к практическим шагам на местности. Об этом сообщает обозреватель КАН Рои Кейс. Президент США Трамп заявил, что еще не принял решение о расширении атаки против Ирана. По его словам, Соединенные Штаты готовы к масштабным действиям, но вместе с тем ведут переговоры с Тегераном. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что, по его мнению, Иран с каждым днем все серьезнее относится к переговорам. Американский президент добавил, что не торопится принимать решение по иранскому вопросу, несмотря на утверждение о том, что это повлияет на промежуточные выборы в США. Американские спецслужбы считают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заинтересован в получении ядерного оружия гораздо сильнее своего отца. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Али Хаменеи, ликвидированный в начале военной кампании против Ирана, клялся не разрабатывать ядерное оружие, и многие верили в искренность его колебаний по этому вопросу. Его сын никогда публично не призывал к созданию ядерного оружия, однако американская разведка полагает, что Хаменеи и новое руководство в Тегеране стремятся к разработке современного ядерного оружия. Американские официальные лица отметили, что позиции иранских деятелей, утверждающих, что лишь получение ядерного оружия способно предотвратить израильский или американский удар, их позиции существенно укрепились. Об этом сообщает корреспондент КАН Михаль Решев. Официальный представитель вооруженных сил Саудовской Аравии подтвердил сегодня ночью, что возглавляемая королевством коалиция в Йемене нанесла удары по объектам хуситов в провинции Худейда на западе страны. Пресс-секретарь обвинил хуситов в совершении трусливого акта атаки на торговые суда в Красном море. Ранее проиранские СМИ сообщили, что хуситы обстреляли цели в портовом городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на саудовские удары. Палестинские источники сообщают, что силы ЦАЛа задержали десятки палестинцев в ходе продолжающихся поисковых мероприятий в деревне Тель-эль-Джануб к западу от Шхема. Палестинский «Красный полумесяц» сообщил о 8 палестинцах, получивших ранения в результате нападения поселенцев на деревню Фарата к востоку от Калькилии. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве будет 31, в Хайфе 30, в Аш-Доде 33, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 120 до 220 сантиметров. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН-РЕКА.
3: Мы продолжаем программу. Поговорим мы сейчас о будущем Института национального страхования Битуах Леуми. По данным, которые приводит экономическая обозревательница Мейрав Арлозеров, расходы системы уже превышают поступления, а к 2029 году может возникнуть серьезная проблема с текущим финансированием пособий. Главные статьи роста – пособия по уходу за пожилыми людьми, выплаты детям с инвалидностью, прежде всего детям с аутизмом, и вопрос о том, можно ли реформировать эту систему, пока еще есть время, и как это сделать, не ударив по тем, кто действительно нуждается в помощи. Мейрав Арлозеров у нас на линии, обозреватель издания «Демаркер». Мейрав Арлозеров, паршанит пхира шель «Демаркер», шалом бокертов.
4: Бокертов.
3: Вы туда рабаши от Медабер Титану. А им битох леуми алюль бемет леаги али мацавше эн лу маспик кесов лишалем кицбаот.
4: Алеф, лу алюль, ума гия бевадаут, ки зе корот вар למעשה עוד שלוש שנים, וסופית עוד תשע שנים מהיום. כלומר, זה נקודת השבר הראשונה 2029, ונקודת השבר הסופית היא 2035, זה כבר כמעט בלתי נמנע. השאלה היא מה יקרה שם, כי החוק שנחקק בשנות ה-50 מעולם לא העלה דעתו את האפשרות שביטוח הלאומי ייכנס לגרעון, כאילו הפעם היו פוליטיקאים אחראים, הם לא חשבו שזה יכול לקרות, ולכן אין התייחסות בחוק למצב הזה. עכשיו אני מזכירה לכם, החוקים של הקצבאות כולם, שוב, אין באמת התייחסות לגרעון, כלומר אין כלל בחוק שאומר אם אין כסף לביטוח הלאומי אז מפסיקים שלהם את הקצבה. יש כאן בעצם התנגשות בין כמה חוקים. אז מה הולכים לעשות זה לא ברור. יצטרכו למצוא איזשהו פתרון. את יודעת, תמיד אפשר להגיד שהתקציב ישלם, אבל אז הגדלת הגרעון, והגרעון הולך להיות ב-2035 50 מיליארד שקלים כל שנה. זה הפער שנוצר בביטוח הלאומי. 50 מיליארד שקלים כל שנה. Mm-hmm. אז בכל מקרה, יצטרכו למצוא פתרון לסיפור הזה באיזשהו כיוון.
3: כן. מה התחומים שהכי מכפידים היום על תקציב הביטוח הלאומי?
4: אז תראי, כשאנחנו באים לנתח מה קרה שביטוח לאומי נקלע לגרעון כל כך מהר, זה הכל קרה בעשור האחרון, בגלל שני תחומים עיקריים שהיה בהם התפתחות מטורפת של תשלומי קצבאות. אחד זה הסיעוד, גמלת הסיעוד, הייתה רפורמה ב-2018, רפורמה כושלת, שהתלוותה לניהול כושל של הביטוח הלאומי, שבעצם התחילו לשלם לכל קשיש. בגדול, אני מגזימה כמובן, mm-hmm. אבל בגדול, במספר הקשישים למעלה מכפיל את עצמו, והקצבה למעלה משלישה את עצמה. אנחנו מדברים על 21 מיליארד שקלים כל שנה. בסדר? כל שנה 21 מיליארד שקלים.
3: כן.
4: אז זה המשבר הראשון. המשבר השני הוא משבר קצבאות נכות לילדים, בקיצור קצבאות ילדים אוטיסטים.
3: כן.
4: גם כאן יש גידול עצום במספר הילדים האוטיסטים, אגב זאת לא תופעה ישראלית, זאת תופעה עולמית. ההבדל הוא שבישראל, להבדיל מהעולם, הקצבה היא 0 או 1, כלומר once הוגדרת כאוטיסט, אתה מקבל את הקצבה המלאה. כל האלמנט הזה של רצף, הרי מדובר כאן על רצף של אוטיזם, לא קיים בקצבאות בישראל, אנחנו המדינה היחידה בעולם שאין לה את הרצף הזה, ולכן אנחנו, התנפחות של הקצבאות שלנו לילדים אוטיסטים היא שוב מטורפת, אנחנו גדלנו מ-1.7 מיליארד ל-9 מיליארד בעשור הזה. Mm-hmm. עכשיו, צריך למעשה את שתי הקצבאות האלה לרסן. לא נעים, לא כיף, אבל צריך לרסן.
3: כן, לפחות לחדשים, או שאת אומרת גם לאלה שמקבלים
4: אני,
3: עכשיו.
4: אני מניחה שיצטרכו לחשוב גם על אלה שמקבלים עכשיו, אבל את יודעת, אולי רק לחדשים. עכשיו, אני רוצה להוסיף הערה מאוד חשובה. שתי הבעיות האלה ידועות כבר שנים ארוכות. נניח הסיעוד, אנחנו מ-2020, זה כבר ברור שהיה שם טעות שצריך לתקן אותה. מה יש גם מהאוטיזם, ואולי קצת שנתיים שלוש יותר מאוחר. היה כבר ב-2012, עוד לפני שתי התאות האלה, כבר היה ברור שהביטוח הלאומי מתקדם לכיוונים לא טובים. היה דוח חשוב מאוד, דוח ועדת דומיניסיני, שאמר בואו נמנע את זה שהביטוח הלאומי ייכנס לגרעון, בואו נאמץ מנגנוני איזון, הלכו, הסתכלו בעולם, נמצאו מנגנונים מהעולם, ומנגנונים שאומרים שהפוליטיקאים, ברגע שהם מקבלים איזושהי החלטה שמשפיעה על הביטוח הלאומי, צריכים למצוא, צריכים לאזן את זה. מה זה אומר לאזן את זה? זה או לקצץ בקצבאות אחרות, או להגדיל גבייה. ואם הפוליטיקאים לא עושים את זה, אז תוך שנה נכנס מנגנון שמאזן אוטומטית, 50-50. כלומר, חצי יהיה בגבייה וחצי יהיה בקצבאות. הדוח הזה מונח כאבן שאין לה הופכים משנת 2012, לא עשו איתו כלום, ופה אני רוצה באמת להצביע, לשלוח אצבע באמת לשם העיקרי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מ-2012, וביתר סט משנת 2020 כאילך, בגדול, פשוט לא קיבל אף החלטה שנוגעת לביטוח הלאומי. כמו שאנחנו יודעים, הכתובת היא על הקיר שאנחנו עומדים להיכנס לגרעון בוודאות מוחלטת ב-29, ושוב, הכסף ייגמר סופית ב-35, לא התקבלה אף החלטה, לא עשו אף תיקון, לא עשו פשוט כלום. ממש ראש ממשלה שיושב מחמם את הכיסא ולא מקבל החלטות, והתוצאה היא שאנחנו בברוך אדיר עם הביטוח הלאומי.
3: כן. חוץ מדוח דומיניסיני, יש אנשים שממש עובדים על זה, חושבים על זה?
4: כן, אז, שאין... תראי, כן. אז בנושא הזה של הסיעוד, הייתה כבר ועדה, שוב ועדה מקצועית בראשות ניר קידר, שכבר המליצה על שינויים בסיעוד, לא עשו איתה דבר. בתוכניות שמכינים לממשלה הבאה, יש כמובן תיקון בסיעוד. מי שלא עושה לממשלה הבאה, בהנחה שזה כממשלה אחראית ושבאה לעבוד, יהיו חייבים לתקן שם. ובנוגע לאוטיזם, שוב, אותו ניר קידר עומד בראש ועדה, שאמורה להגיש המלצות ממש בשבוע, שבועיים הקרובים, וגם היא ככל הנראה תאמץ את מה שמקובל בעולם, כלומר שלא תהיה קצבה אחידה לכל ילדים אוטיסטים, ושהקצבה תהיה לאיזשהו רצף. אנחנו מחכים עוד להמלצות הללו. בכל מקרה, המלצות מקצועיות יהיו, צריך לשם אותן. אבל אתה יודע, זה קשה. קשה לפגוע בקשישים סיעודיים, בוודאי ובוודאי שקשה לפגוע בילדים אוטיסטים, גם אם בדרגת חומרה קלה, אבל אין ברירה, כי לא, לא ישר כסף לאף אחד.
3: כן. מירב ארלוזרוב, פרשנית בחירה בדמרקר, המון המון תודה לך. Литрот. Я переведу свою беседу с Мирав Розеров, обозревательницей издания «The Marker», которая говорит о том, что уже очень скоро, буквально через 3 года, у Института национального страхования Битуа Леуми не останется денег выплачивать пособия для населения. И это, так сказать, как говорится, в 29-м году произойдет первый раскол, а окончательно через 9 лет денег, если ничего не делать, денег просто не останется. Это огромная проблема, которую можно было предвидеть заранее, можно было предпринять определенные меры, но, к сожалению, они не предпринимались, и если ситуация будет таковой, как она сейчас, то просто Битуах Леуми войдет в страшный дефицит, примерно 50 миллиардов шекелей каждый год, и на фоне этого дефицита просто не будет возможно выплачивать пособие. Почему это произошло? Собственно говоря, есть проблема, которая заключается в том, что Битуах Леуми – это институт, который получает деньги от населения и выплачивает затем населению, которое в этом нуждается. Когда закон о Битуах Леуми в 50-е годы был принят, то никогда не было определено, что произойдет в том случае, если действительно начнется настоящий дефицит бюджета. И вот это та самая проблема, которую сейчас предстоит решать. Почему это произошло? Почему Битуах Леуми входит в состояние дефицита? Есть 2 статьи его бюджета, которые буквально разоряют кассу. Это все, что касается пособий по уходу за пожилыми людьми и пособия по уходу за детьми инвалидами. Ну, можно сказать, что речь в первую очередь идет о детях-аутистах, детях с аутизмом. И это то, что стоит огромных денег государству, и то, что, в общем, действительно приводит к тому, что касса Битуах Леуми опустошается. И в 2018 году была предпринята реформа, которая касалась пособий по уходу, и она, ну, была абсолютно провальная. В результате этой реформы практически каждый пожилой человек начал получать пособие по уходу. Я немного утрирую, говорит Мирав Арлозеров, но в целом это примерно так. Это привело к огромным расходам системы на пособие для пожилых людей, именно для ухода. Это во-первых. Во-вторых, дети, которые определяются в Израиле как дети с аутизмом, они сразу начинают получать пособие. И это то, что называется от 1 до 100 сразу. То есть нет никакого распределения, например, по, может быть, тяжести аутизма, как это принято в других странах. То есть дети, которые могут функционировать вполне, получают те же самые деньги, что и нефункционирующие дети. И в этом смысле это тоже огромное количество людей, которые получают сейчас эти пособия. Это тоже эту систему буквально разоряет. И если пойдет дело так, как сейчас, то, в общем-то, сказать, не останется никакого выхода, кроме как отменить все эти пособия. Я спрашиваю для новых людей, которые будут входить в эти критерии. Мне кажется, что не только для новых. Может быть, придется отбирать деньги и у тех, кто получает их сейчас. Это, конечно, очень неприятная история. Никому не хочется оказаться в этой ситуации, забирать деньги у пожилых людей или у детей с аутизмом, но ситуация именно такова. И в данном случае я хочу сказать, что назвать главного ответственного за эту за сложившуюся ситуацию. Это премьер-министр Бенямин Нетаньяху, который за последние 15 лет не принял ни одного решения, касающегося Бито Хлиуми. Хотя были доклады, в 2012 году был доклад Доминисини, который говорил о том, что нужно реформировать обе эти системы и все, что касается пособий по уходу и пособий для детей с аутизмом. Мы все понимаем прекрасно, что история с аутизмом — это, в общем, не только израильская история, это, в общем, во всем мире есть все больше и больше детей, которым диагностируется аутизм. И, разумеется, к этой ситуации нужно было подготовиться. Начали готовиться слишком поздно. И, в общем, ситуация достаточно тревожная. Я спрашиваю, есть ли какие-то решения этой ситуации? Возможно, нужно пересмотреть, то есть невозможно, а точно нужно пересмотреть, собственно говоря, критерии для получения обоих видов пособий. Безусловно, в случае с детьми с аутизмом нужно ввести шкалу, то есть в зависимости от того, насколько действительно эти дети и их родители нуждаются в помощи от государства. И, возможно, нужно пересмотреть систему налогообложения, потому что для того, чтобы покрыть этот огромный дефицит, по всей видимости, нужно либо отменить эти пособия, либо увеличить налоги, то есть либо урезать другие пособия. Это тоже вариант. Все они, конечно, очень непривлекательно выглядят, но это то, что необходимо сделать. В любом случае есть постоянная работа, несмотря на то, что решения не принимаются, как уже было сказано, но есть постоянные доклады, которые готовятся на эту тему, которые, собственно говоря, предлагают варианты решения этой системы. Я думаю, что следующее правительство, которое будет избрано и начнет работу в конце этого года, будет более ответственным и примет важные, хотя, может быть, и болезненные решения, которые касаются Бито Хлиуми и его бюджета, который, как мы понимаем, в общем, так сказать, заканчивается. И, видимо, если ничего не предпринять, к 2029 году нам грозит, в общем, большой кризис, который касается пособий, выплачиваемых Бито Хлиуми. Это была Мирав Орлозоров, обозреватель издания «The Marker».
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Женщины составляют лишь небольшую часть основателей стартапов, около 15%. При этом с развитием инструментов искусственного интеллекта все чаще звучит вопрос, может ли AI изменить правила игры и открыть больше возможностей для женщин в технологическом предпринимательстве. У нас на линии Настя Очаковская, инженер-программист, основательница и директор, генеральный директор женского сообщества Alice Code, которое создано для сокращения гендерного разрыва в мире технологий. Настя, здравствуйте.
5: Доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, вот такой разрыв в технологическом предпринимательстве все еще такой большой? Только 15% женщины, 15% всех основателей стартапов женщины?
5: В первую очередь это начинается с нескольких десятков лет назад, когда глобально эта профессия была больше для мальчиков и мужчин, как в принципе и другие области, которые связаны с бизнесами. В данном случае, в наши дни, развитие искусственного интеллекта, конечно, приводит к значительно большему количеству интерпренеров, да, стартапистов, и в том числе женщин-стартапистов, потому что искусственный интеллект, он очень сильно снижает порог входа в технологии и в технологическое предпринимательство. Сегодня каждый человек практически, да, может взять свою идею и реализовать ее в продукт. Но очень важно понимать, что кроме этого нужны дополнительные навыки, чтобы зайти в эту область. И нужно и технические навыки, и уверенность, что вообще я могу туда зайти и могу это сделать. И это как раз одна из основных частей, над которыми мы в основном работаем в нашем комьюнити.
3: Да, расскажите о вашем комьюнити. Вы работаете с женщинами и даже с девочками, начиная буквально с 4 класса.
5: Да-да. Лескот — это некоммерческая организация, которая начинает работу с девочками с 4 класса и дальше до фактически первой карьеры. И то, что мы делаем, фактически изначально это начиналось как просто какая-то как программа, чтобы заинтересовать девочек в технологиях, для в основном маленьких девочек. В дальнейшем мы открыли дополнительные курсы, которые более профессиональные. И после этого открыли курсы для инструкторов. И сейчас у нас уже последние 2 года наши юные участницы, уже не такие юные, заходят в индустрию и начинают работать. И мы, естественно, продолжаем их поддерживать.
3: 98% ваших выпускниц продолжают, да, технологическое направление и на армейской службе, и потом, в общем, так сказать, вы уже на работе. В общем, как вам кажется, почему, что девушек удерживает на этом пути и, в общем, помогает им продолжать дальше?
5: То, что мы делаем, мы начинаем работу с очень молодым возрастом, тогда, когда они еще, в принципе, не задумываются над вопросом, подходит мне заниматься этим, не подходит. Мы их заводим в мир технологий, мы даем им возможность создавать проекты. Создание проектов — это в первую очередь креативность, и во вторую очередь технические навыки, поскольку это еще возраст, когда они не задумываются над тем, могут они или не могут, а просто начинают экспериментировать, да, то им очень просто зайти. В дальнейшем то, что их держит там, это, во-первых, то, что они уже не одна девочка в классе среди 30 мальчиков, которые зашли в компьютерный класс, а их становится значительно больше, в том числе благодаря нашей программе. И, во-вторых, это комьюнити, которое их окружает. Они заходят в академии 4-го класса, презентуют и в хай-тек фирмах участвуют в конкурсах. Уровень confidence, да, уверенности в себе, он значительно больше, плюс комьюнити, которых окружает.
3: То есть они встречаются там в том числе и с женщинами-предпринимательницами, да, то есть роль личного примера.
5: Конечно, конечно.
3: Да. Вы знаете, это, в общем, совершенно не тема нашего сегодняшнего разговора, но, тем не менее, все-таки я хочу вас спросить по поводу вот этой истории, которая в связи с законом о сегрегации, гендерной сегрегации в академии был принят, и сейчас, в общем-то, сказать, это все очень бурно обсуждается. Ну вот можно сказать, что у вас тоже женское сообщество, да, то есть вы тоже вроде как обучаете девочек без, именно, так сказать, отдельно от мальчиков, да. Что вы можете сказать, почему, вот, как вам кажется, ваша модель работает? Я не знаю, как вы относитесь вот к идее про гендерную сегрегацию в академии, но, в общем, есть, так сказать, предположение, что там это будет работать гораздо хуже.
5: Окей. Это очень интересный вопрос, очень сложный. Я хочу сказать, что с моего личного опыта, с моей точки зрения, Элис Скотт, она не поднималась как организация для девочек, женщин, и не затрагивались вопросы сегрегации в принципе, да. В конечном итоге я программист, и мне очень нравится эта область, потому что я могу создавать, в принципе, все, что я хочу, и это очень-очень круто. И мне очень хотелось, чтобы моя дочь, которой тогда было еще 9 лет, да, чтобы она почувствовала это. С этого все началось. Она пришла на курс программирования, сказала: «Мама, мне не подходит это все мероприятие, там одни мальчики, сильно старше меня, я не хочу». И естественным путем, да, я сказала: «Хорошо, приводи своих подружек, давай откроем группу». Да. В дальнейшем я зашла в эту тему более глубоко и поняла, что и есть многие исследования, которые говорят, что именно в области образования технологий, да, когда разделяют группы на мальчиков и девочек, их обучение идет лучше, но это, опять же, связано с более подростковым возрастом, это не связано с более старшими.
3: Да.
5: И конкретно в нашей организации задача не разделить мальчиков и девочек, а увеличить количество девочек в группах, в смешанных группах, да.
3: Да.
5: Я могу сказать, что в high school, да, в Тихонах, у нас очень много совместных проектов с HIT, с Тель-Авивским университетом и другими академическими организациями, у которых есть программы для Тихонов, но там все те же 95% мальчики. Да? Поэтому, когда мы делаем совместные проекты, как раз получается 50 на 50. Да? Вот. По поводу сегрегации в университетах, я считаю, что все в конечном итоге должно определяться уровнем моих знаний, моего комфорта в определенной группе, да, это должно быть решение человека, а не решение на уровне государства, да.
3: Да, хорошо. Я хочу спросить у вас, что вам кажется, нужно сделать государству, школам, хай-теку для того, чтобы у нас было действительно больше гораздо женщин, в том числе и основательниц стартапов и работающих на технологических профессиях?
5: Я считаю, что все начинается в образовании, когда мы занимаемся этим вопросом не в 25-30 лет, а начинаем заниматься им, когда человеку еще 10 лет, и мы даем ему все возможности понять, что это область для него, да, основная проблема, почему не так много женщин в тех же стартапах, это не только потому, что у них недостаточно навыков, скиллов и так далее, а потому что в большинстве случаев они вообще даже не думали о том, что это для них релевантно, да. Когда мы начинаем... Это как изучение математики, да, и математика — это основной предмет во всех школах, и никто не думает, что он не может посчитать, сколько будет 2 плюс 2, да, это очень-очень естественно. То же самое в области технологий. Если у мальчиков больше доступа к технологии, потому что есть больше игрушек для мальчиков, стрелялки, машинки и т.д. и т.п., да, и они набирают технические навыки через игры, с девочками это работает хуже, они меньше играются, да. Надо открыть им, да, то окно, в котором они почувствуют, что технология — это для них, и есть достаточно таких окон и возможностей, да, в создании аппликаций, в создании сайтов, да, где они точно так же могут прочувствовать, что технологии — это в том числе для них.
3: Настя, скажите, как вообще попадают ваше сообщество, те, кто слышит нас сейчас, может быть, хотят для себя или для своих детей, внучек?
5: Да, у нас очень много возможностей зайти к нам. Это может быть и, во-первых, есть программы внутри школ, то есть если мы связываемся, опять же, с директором школы, показываем программу, можем зайти на школьном уровне, да, и создать группу внутри школы. Есть гибридные курсы, то есть можно подключиться с любой точки Израиля, и, кстати, не только Израиля, да, и присоединиться к курсам через Zoom.
3: А что лучше работает, кстати говоря, такое очное, в общем, обучение или Zoom тоже нормально, на ваш взгляд?
5: Смотрите, у нас вот прямо разделилось, да, в этом году у нас было 1000 учениц, и вот ровно половина была фронтальной, ровно половина была в Зуме. Вопрос логистики, он важен, да, если я могу присоединиться с любой точки страны, практически в любое время, да, это у этого есть определенный вес. Кроме этого, мы, да, даже в программах, которые в Zoom, мы участвуем в конкурсах, в различных мероприятиях, в хай-тек-фирмах и в различных мероприятиях в университетах, да, то есть это не полностью онлайн-обучение, да, вот, и есть действительно офлайн-программы, да, то есть или внутри школы, или внутри различных матнасов. Кстати, есть группы волонтеров, клабы, так называемые, да, где если есть такие же программисты, как я, которые хотят больше говорить с детьми, проводить с ними такие мини-курсы, да, то мы просто даем материалы, они могут точно так же открыть группы, точно так же, как я это сделала 10 лет назад. Поэтому возможности есть разные.
3: Да, и я назову ваш сайт alicecode.org. Заходите туда, ищите информацию об этом сообществе. Настя Чаковская, инженер-программист, основательница и генеральный директор женского сообщества AliceCode. Спасибо вам большое.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: Казалось бы, если суд вынес решение, оно должно исполняться. Но, как выясняется, это не всегда так. Женщины, которые разводятся через равенадские суды в населенных пунктах за зеленой чертой, могут иногда столкнуться с неожиданной проблемой. Оказывается, решение суда недостаточно. Чтобы оно приобрело юридическую силу для исполнения, требуется еще и подпись представителя гражданской администрации. Очень многие об этом не знают вообще. В результате женщины месяцами, а иногда годами, не могут взыскать элементы, несмотря на решение суда, и вынуждены буквально ходить по кругу между равенадским судом, государственными учреждениями и гражданской администрацией. Почему возникла такая ситуация, насколько она распространена и можно ли ее изменить? Об этом мы поговорим с семейным адвокатом, медиатором и нотариусом Иланой Лайтман. Илана, здравствуйте, спасибо, что вы с нами сегодня в эфире.
6: Добрый день, давайте расставим точки над «и» все-таки. Вы так красиво описали ситуацию, что даже не требуется введение.
3: Очень даже требуется. Пожалуйста, разъясните нам эту ситуацию.
6: Да, давайте объясним. Ну, во-первых, наша героиня, как и многие женщины, проживающие за зеленой чертой, Ариэль, к сожалению, это за зеленой чертой, это Иуда, это Иудея и Самария, они даже не подозревают, что у них есть еще дополнительная юридическая система, которой они должны подчиняться. То есть наша героиня сделала все правильно, обратилась в равенадский суд. Очень важно, у нас параллельно с той системой, которую я пишу, есть равенадский суд и гражданский. Она обратилась в равенадский суд.
3: Гражданский по семейным проблемам.
6: Да, да, по семейным проблемам. Мы сейчас в семейной отрасли. Обратилась в равенадский суд, получила ГЕТ, получила решение суда, в котором был утвержден ее договор о разводе, включая алименты. Все на самом деле действительно и все правильно. Единственное, как вы правильно подчеркнули, никто ей не сообщил, что кроме этого она еще должна получить подпись уполномоченного представителя гражданской администрации.
3: А, кстати, почему эта информация, она как бы автоматически не сообщается
6: вот
3: тем же равенадским судом?
6: Как я объясняю своим клиентам, и хочу объяснить радиослушателям, в израильской системе нет ничего автоматического и стандартного. Давайте уберем из нашего лексикона слова «автоматический» и «стандартный». Давайте я объясню ситуацию. В чем, в принципе, заключается проблема? Жители Иудеи и Самарии, они находятся в особой правовой ситуации. Это важно понимать. Я думаю, наша программа, очень важно, чтобы она это донесла как можно больше до большего количества слушателей. То есть, что у нас есть при браках и разводах есть гражданский семейный суд, равенадский суд, плюс семейные приставы, что есть гражданская инстанция.
3: То есть, Оцалифоль, да?
6: Оцалифоль. То есть, Бейт Мишпат Лениная Мишпаха, Рабанут в Оцалифоль. Да. Кроме этого, жители, которые проживают за зеленой чертой, то есть, Ариэль, Иудея, Самария,
3: Ариэль, Малия Думим, другие районы.
6: Да. У них есть дополнительная, особенная юридическая система. Это гражданская армейская администрация. Это называется Миналь Израхи. На самом деле это армейская администрация. То есть все, что происходит на этих территориях, в семейном праве, в армейском праве, все проходит.
3: Недвижимость также, да?
6: Недвижимость, любое право, налоговое право, все проходит через эту инстанцию. Поэтому очень важно подчеркнуть, то есть решение суда, и оно действительно, оно не отменяется, но очень важно понимать, что если наши клиенты, то есть наши радиослушатели находятся за зеленой чертой, они должны обращаться также к Миналь Эзрахи. Автоматически им об этом никто ничего не сделает и не сообщит, но люди этого не знают. Вы правильно задали вопрос, кто же все-таки должен обеспечить выполнение процедуры, например, взыскания алиментов? Естественно, государство, но опять возвращаемся к исходной позиции, у нас нет ничего автоматического, ничего стандартного. Естественно, вы правы, гражданин не должен бегать и быть посредником между судами, между военной администрацией.
3: Ну, должен, не должен, вы сами сказали, нет ничего стандартного.
6: Но мы должны быть, как говорится, умные, мы должны понимать, что у нас еще одна система. Спрашивается вопрос, как этого избежать?
3: Ну вот давайте, знаете как, давайте разберем вот, например, конкретный случай. Женщина официально разведена, у нее есть решение суда.
6: Да.
3: Дальше. Ее следующий шаг. Вот она хочет взыскать алименты, они там автоматически к ней не приходят.
6: Ну,
3: как
6: она
3: ей это
6: уже оказалась в этой ситуации. Потом мы перейдем все-таки к тому, что можно делать и как можно все это предотвратить.
3: Да.
6: Если человек уже оказался в этой ситуации, то нужно понимать, что нужно все-таки добиться этого подтверждения гражданской администрации. Во-первых, ей нужно будет обратиться в равенадский суд и получить полный комплект документов и решений по своему делу. И спросить, вот как Кита-Алиф, как говорится, первый
3: что
6: класс,
3: дальше?
6: Какой мне нужен пакет документов. Дайте мне полный пакет документов, с которым я могу двигаться дальше, чтобы получить, чтобы решение в силу об алиментах чтобы решение об алиментах вошло в силу.
3: Угу.
6: После этого нужно обратиться в военную администрацию и там тоже спросить.
3: Минализрахи, вот этот самый.
6: Минализрахи,
3: да?
6: Тоже спросить в письменном виде, в физическом виде. Мы должны быть, к сожалению, очень активными. Никто угу. нам пока автоматически ничего не
3: да.
6: помогает.
3: Да.
6: Поэтому нужно обратиться в военную администрацию и спросить, какие все-таки документы необходимы для того, чтобы завершить процедуры не развода. Развод действительно, процедура изъятия алиментов, например.
3: Угу.
6: То есть исполнение решения. Проблема она в исполнении решения. Гет действителен, развод действителен, договор утвержден. Теперь мы хотим исполнить этот договор,
3: угу.
6: мы хотим увидеть свои деньги, свои алименты.
3: Угу.
6: И создаются задержки, потому что люди не знают, что они должны еще добежать до этой военной администрации и получить там тоже пакет документов, все подписи, все подписать, и с этим уже идти в Оцеалополь. Если все-таки получаются необоснованные задержки, естественно, следует обращаться за юридической помощью, чтобы юрист как следует встряхнул все государственные органы, и гражданин не был между всеми инстанциями.
3: Но, в принципе, женщина может сама пойти и сделать это.
6: Она может, естественно, сама.
3: Но если затрудняется, то нужно...
6: И ее начинают вести по кругу, а
3: да.
6: круг может быть бесконечный, тогда следует уже активизировать адвоката, который знает, что делать.
3: Угу.
6: Но давайте все-таки спросим, а как же избежать этой ситуации? Вот это люди часто не понимают.
3: Да, во-первых, как избежать, во-вторых, вот меня интересует еще вопрос, насколько эта проблема распространена. То есть вот, да, есть какие-то единичные случаи, мы о них знаем, вот из-за этого мы с вами сегодня об этом говорим, но насколько это единичные случаи?
6: Я подозреваю, что среди русскоязычного населения она очень распространена.
3: Угу.
6: То есть не все этого понимают, думают, что часто подозревают, что речь идет о каких-то вот армейских вопросах, вопросах
3: uh-huh,
6: безопасности, uh-huh. там больше связано с какими-то там щекотливыми вопросами. А, к сожалению, это и повседневные вопросы. То есть в любом случае это может возникнуть. При, как вы сказали правильно, при продаже и купле недвижимости, а сейчас это очень распространено,
3: uh-huh.
6: так как наша жизнь становится дороже и дороже, больше людей переезжают все-таки за зеленую черту, там дешевле. Учитывая все, как говорится, щекотливые ситуации с безопасностью. Как только люди... Посмотрите, сколько населения находится за зеленой чертой. Я подозреваю, что большое количество наших русскоязычных товарищей об этом даже не подозревают.
3: Uh-huh.
6: И очень важно всегда спрашивать, а нужна ли мне какая-то подпись из Минализрахи? А нужен ли мне какой-то документ? На каждой стадии своей жизни важно это проверять. Но в семейном праве это очень-очень чувствительный вопрос. Например, представьте себе, что у вас маленькие дети, и нужна все-таки финансовая помощь. Она не приходит месяц, два, год, два. То есть то, что и произошло с нашей героиней, два года она не могла получить алименты, и она одна в этом бою. Это распространено. Смотрите, это не стандартная ситуация, как говорится,
3: да.
6: но она существует,
3: но такое бывает.
6: Ее надо решать.
3: Да.
6: И еще как бывает. Как же все-таки избежать? Я думаю, вот я всем своим клиентам и радиослушателям говорю, ключ находится в правильном юридическом планировании. Важно понимать, что брак и развод не грех, а как говорится, мицва планировать.
3: Угу.
6: Брак я всегда рекомендую оформить договорную базу, чтобы
3: да.
6: разводиться было легче. При разводе обратиться все-таки да, за помощью и спланировать.
3: А что значит стратегию. Договорная база? То есть подписать какой-то юридический
6: брачный,
3: документ, есть, брачный документ, да?
6: Я на иврите
3: брачное
6: говорю,
3: соглашение.
6: Сгуляли не своим, а руки, за, угу. с кем мамон. Если мы хотим длительную, семейную, как-то
3: положительную динамику в семейной жизни,
6: да, мы
3: так.
6: налаживаем ее договором и ставим его в полочку и забываем.
3: Угу.
6: А когда у нас разрастается конфликт, нам уже легче и дешевле разводиться. Это называется договорная база и планирование брака.
3: А что там должно быть в этой договорной базе? Какие-то экономические вопросы?
6: Ну,
3: кто за что платит?
6: Как
3: или
6: мы
3: какие-то...
6: будем регулировать да. наши конфликты? То есть он говорит черное, она говорит белое. Как мы будем платить? Сколько будем платить алиментов? Где
3: угу.
6: дети будут воспитываться? Где стороны будут проживать?
3: Как часто как... будут встречаться?
6: Как они будут встречаться с детьми?
3: И где?
6: То есть налаживается...
3: угу.
6: И где налаживается вся база отношений до 21 года детей? Это очень важно. И при разводе, все-таки, если мы не составили брачный контракт, я часто рекомендую бракоразводный контракт и юридическую стратегию.
3: Uh-huh.
6: Очень важно понимать, что любовь... Так что с любовью? Где любовь? Где романтика? Любовь выживает там, где есть планирование, ответственность, и люди знают, как они будут решать свои конфликты.
3: Тогда можно дать свободу, так сказать, любви и отношениям.
6: Честно говоря, да, ответственность – это одна из, как говорится, одна из ступеней любви. А что все-таки делать с жителями Иудеи и Самарии? Ну, с романтикой, любовью все-таки они хотят жить в Иудеи и Самарии, бракосочетаться и разводиться. Ну, во-первых, как я уже сказала, планирование. Когда люди планируют отношения, нужно получить юридическую консультацию, чтобы понимать, что будет происходить, не дай бог, если у них будет конфликт. В какой они будут в юридической системе? Как, если они все-таки решат оформить брачный контракт, сейчас мы на эту тему тоже важно кое-что сказать, как его грамотно оформить, когда они находятся за зеленой чертой? И, во-вторых, при составлении все-таки такого соглашения, например, брачный договор или соглашение о разводе, думать не только о своих правах, что я получаю при конфликте, при том, как мы, что мы расстаемся,
3: а что подумать, я должен буду дать.
6: Да, и подумать, и зарегистрировать, как мы будем исполнять наши обязательства, как мы будем получать элементы. То есть грамотный адвокат должен это уже все прописать, и кто должен бежать за какими документами. Например, добавить там сейф, то есть параграф, который говорит о том, что стороны должны сотрудничать при всех документах, которые нужно оформлять и подписывать, чтобы не было такого «ты иди делай, ты иди сиди». То есть,
3: а я подумаю, подписать мне это или не подписать.
6: Да, да, что все уже шло гладко.
3: Ну, в общем, самое главное – это запланировать заранее.
6: Да, и если мы уже все-таки попали в суд или в равинат, нужно не сидеть и думать, что суд решит все за нас и государство все сделает. Ни в коем случае. То есть уже на суде нужно запросить весь пакет документов, все ордера от судей, как это ЦАВ, Бейт-Мишпат, какие требуются для того, чтобы облегчить процедуру в Минале-Зрахи. Минале-Зрахи очень тяжелая, вот эта государственная, как говорится, гражданская администрация, она очень тяжелая инстанция.
3: И неповоротливая. Да.
6: И неповоротливая. Может ли все-таки брачный контракт решить проблему? Нет, это необходимый шаг, но он сокращает, как говорится, конфликтные и щекотливые ситуации.
3: В общем, самое главное – это принимать на себя ответственность и заранее планировать свои шаги.
6: Планировать.
3: Илана Лайтман, семейный адвокат, медиатор
6: спасибо
3: и нотариус.
6: Большое.
3: Спасибо большое за эти разъяснения. Всего доброго и до свидания.
6: Всего доброго.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН Река.
1: Іврит для душі з Галі Городецькій.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня мы продолжим говорить о колоде карт Эрец Яцурей ха-Нефеш, которую создала психолог Эфрат Маоян. И это карты, метафорические карты, на которых нарисованы разные картинки, которые отображают разные наши положительные качества и силы, которые у нас есть. Будем говорить о словах и о корнях, из которых эти слова произошли. Итак, «Гакоах левакеш улекабель эзра». Это значит сила просить и получать помощь. Левакеш – просить. Мы знаем слово бевакаша. Лекабель – получать. Мы знаем слово кабаля, то есть квитанция какая-то. Ну и эзра – это помощь. Лаазор – помогать. Еще здесь интересен нефаль. У нас есть глагол неэзар. Неэзар, то есть получил помощь. Да? Неэзар бы Мишу, то есть получил чью-то помощь. Теперь. Акох лиштанот. Сила меняться. Лиштанот биньян гит паэль и корень шин нун гей. Здесь возникает резонный вопрос, если это биньян гит паэль, то почему же не легит шанот, а легиштанот? И здесь есть явление.

самыхам, легистадер от слова седер. Легистарек от корня самых решкуф, обозначающий что-то прочесывать. Легистарек – это причесываться. Легистапер – подстригаться, стричься. Самых пейрейш – корень. Да, миспара – мы знаем, парикмахерская, миспара и ножницы. Легистапер – стричься. Легистаем – заканчиваться. Корень самых юд – мэм суфит. Ну, вернее, мэм не суфит. Легистаем – лисаем заканчивать, легистаем заканчиваться и так далее. Теперь есть в хитпаэле еще другие явления, которые происходят из-за фонетической слабости звука тав в приставке биньяна хитпаэль. Например, если корень начинается с буквы зайн, их не очень много таких корней, но они есть, зайн не только выталкивает тав из приставки и становится на ее место. Но он еще и превращает тав в звонкую пару, в д. Мы же помним, что д, т – это пара звонкая и глухой согласной. Да? И вот поэтому у нас, допустим, от корня закен состарится будет легиздакен. Вдруг вместо тав появляется далет. Корень зайн мем нун – легиздамен. То есть подвернуться под руку, да, случайно попасться. Гиздамнут – это шанс, это слово из того же корня. Лиздарез – торопиться. Да, зариз – это быстрый, корень зайн, рейш зайн. Лиздарез – торопиться. И когда у нас корень начинается с буквы цадик, тут происходит совсем необычная вещь. Тав не только уходит назад, а пропуская цадик вперед, тав еще превращается в тет. Почему это происходит? Это явление называется «ихиддамут хелькит бе нахатсиют». Нахатсиют – это некое свойство, фонетическое свойство согласных звуков, которого нет в русском языке, но оно есть в семитских языках. Нахатсиим – это согласные, которые произносились с придыханием. Нахац очень похоже на слово лахац. Он, по сути, синонимичный корень. Например, мы отсюда знаем слово нахуц, то есть необходимый. И вот нахациют – это произнесение с нажимом. И таких согласных в иврите было три. Цадик, который произносился вот так примерно ц. Да, очень-очень, я как бы сейчас не в состоянии это произнести, в общем, на современном иврите никто не в состоянии точно это воспроизвести. Кув, который тоже произносился примерно как к, в отличие от к, который каф. Поэтому есть два звука к, каф и кув, две буквы. И тет, который тоже произносился с нажимом, с придыханием. Поэтому он был ближе к цадику, чем тав. Поэтому есть тав и тет, две буквы т. Вот, собственно, такие явления у нас есть в биньяне гитпаэль. Поэтому легиштанот, а не легитшанот. Далее есть карта, которая называется Ас Кохота Кесев. Ас – это, собственно говоря, туз вообще-то. То есть это карта, которая может быть любой. Далее. Акоах леагид ло. Сила сказать нет. Очень важная. Очень важная карта и очень важная сила. А здесь я бы хотела обратить ваше внимание на слово «легагид», потому что корень у слова «легагид» – это «нун гимель далед». Тот же самый, что в слове «негид». Тогда возникает резонный вопрос. А, собственно говоря, почему? Ведь когда мы что-то говорим, мы же не обязательно противоречим. Безусловно, не обязательно. Но у слова «негид» есть два значения. Кроме «против» – это еще и «рядом». «Кенегед» – это еще и возле кого-то, рядом с кем-то. «Эзер кенегдо» да, – когда Бог создает Еву и говорит, что он создает помощницу человека, человеку, и он говорит «эзер кенегдо». И вот поэтому «лёмар» да, – от слова «омер» – мы можем и сами, когда мы находимся одни в комнате. Вот легагид только если мы кому-то можем это.

0: сказать. В этом разница ломар или агид. Далее. Следующая карта. Акоах литгабер аля михшолим. Литгабер — это значит преодолеть. Корень гимель бет рейш биньян гид паэль. Вообще этот корень гимель бет рейш, он обозначает что-то сильное. Ликбор аль мишу — это тоже победить. Гугавар аляв. Легагбир в гефиле — это усилить. Макбер, допустим, это усилитель, прибор вот, музыкальный там и так далее. Теперь гевер — мужчина, и гибор — герой. Это все тот же самый корень. Потом, как мы скажем, усиливается. Есть хорошее выражение. Холех веговер. Аляхац или агешем, или что угодно. Да? Агешем холех веговер. То есть дождь усиливается. Аляхац холех веговер. Давление на кого-то усиливается. И слово михшолим, кавшин ламет, это значит препятствие, михшоль. Легик кашель — это провалиться, потерпеть фиаско, не справиться с чем-то. Нихшаль — а он не справился, он провалился, потерпел фиаско. Есть такое хорошее выражение в Торе: «Лёта сим михшоль бифнейга ивер». То есть не ставь преграду перед слепым. И здесь, конечно, не имеется в виду физическая преграда, а имеется в виду: не пользуйся незнанием человека ему во зло. К сожалению, не все эти слова, не все ими пользуются. Далее. Следующая карта. Гакоах литпанек. Литпанек — это нежиться. Вот. Лефанек — это баловать кого-то. Литпанек — нежится. Тут нарисована такая кошечка хорошая, вот, которая лежит и нежится. Митпанекет. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО в студии Семен Каплан. В системе безопасности предостерегают о распространении волны насилия в Иудее и Самарии. Корреспондент КАН Кармела Минаше сообщает, что принято решение существенно усилить группировку войск на местах, а также расширить наступательные и превентивные операции. В Иудее и Самарии сейчас развернуты 26 батальонов, включая подразделения, переброшенные с учений и других направлений для укрепления защиты населенных пунктов. Одновременно с этим армия продолжает удерживать значительные силы и на других фронтах – 8 бригад в Ливане и Сирии и 5 в секторе Газа. Египет в координации с Соединенными Штатами и рядом международных посредников предпринимает шаги по преодолению тупиковой ситуации в секторе Газа путем ускорения дислокации международных сил по стабилизации. Осведомленные источники сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар», аффилированной с Хезболлой, что в Египте считают, присутствие этих сил поможет сформировать новую реальность в сфере безопасности, предотвратит полный крах соглашения и подготовит почву для перехода от политических договоренностей к практическим шагам на месте. Президент США Трамп заявил, что еще не принял решение о расширении атаки на Иран. По его словам, Соединенные Штаты готовы к масштабным действиям, но вместе с тем ведут переговоры с Тегераном. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что, по его мнению, Иран с каждым днем все серьезнее относится к переговорам. Американский президент добавил, что не торопится принимать решение по иранскому вопросу, несмотря на утверждение о том, что это повлияет на промежуточные выборы в США. Американские спецслужбы считают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заинтересован в получении ядерного оружия гораздо сильнее своего отца. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Али Хаменеи, ликвидированный в начале военной кампании против Ирана, клялся не разрабатывать ядерное оружие, и многие верили в искренность его колебаний по этому вопросу. Его сын никогда публично не призывал к созданию ядерного оружия, однако американская разведка полагает, что Хаменеи и новое руководство в Тегеране стремятся к разработке современного ядерного оружия. Американские официальные лица отмечают, что позиции иранских деятелей, утверждающих, что лишь получение ядерного оружия способно предотвратить израильский или американский удар, существенно укрепились. Официальный представитель вооруженных сил Саудовской Аравии подтвердил сегодня ночью, что возглавляемая королевством коалиция в Йемене нанесла удары по объектам хуситов в провинции Худейда на западе страны. Пресс-секретарь обвинил хуситов в совершении трусливого акта – атаки на торговые суда в Красном море. Ранее проиранские СМИ сообщили, что хуситы обстреляли цели в портовом городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на саудовские удары. Об этом сообщает обозреватель КАН Руи Кейс. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве будет 31, в Хайфе 30, в Аждоде 33, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн до 220 сантиметров. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 15 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: Затихает Москва, стали синие медали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь,

Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песни моей

кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела. Скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, и чем наградить мне?

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и замечательные гости, коих я очень рад представить. Художественный руководитель ЭТО эмоционального театра «Аренова» режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. А в эфире, соответственно, очередная программа из цикла уже очень многим полюбившегося «Неслучайные страницы. Рассказы о театре». Тема «Еврейская режиссура русского театра». В прошлый раз речь шла о Зиновии Карагодском и Марке Вайле. Нынче разговор пойдет о двух других режиссерах. Владимир, значит, сейчас объявляйте, пожалуйста, сегодняшнюю тему, вернее, подтему, я бы так сказал. И, значит, заодно, почему вот мы начали этой композицией, которую завершали, напомню, прошлый раз.
1: Потому что герои сегодняшней программы работали прежде всего в Москве. Они однокурсники, но люди абсолютно разной судьбы. Оба евреи, оба замечательно талантливые люди, но судьбы диаметрально противоположные. Да, причем близкие друзья, близкие друзья. Итак, речь сегодня пойдет о всемирно известном режиссере Петре Наумовиче Фоменко и мало кому известным, только театралам, только специалистам, Феликсе Соломоновиче Бермане. Поэтому и «Москвичи», песня о москвичах звучала в самом начале. Итак, история этих двух людей. Начну я с Фоменко. О Фоменко я не буду рассказывать главные вещи. О нем написаны книги, статьи, фильмы сняты, радиопрограммы, поэтому нет никакого смысла. Только добавлю, что его отец был советским военным дирижером Наумом Осиповичем Эллинсоном. Но фамилию Петр Наумович взял матери, Фоменко. Мать была у него русская, значит, а корни еврейские шли по отцовской линии. Он был человек успешной судьбы, вроде бы трижды лауреат государственной премии, закончил музучилище Ипполита Иванова, кажется, так называется, по классу скрипки, и поэтому в репетиции его все время была музыкальная терминология. Престо, форто, он все время пользовался музыкальными терминами, которые изучил тщательно. Он был эксцентричным режиссером, он был режиссером парадоксальным, но при этом абсолютно человечным. Начиналась его судьба, ну, можно сказать, с хулиганства у Петра Наумовича. Он был отчислен за хулиганство из школы-студии МХАТ. Какое хулиганство? Они выходили несколько человек на улицу, Горького тогда, ныне Тверскую, и начинали хулиганить, изображать из себя пьяных, изображать из себя бродячую труппу. В общем, они пугали москвичей как могли. В результате этих экзорсисов его просто, значит, уволили, его просто выгнали из школы-студии МХАТ, и он тут же поступил в педагогический институт имени Ленина, где сдружился с Юрием Висбором, Юрием Ковалем, писателем, и там же к ним потянулся Юли Ким. Все они имеют диплом филологического факультета педагогического института. Ну, а после он попал на тот самый курс, где и учился другой наш персонаж, курс Горчакова. Николай Горчаков – это режиссер МХАТа, такой профессиональный мхатовец, поэтому не очень понятно, как он сумел воспитать таких режиссеров. Но, может быть, потому, что потом они перешли к Гончарову. Молодой Гончаров подтянулся, стал практически руководителем курса, активным преподавателем, и они уже у Гончарова учились. И в 1961 году закончили ГИТИС. Первый поступок Петра Наумовича на спектакле «Смерть Тарелкина», который он поставил, еще не будучи Петром Наумовичем, а будучи Петей, в театре Маяковского. Как вспоминают люди, которые были на этом спектакле, дело было так. Была команда начинать, присутствовало начальство, это был прогон. Они стали играть «Смерть Тарелкина», и вдруг «Стоп! Стоп! Сначала неправильно играете. Молодой человек, тут начальство, тут сидит сам Гончаров. А он решительно, недовольно потребовал начать спектакль сначала. Примерно в эти же годы он в Театре Ленсовета в Питере выпустил «Мистерию Буф». Честно говоря, я не нашел подробного описания, что это было, но говорят, что это было какое-то немыслимое хулиганство по Маяковскому. Знаменитые ленинградские тогда критики, в том числе Раиса Бенеш, автор близкий Топстоногова, они к нему подошли и сказали: «Мальчик, остановись, не показывай это. Уезжай быстрее из города, потому что могут быть применены какие-то милицейские меры». Короче говоря, «Мистерию Буф» тоже закрыли, и это было начало карьеры знаменитого режиссера и педагога Петра Фоменко. На секунду оставим здесь его, и теперь о его однокурснике и очень близком друге Феликсе Соломоновиче Бермане. Этот человек очень важен для меня. Я наблюдал его, учился, изумлялся. Очень трудно дать представление, что это такое. Если бы в нашу с вами комнату сейчас зашел бы Фоменко, мы бы это не услышали. Он бы тихонечко, улыбаясь лукаво, прокрался бы к своему месту и стал наблюдать. А если бы в эту комнату вошел Берман, это было бы так: «Приветствую вас! Здорово!» Это было что-то немыслимое. «Нет, ты что здесь делаешь, Игорь, как твое настроение?» Уверяю вас, я уменьшаю звук, с которым Берман входил в комнату. Это ближайший друг Петра Наумовича, которого он нежно любил. Итак, он родом из Одессы, родился в Одессе и был ярким представителем такого человека, которого театр притянул себе как магнит. Потому что в 1955 году он закончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. Но он был человек-театр. Вы знаете, даже то, как я его не очень хорошо показал, и то видно. Человек-театр, человек-игра. О нем говорили, что это апология игры. И вот я тут выписал термины, когда его называли «пугающая наступательность», угу, в нем, или, например, «градус внутренней эмоциональности». Было ощущение, что у него раскаленное какое-то ядро раскаленное, понимаете, в этом человеке. Он был непоказушный, а он так жил. И так жил до самой смерти. Он всегда был такой. Если Фоменко людей обольщал и людей притягивал, то Берман отталкивал всех, отталкивал, он грубил, он не то что хамил, ни в коем случае, это был интеллигентнейший человек. Фоменко занимался скрипкой, а Берман пел арии из итальянских опер. Он был любитель оперы, замечательный. И вот эта пара, конечно, выглядела очень интересно на курсе Гончарова, да. И когда они закончили этот курс в 1961 году, Гончаров им двоим дал поставить у себя спектакли. Mm-hmm. У Фоменко получилось, у Бермана нет. Его боялись актеры. Он трижды пытался там поставить, в театре Маяковского.
0: Мне кажется, что Гончаров там пугал всех.
1: О, а это его ученик, понимаете? Это его ученик. Но только Гончаров человек резкий, суровый, а Берман был большим ребенком. Вот в чем дело. Я его очень, очень нежно любил. Значит, что можно о Бермане в начале его пути сказать? Вот, значит, Борис Алперс в 20-х годах, нет, в 36-м году издал книгу, которая называлась «Конец эксцентрического театра». Алперс — выдающийся критик, конечно, но Берман еще тогда не стал работать. Он сам был эксцентрическим театром, он сам был парадоксалистом. Я видел множество его спектаклей. Талант он был совсем не меньшего, чем Петр Наумович. Первый знаменитый его спектакль был поставлен в театре Ленинского комсомола, то, что сейчас Ленком. когда там был главным режиссером еще один режиссер еврей, Анатолий Васильевич Фрос, может быть, самый знаменитый режиссер из этих лет, но о нем мы в другой программе обязательно расскажем. Он поставил там Володина, Александра Моисеевича Володина, спектакль, который назывался «Аттракционы» по произведению Володина «Фокусник». Я разговаривал с Володиным об этом давнем-давнем спектакле. Уже и Фроса сняли, и выгнали из этого театра. Уже этот спектакль осудили где только можно. Володин говорил, это лучшее, что... По моим вещам это лучшее. Как, говорю я, вас ставили Товстоногов, Ефремов, вас кто только не ставил. Это лучше, говорил он. И это действительно был выдающийся спектакль, где играли Дмитриева, Адоскин, Ширвинт и другие замечательные актеры театра Ленинского комсомола той поры. Но нельзя было о нем писать ничего, кроме ругательного. Поэтому его ближайший друг Берман, замечательный критик Борис Сакч Зингерман, написал в театральной энциклопедии только для того, чтобы там что-то было про этот выдающийся спектакль. Он написал: «Был такой спектакль, прославляющий чудаков». А это было большое ругательство в советское время. Не большевиков и не коммунистов, а чудаков прославляющий. Вот такой был этот Феликс Соломонович Берман, но о нем будет речь продолжаться впереди. А пока давайте-ка послушаем голос Фоменко, к которому мы перейдем. Песня из четырехсерийного фильма «На всю оставшуюся жизнь» исполняет женский голос. Я не знаю, кто, а мужской — Петр Наумович
0: Фоменко. Я думаю, что женский — это Таисия Калинченко, которая играла
1: может
0: в этом фильме сестру.
1: Может быть, это дуэт.
0: Насколько я помню.
1: Да, а вот это сам Фоменко. Пожалуйста.
0: Слушаем, конечно.
2: Сестра, ты помнишь, как из города меня ты вынесла в санбат.
3: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
2: На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
3: Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
2: Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимный вера, мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
4: Так пусть же, дорогие мои, наш поезд всегда будет для нас мерилом
2: на всю оставшуюся жизнь
4: доброты, за правды, честного служения Родине, честного! На всю оставшуюся нашу жизнь,
2: на всю оставшуюся жизнь.
0: Честно, и фильм, и песня «До мурашек». В студии у нас Владимир Аренов, Вера Аренова. Это цикл программ «Неслучайные страницы рассказа о театре», еврейская режиссура русского театра. Говорим о Петре Фоменко и Бермане, о котором, честно, будем честны, я не знаю.
1: Мало кто знал.
0: Да. Поехали дальше, пожалуйста.
1: Итак, значит, итак, Фоменко. Он 1972 года стал работать в Ленинграде в театре комедии. И там дела пошли неплохо, потому что комедия, потому что у Фоменко было потрясающее чувство юмора. С 1977 года он стал главным режиссером театра и работал до 1981 года. 15 спектаклей за 9 лет. Как вспоминают актеры этого театра, 9 лет счастья и войны с властями, которые, конечно, этой радости, этой комедийности, этого сатирического взгляда на действительность вынести не могли. Я видел там 2 спектакля из этих 15. В этом милом старом доме такая замечательная, нежная комическая мелодрама, ее можно до сих пор найти в интернете. И спектакль по Василию Белову, знаменитому антисемиту и неплохому писателю, который назывался «Добро, ладно, хорошо». И надо сказать, что это самый смешной спектакль, который я видел в своей жизни. Более того, я вам не смогу рассказать о нем ничего. Я не помню ни единой мизансцены. Я помню только в том, что я сполз с кресла и обнаружил себя в конце спектакля сидящим на полу. Буквально, потому что хохот был бесконечный, потому что это не были анекдоты, а это был такой каскад интонаций, каскад путешествий по сцене, каскад диалогов, что просто эти 2 спектакля, особенно по Василию Белову, выдержать было невозможно. Я все это высказал Петру Наумчу, где мы с ним так хорошо и познакомились, и улетел в Москву. Через некоторое время мне туда раздался звонок. Дело в том, что у Фоменко шли сражения за спектакль «Лес», значит, с властями Ленинграда. Но он в этом спектакле обнаружил выдающегося актера нашего времени, который не снимался в кино, поэтому его мало знают. Это Виктора Гвоздицкого. Виктор Гвоздицкий не стал любимым актером Фоменко, но «Лес» звучал как какой-то приговор обществу, и с ним воевали. И ему сказали: спасти вас может только доктор наук Владимир Яковлевич Лакшин, заместитель Твардовского. А я дружил с Лакшиным, и вдруг ночью мне раздается звонок Фоменко. Мы с ним не были знакомы, но просто я однажды его поблагодарил за спектакль. И он сказал: Володя, пришлите в Питер Лакшина. Мне очень нужно, чтобы спасти спектакль «Лес» по Островскому. Лакшин автор многих книг об Островском. И спектакль по Василию Теркину Твардовского. Я думаю, как послать? Я позвонил Лакшину. Лакшин сказал: Фоменко, еду. Он приехал, отстоял спектакли от имени Нового мира и от имени Твардовского. И все тогда у Петра Наумча закончилось хорошо. Но, тем не менее, его атаковали. Ему было в Питере непросто. Я о Крагоцком тогда рассказывал о том, как закончил фильм. О нем словами: быть режиссером в Ленинграде, помилуй Бог. Вот помилуй Бог быть режиссером, да еще евреем, в Ленинграде, да еще во главе театра комедии. Фоменко держался 9 лет. Из Ленинграда его вышибли, как в свое время вышибли Юрского, как в свое время выдавили огромное количество евреев, неевреев, замечательных режиссеров и актеров. А теперь будем возвращаться к Феликсу Соломоновичу Берману, но я бы хотел перед этим, чтобы прозвучала песня первому министрелю, которая очень похожа на него и очень похожа на всю его судьбу.
5: Скажи, скажи, мой брат, зачем столь

знать никак, хоть Богом он отмечен. Скажи, скажи, мой свет, виновен ли поэт за то, что совестью терзается всечасно? Не укротите Содом, не

0: как хоть богом он отмечен. Не увидать никак, хоть богом он отмечен.
1: В студии Владимир Аренов, Вера Аренова. Говорим о Петре Наумовиче Фоменко и о Феликсе Бирмане.
2: Итак, Феликс Берман. Если Фоменко был режиссером русского театра полностью и понимал русскую культуру как-то особенно, может быть, благодаря маме, русской женщине, в доме было такое двуязычие, что ли, то Феликс Соломонович, он работал с остатками, с осколками трупы Михоэлса. Не всех расстреляли и не всех уничтожили, когда разгромили театр. Остались отдельные актеры, отдельные актрисы, одни лучшие, другие второго плана, и они были как неприкаянные. Это была часть еврейской культуры, никому не понадобившаяся. И с ними стал работать Берман. Он поставил «Блуждающие звезды» Шалома Алейхема, он поставил «Заколдованный портной», и те, кто видели эти спектакли, говорили, что это были потрясающие спектакли на идыш, на языке идыш, на котором Феликс Соломонович говорил в Одессе все свое детство. Может быть, благодаря этому, что он часто хотел, мог работать с еврейскими актерами, к нему власти относились с гораздо большим подозрением, чем к Фоменко, с гораздо большим подозрением. Были и защитники. Были два таких режиссера, как Вадим Голиков, который возглавлял одно время театр комедии в Ленинграде, и Ростислав Горяев, который возглавлял Центральный театр Советской армии. Жалко, что эти фамилии забыты. При них работали три режиссера – Берман, Фоменко и Левитин. Они как будто одинаково приглашали них, как будто были защитники еврейских режиссеров по национальной безопасности. Понимаете, такие получали они у них гонорары и все. Замечательные люди. Берман был режиссером-путешественником. Он ставил, по-моему, не осталось ни одного большого города на карте России, где бы он не ставил. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, я его однажды спросил: Феликс Соломонович, вот давайте пошутим, вот вас нет, какую бы надпись вы хотели видеть на своей могиле? Он подумал и сказал очень серьезно: он нес столичную культуру в провинцию. Да, это огромная была задача Феликса Соломоновича. Он находил выдающихся актеров, он создавал выдающихся актеров и работал в провинции. Я уже говорил о том, что он был большой ребенок. Расскажу один случай. Это было во Владивостоке. Я курировал театры Дальнего Востока и надувался, и делал вид, что я большой начальник. Поэтому, значит, приглашал туда выступать. В том числе надо было скормить режиссеру и режиссера Бермана. Я провел с ним целый вечер, говоря: Феликс Соломонович, осторожней, вот вам текст, придерживайтесь его, надо было выступить, большие достижения нашего театра или что-то еще такое, Дальний Восток, ура. Ну, выступил и выступил, получил гонорар, думал я. Нет, это был Феликс Соломонович Берман. Долгое время он держался, пока, наконец, он одной актрисе, обсуждая спектакль, вдруг не сказал: вы знаете, вы в этой роли были недостаточно сексуальны. В общем, как-то начальники, присутствующие в президиуме, они как-то поморщились, потому что слово было не очень.
1: Нехорошее слово на то время, да.
2: Слово было не очень принято в то время. Но дело в том, что актриса вскочила в рядах. Она сидела и сказала: Феликс Соломонович, как же я не была сексуальна? Я вот так делала, и вот так делала, и вот так. Тут начальники просто замерли. И Феликс Соломонович, пытаясь, с одной стороны, поглядывая на меня, чтобы меня не подвести и чтобы выступить официально, с другой стороны, он же не мог не ответить актрисе. В чем проблема? Он сказал: вы знаете, в этой роли вы были звабельны, но неебабельной. И зал просто свалился. Выскочили из президиума эти начальники. Зал хохотал. Выдержать было невозможно. И я, который понимал, что Феликс уже весь гонорар не получит, что ему обязательно ответить, тем не менее хохотал и запомнил эту историю на всю жизнь.
1: Такие вот фразы в граните вырубать.
2: Вот в этом весь Берман, понимаете? Он старается быть точным, старался. И при этом он был абсолютным ребенком. Что он еще делал? Он выпустил пластинку, где Ульянов читал, значит, Тевье Молочника. И вообще еврейская тема была его тема. Какие только спектакли он не делал. В Петрозаводске «Горе от ума», где все были в мундирах и в наградах, вся страна. Даже ребенка выводили в коляске, младенца. Он был одет в мундире, и у него были какие-то ордена и награды. Я сейчас вспоминаю, когда узнаю про награды там сына этого чеченского лидера, да. Феликс как будто это предчувствовал. Ричард III в Хабаровске. Англичане хотели к себе его привезти. Не дали, не дали. Это такое еврейское счастье, говорил он. Фихтвандергер, обезьяна с коричневых островов во Владимире. Там же спектакль по Эдит Пиаф, который назывался «Бонжур, Эдит Пиаф». В общем, это человек, который ставил по всей России. «Счастливый нищий годцы» он поставил в театре Станиславского в Москве. В театре Советской Армии он поставил РВС Гайдара по пьесе человека, который сейчас профессор Иерусалимского университета, Роман Тименчик, тогда завлит рижского тюза. Это был Берман.
3: А можно, мне кажется, пришло время подать мой актерский голос.
2: Давайте,
3: с
2: давайте.
3: С вопросом. Вот вы говорите, что он приезжал и ставил такие, ну, как я понимаю, необыкновенные, да, яркие спектакли. Скорее, да, всего, они очень отличались от идущего репертуара. Да. И поскольку я тоже успела как-то попутешествовать по театрам, пока работала в России, я понимаю, что жизнь провинциального театра одно дело, и вообще, мне кажется, в принципе, любого театра одно дело, когда у тебя есть твой учитель или твой педагог или твой режиссер, к которому ты привык, его язык ты понимаешь, и он уже может там сотворить какой-то свой авторский театр, но очень трудно всегда. Труппа принимает чужака, особенно чужака, который несет какой-то свой собственный язык. Вот как тут находился общий язык? И видели ли вы когда-то те спектакли, которые ему приходилось оставить, уехав, да, да, и как быстро они, например, разваливались?
2: Он всегда оставлял спектакли, который очень часто убирало начальство сразу же, когда он уезжал. Иногда актеры разваливали. Он своих детей оставлял, свои
3: спектакли. Актеры шли к нему навстречу?
2: Некоторые актеры влюблялись в него и любят до сих пор, хотя Феликса уже давно нет. Но есть и те, которые его ненавидели. Но равнодушных не было. Равнодушных не было. Либо ненависть, либо любовь. Потому что когда в комнату врывался этот человек, это было незабываемо. Тут надо было либо любить этого ребенка, либо его ненавидеть.
1: Но если он оставлял такой яркий след, ведь можно, да, представить себе, как больно было, когда он уезжал и оставался театр провинциальный, да, наедине, да, со своим прежним репертуаром и будущим репертуаром.
2: Так и есть, так и есть. Я вам расскажу одну историю, которая связана и с Фоменко, и с Берманом. Ну, с Фоменко просто. Его спасла Москва, как Москва часто спасала выгнанных ленинградцев. Его взял на кафедру в ГИТИС Андрей Гончаров, его учитель, и там была такая кафедра режиссуры. Эфрос, Захаров, Васильев, Фоменко. Сумасшедшая кафедра режиссуры, такой, я думаю, в мире не было. Вот. А рассказать я хочу одну историю про пожар. Про пожар в доме Бермана. Он жил за театром «Сатирикон», где сейчас Райкин, да, там такой дом стоит прямо за театром, И у него была там квартира, она сияла чистотой, белизной, и там праздновали день рождения Феликса. На это день рождения пришли выдающиеся театральные критики, все доктора наук, Вадим Гаевский, Борис Зингерман, пришел Петр Фоменко, его друг, пришел Михаил Левитин, его младший друг, меня пригласили, там было еще много разных женщин, Оля Остроумова была, она тогда была жена.
1: Левитина,
2: да. Все сели за прекрасный, красивый, накрытый стол, а маленькие детки Левитина с Остроумовой и Феликса, девочки, бегали что-то из комнаты, там была спальня рядом, я какую-то редкую пьесу, я уже забыл какую, кажется, Червинского, положил на кровать и сказал: «Детки, только не трогайте». И вдруг какой-то запах дыма, и вдруг что-то такое. А оказывается, милые детки зажигали спички и бросали в шкаф. Им было интересно. И когда открыли эту комнату большую со столом, дым, все вылетели, естественно. Все гости вылетели вниз во двор. Тут же собрались жители двора, как Остроумова там внизу. Ее окружили, как вам наш пожар. Ну и вообще, значит, это... был очень интересный друг Феликс Соломонович. У него были на глазах слезы, а друг был военный, он прошел фронт, сильный человек. Там был дым, дышать невозможно. И вдруг он туда пошел, где были пожарные, и за ним сомкнулся дым. И когда этот друг вышел, а я на этаже стоял, и сказал: «Феликс, ничего не горит». А там дышать было невозможно. Я понял, что эти люди победили не зря. Они были сильные фронтовики. Вернулись в дом. Все было в воде после пожарных. Спальня сгорела. И чудо, о чудо, моя пьеса как лежала на полностью сгоревшей постели, так и была абсолютно нетронутая. Поэтому рукописи «Не горят» —
1: все, это Червинский,
2: не
1: уже
2: метафора,
1: да.
2: А это полная правда. Вот я сходил с ума, что она сгорит. Все сели за стол, у всех было драматическое событие. Ну как дом сгорел, а мы будем праздновать что-то, день рождения. И тут Фоменко вдруг закричал Левитину, два режиссера: «Здравствуй, Бим!» Левитин ему: «Здравствуй, Бом!» И они устроили замечательное представление. И Феликс, который сидел в слезах, вдруг захохотал. И вдруг цирковая атмосфера, и этот стол, куда пожар не зашел. Это был такой вечер. Это было такое счастье режиссера. Бермана хоронили очень маленькое количество людей. Говорят, когда он умирал, он кричал: «Не хочу умирать! Не хочу умирать! Не хочу!» Он метался по комнате. Он умирал, сердце не выдерживало. И в этом самом автобусике, где было, ну, человек 10, был Фоменко. И мы поехали его провожать, там, урну, ну, все это.
1: Угу.
2: И я не могу забыть речь Фоменко над прахом друга. Он сказал такие слова о том, что бывают таланты, которых жизнь не ласкает. Он говорил о друге, которого никто не помнит и не вспомнит. Ну, что-то, какие-то строчки о нем написаны. Я написал большую статью в журнале «Театр» о Бермане. Это было удивительное выступление, полное любви, нежности. А что касается самого Фоменко, то жизнь его продолжалась счастливо. И он создал театр, вспомнил еще случай, который недавно как раз вспоминал, как Берман и Гинкас, другой замечательный режиссер-еврей, стояли у меня в кабинете, я был тогда завлит театра Станиславского, и один изображал, что он бессарабец, а другой, что он литвак. И вот, значит, такие два типа евреев, бессарабец и литвак, веселились у меня в кабинете. Да, у Фоменко все шло нормально. Он не ездил нигде особенно по России, как Берман, по разным городам. Он работал в Ленинграде, а потом в Москве. В Москве создал, создал свой театр. И театр стал пользоваться огромным успехом. Он поставил в Вахтанговском театре замечательный спектакль. Он вообще там 4 спектакля поставил. «Без вины виноваты», «В буфете». Мы актеры, наше место в буфете. Как говорил один из героев
3: Островского. Этот спектакль тоже можно увидеть. Он есть в хорошей записи.
2: Да, есть.
3: Если кого-то заинтересует.
2: В этом спектакле играли Михаил Ульянов, Людмила Максакова, Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Вячеслав Шалевич. Ну, из живых Евгений Князев, нынешний ректор Щукинского училища. После любви к Эйбаженко, после того, как Фоменко выбрал себе актера и работал с Эйбаженко в театре на Таганке, в Малом театре, работал во многих фильмах «Детство, отрочество, юность», да, по Толстому, в этом самом «На всю оставшуюся жизнь», по-моему, в гениальном фильме о войне. Эйбаженко умер, и Фоменко долго не мог найти такого же второго, соединения мощи, неожиданного взрыва и одновременно с этим нежности. Вот это и есть весь Фоменко. Нежность и парадокс, нежность и эмоция. Помните, как этот Эйбаженко кричал в этом фильме «Честного, честного!» Как он закричал, как будто боль его какая-то пронзила. Итак, Вахтанговский театр, большой успех. Вышел мой двухсерийный фильм о Фоменко. Я у него брал огромное интервью. Дело в том, что он должен был ехать в Германию на операцию. На операцию очень опасную. И он рассказывал мне о разных мелодрамах. У него стояли слезы. Я думаю, что это были не просто слезы рассказа о мелодрамах. Там французскую он вспоминал мелодраму или «Титаника». А это были слезы человека, который, возможно, прощался со своим театром. Но Фоменко не Берман. Ему везло. Операция прошла очень хорошо. Он вернулся, еще много лет работал в своем театре. Но это интервью перед операцией, которую он мне дал, оно как бы в закромах канала «Культура», иногда повторяют его, повторяют. Угу. Мы в Польше с ним встретились, с Фоменко. Мы ехали 2 часа в такси, и он тогда рассказывал о самоощущении еврея в русском театре, о самоощущении человека, свою культуру почти не знающий и боящийся ее. Не то, что без

0: какие-то фонари между этими цветениями поставили. Они сыграли, и все. И все исчезли. И исчезли все авангардисты, исчезли все крупнейшие режиссеры всей Европы. Мгновенно победил его спектакль. Это приняли все. Это было чудо. Это было чудо. У меня есть некоторые пленки этого спектакля. Это был немыслимый успех в Европе. Он тогда победил всех. Я часто заходил попить чаек у него на огромном его столе, в небольшом кабинете за кулисами, в его театре. Он часто помогал, поддерживал, когда это было необходимо. Юлия Кима в театре как драматурга сделал Фоменко. Он все время с ним дружил и все время с ним работал. Поэтому Киму тяжело кого-либо воспринимать. Однажды для меня была большая честь. Ким устроил свой вечер в Третьяковской галерее в огромном зале напротив парка культуры и отдыха ЦПКО. Как писал Евтушенко, ЦПКО, ЦПКО, мини еще неминированном, чудная мысль подцепить бы кого в молодости доминировало. И вот Ким подцепил нас, режиссеров, и сделал первую часть, посвященную Петру Фоменко, вторую часть, посвященную Левитину, а третью часть, я жутко гордился, посвященную мне. То есть из спектаклей наших по произведениям Кима. Что еще было наиболее интересного у меня? Мы в один день получили звание «Заслуженный деятель искусств Польши». Получил режиссер Фокин, режиссер Фоменко и получил я за фильмы о Польше. И нас пригласили в польское посольство на обед. Мы, по-моему, одели все свои пасхальные костюмы и сели, значит, в этом кабинете с послом, и все делали вид, что мы жутко важные. Потом вышли и долго хохотали. Долго хохотали. Какой-то мяч подвернулся под ноги, и мы все втроем, если бы нас увидел польский посол, он бы понял, что явно не серьезной компании. Он, значит, очень хорошие работы Фоменко на телевидении. Я об этом написал статью в сборник памяти, памяти Фоменко. У него никогда не было страха провалиться. Он ставил и ставил.
1: А были провалы?
0: Были. Нет. Были. А. Ой, неужели сейчас мне придется сказать о провалах? Но были.
1: Нет, но ну был, просто были
0: был
1: и были. Был
0: Калигула на малой сцене театра Моссовета с Меньшиковым в главной роли, о котором потом Фоменко все время говорил: мало культуры, мало культуры. Как будто бы о том, что мало культуры получился спектакль. Я не понимаю, как у нас со временем, рассказывать ли еще.
2: Вы знаете,
0: или вопросы?
2: У нас будет буквально 5 минут остается у нас, к сожалению.
0: 5 минут
2: да.
0: остается.
1: У меня есть один вопрос.
2: Отлично.
1: Давайте. Можно?
0: Да.
1: Мне хотелось спросить у вас, отчасти сравнивая с нашей театральной жизнью и даже здесь, в Израиле, вот мы видим судьбу режиссера столицы, мы видим судьбу режиссера без театра дома, театра режиссера путешествующего.
0: Да.
1: И я хотела спросить у вас, потому что мне кажется, что в вашем каком-то театральном опыте вы последовали все-таки пути именно пути Бермана. Вы уехали в провинцию. Я помню, даже видела на телевидении интервью с Андреем Максимовым, когда он вам говорил, зачем вы вообще туда едете. А вы сказали, что это все не безнадежно, что да, можно в провинции создать хороший театр. Театр. И мне интересно, с чем вы в конце концов столкнулись, и есть ли в Израиле такая проблема, потому что мы театр без дома, мы театр, который ездит из города в город, то есть у нас нет такого какого-то здания, куда могут прийти люди регулярно или смотреть репертуар и знать, что вот они могут поехать, им все время приходится нас где-то ловить, то мы в Хайфе, то мы в Араде. Ну, где Хайфа, где Арад, да? Ну, вот что вы думаете, почему мы... Вообще вы, я вслед за вами, почему мы именно таким путем пошли?
0: Все, что касается Советского Союза или России, то, знаете, у меня был старик-немец, который поверил советской власти и приехал в 30-х годах тут же в лагерь, ну, все как полагается. Вот, и он...

0: Он начинал рассказ о своей судьбе так: «Я Биль, большой дурак». Вот. И я бы с удовольствием так для себя начал рассказывать. «Я Биль, большой дурак». У меня было много предложений в столице. Мне хотели дать театр. А я рвался путешествовать. А я рвался в эти самые города открывать. А мне это было самое интересное. Я так, кстати, и жену себе нашел, путешествуя в Новосибирске.
1: Тогда у меня будет еще один вопрос.
0: Да.
1: Он про программу, так сказать. Почему мы завершаем под стихотворением песни под музыку Вивальди?
0: Да. Потому что оба были музыкальны, потому что терминология Фоменко всегда была музыкальная, всегда «престо», всегда «форте», всегда там какие-то другие термины, и он очень любил музыку эпохи Возрождения и вообще классику. А Берман тот просто оперы пел, без предупреждения.
2: Это песня под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, она звучит в замечательном фильме Петра Фоменко, таком именно легкомысленной, такой мелодраме.
1: Почти смешная история.
0: Почти смешная история.
1: Тоже замечательный, странный, и по-хорошему, и Глуцкий там, помнится, играл, да.
2: И да, эти, да, Глуцкий. Эти фильмы смотришь, вот я не знаю, вы согласитесь, наверное, со мной, что всегда и слезы на глазах, и улыбка, и кажется, что и ты лучше, и мир лучше, и вера в людей как-то пробуждается, и даже в себя немножко пробуждается, и так как-то хорошо на душе становится. Вер,
1: вы сейчас прям концовку какой-то пьесы Чехова.
0: Да.
1: Я вот что хочу сказать.
0: Да.
1: Я, конечно, скажу нашим слушателям бесценным, что здесь время возьми и завершись, и приходится останавливаться, но, к счастью, я, похоже, смело могу сказать, что продолжение следует. Огромное спасибо художественному руководителю эмоционального театра Аренова, режиссеру Владимиру Аренову и актрисе Вере Ареновой. Я хочу сказать, что разговоры вроде бы о театрах, о режиссерах, о драматургах, но почему-то я в этом чувствую, в этих рассказах, просто пласт нашей жизни. Вот. Это не только рассказы о театре, это глубже гораздо, это то, как мы жили, это то, какие ценности выбирали для себя, это то, какие были противостояния в той жизни, которую мы знаем, которую мы, может, покинули, как бы, но мне почему-то каждый раз с каждой новой программой, мне кажется, что мы глубже, вы глубже проникаете в этот пласт и что-то такое говорите. Говоря о конкретике и о режиссерах, вы говорите что-то о той жизни, которая уже Атлантида, которая вот уже как уходит и растворяется в знаменитом фильме «Underground», если помните, Кустурицы, да?
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот это уже ушло и куда-то уплыло, а вы каким-то образом рассказываете правду о том, что было тогда. Спасибо вам за это.
2: Спасибо.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшманг и Игорь Харев. Мы завершаем, слушаем в исполнении Татьяны Сергея Никитиных под музыку Вивальди. Пока. Счастливо.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Камрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщает об авиаударах по объектам хуситов на востоке Йемена. Корреспондент Кан Рой Кейс отмечает, что минувшей ночью хуситы нанесли удары в глубине территории Саудовской Аравии. Представитель саудовской армии подтвердил, что возглавляемая королевством коалиция нанесла удары по объектам хуситов в провинции Ходейда на западе Йемена. Он обвинил хуситов в трусливых и опрометчивых действиях, нападениях на торговые суда в Красном море. В Ираке силы безопасности усилили свое присутствие к югу от Багдада и провели рейды в районах, где действуют вооруженные группировки. Об этом иракский источник в службах безопасности сообщил катарскому телеканалу «Аль-Араби». В последние сутки в Ираке распространяются сообщения о том, что силы безопасности изымают в этом районе оружие у одной из проиранских группировок. Корреспондент Кан Рой Кейс отмечает, что это свидетельствует о попытке премьер-министра Ирака Али Аззайди продемонстрировать Соединенным Штатам, который он недавно посетил, серьезность своего намерения разоружить действующие в стране группировки, несмотря на сопротивление некоторых из них. В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Сирии погибли 35 человек, около 30 получили ранения. Об этом сообщило Сирийское министерство здравоохранения. Государственное информационное агентство САНА передало, что в районе Дер-Аз-Зор столкнулись два автобуса, гражданский и принадлежавший силам внутренней безопасности. Это сообщение передал обозреватель КАН Юваль Инбар. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш впервые прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Ахмедом Ашара. В соцсети X Гутерреш написал, что приехал в Дамаск, чтобы выразить солидарность с Сирией. Он подчеркнул, что ООН поддерживает Сирию в этот решающий момент и призвал международное сообщество сделать все возможное для помощи сирийскому народу. Гутерреш пробудет в Сирии 3 дня. Он также намерен посетить контингент ООН, размещенный на границе с Израилем. Хотя Соединенные Штаты и Евросоюз отменили многие санкции, введенные против Сирии в период правления династии Асадов, страна по-прежнему переживает тяжелый экономический кризис. По оценке ООН, около 90% жителей Сирии живут за чертой бедности. Комментируя эскалацию в Персидском заливе, бывший начальник оперативного управления ЦАЛа, генерал-майор запаса Исраэль Зив, заявил, что Соединенные Штаты не знают, как выйти из кризиса с Ираном. В интервью журналисту Кандернену Полоку он подчеркнул, что Вашингтон должен изменить свой подход. «Соединенные Штаты обязаны сломать сложившуюся схему противостояния. Они должны по собственной инициативе пойти на оперативную паузу, оперативную остановку на неделю, 10 дней, разумеется, не снимая блокаду, а после этого объявить, что возврата нет, и они идут на гораздо более серьезный шаг – довести Иран до состояния полного банкротства». Это было заявление генерал-майора запаса Исраэля Зива, бывшего начальника оперативного управления ЦАЛа. К другим международным новостям. Украина заявляет, что нанесла в районе Каспийского моря удары по российскому военному кораблю и другим судам, которые перевозили военную технику из Ирана. В своем сообщении в социальной сети X президент Владимир Зеленский назвал результаты этих ударов очень серьезными, однако не уточнил масштаб ущерба и точное место атаки. Во Франции сегодня утром эвакуировали тысячи жителей пригородов Бордо из-за продолжающихся лесных пожаров. Премьер-министр страны Себастьян Лекорню сообщил, что к настоящему времени из района эвакуированы более 140 тысяч человек. «Пожары, охватившие нашу страну, достигли беспрецедентного масштаба», написал Лекорню в социальной сети X. Корреспондент Кандов Гильгар сообщил, что в тушении пожаров участвует подразделение французской армии. И в заключение о погоде. Завтра температура понизится и будет немного ниже обычной для этого времени года, особенно в горных и внутренних районах страны. Утром на прибрежной равнине возможен небольшой дождь. В понедельник немного потеплеет, температура будет обычной для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Это моя страна» я приглашаю вас в мир Рами Кленштейна, потрясающего израильского поп- и рок-певца, композитора, человека, у которого огромный авторитет в музыкальном мире Израиля. Он родился в Нью-Йорке, и когда ему было 8 лет, его семья репатриировалась в Израиль уже будучи действительно совсем юным. Он обучался игре на фортепиано, подавал надежды как классический, обратите внимание, пианист, но уже в ранние годы увлекся и поп, и рок-музыкой. Кумирами того времени для Рами Кленштейна были Элтон Джон и Билли Джоэл. Вообще, когда говорят о Рами Кленштейне по отношению к Израилю, его сравнивают именно с Элтоном Джоном, как таким символом для Израиля и по качеству того, что он делал и делает в эти все годы. Рами Кленштейн, давайте слушать, давайте думать и понимать мир и ощущения этого музыканта.

1980 году, после призыва в армию, Кронштейн стал музыкальным руководителем военного ансамбля «Цааль-80». И за время службы и в первые годы после этого завоевал известность как один из лучших молодых композиторов того времени и как исполнитель. Вот. И в этот период после армии он со своей тогдашней женой, замечательной израильской певицей Ритой, выступал в барах, пабах, на вечеринках, иногда аккомпанируя сам, иногда с небольшой группой музыкантов, и популярность его росла невероятно.

1983 году главный продюсер израильского филиала CBS Records Рони Барон пригласил Рами и Риту стать ведущими исполнителями и в записи саундтрека к фильму «Интернат». Эта запись стала для них их же первым альбомом. В конце того же года Рами стал главным автором песен для нового военного ансамбля, на этот раз уже «Цааль-84». В следующие два года он в основном писал песни для других исполнителей, включая как гражданских певцов и группы, так и ансамбль командования Северного военного округа.

В начале 1988 года Рами Кленштейн выпустил второй удачный альбом Риты под названием «Последние дни», где он опять был автором музыки к большинству песен. Сам же он в этот момент принимал участие в турне Гиди Гова в качестве продюсера, аранжировщика и музыканта. Некоторые из песен в концертах он пел сам. Запись концерта Гиди Гова, которая была сделана в Тель-Авиве, вышла отдельным диском, где в самом диске, в самом этом альбоме были и песни в исполнении Рами Кленштейна.

Годом прорыва для Рами Кленштейна и его тогдашней супруги Риты, как я сказала, стал 86-й год. Тогда они получили выгодные условия от новой звукозаписывающей фирмы. Им вышел первый сольный альбом Риты «Тропой бегства», продюсером которого стал ее муж, который написал еще и многие из композиций, вошедшие в этот диск, и он же сам ей аккомпанировал. Через полгода после Риты свой первый альбом, сольный «День бомбы», выпустил и Рами Кленштейн. Все песни нового диска были написаны им самим, в основном в стиле поп-рок. Альбом довольно долго и очень быстро стал золотым, но с успехом, кстати, Риты тогда сравняться не мог.

1996. К десятилетию сотрудничества с Кленштейном фирма «Геликон» выпустила альбом-сборник. В него вошли 18 композиций, из которых 3 были выпущены в новых аранжировках. Сборник разошелся общим тиражом около 100 тысяч экземпляров, только упрочив статус Рами Кленштейна как одного из ведущих исполнителей нашей страны.

тот же год вышел сборник Риты, где было несколько песен Рами, в том числе исполненная дуэтом песня «Клятва». А через год, в 1997 году, Рами Кленштейн выпустил новый альбом под названием «Все, что захочешь». Так называется одна из его очень красивых лирических песен. Предлагаю вам услышать. И этот альбом за буквально 10 дней раскупили трижды платиновым тиражом. Это, поверьте, очень много. Музыка ко всем композициям нового диска снова была написана им самим. В некоторых песнях он был автором слов ко всему. И после выхода этого альбома Рами Кленштейн предпринял тур по Израилю, давая сольные концерты, аккомпанируя на пианино. Это было более чем успешно.

У Рами Кленштейна есть очень много известных песен, которые написал он там, где он писал только музыку, там, где он уже был и поэтом. И среди известных его песен, ну, например, песня «Эш», «Огонь» на словах Анны Гольберг, и песня «От шара барадио», «Ты поешь барадио» на слова Дана Торена. И, конечно, выдающаяся песня, которую вы услышите, «Аля Гешера Яшан» на слова «Цруй лав», или «Афпаам», то есть «Никогда», на слова Юнатана Геффена, можно бесконечно перечислять. Та же песня о Вине, на которую он назвал свой третий альбом, на слова Мейера Ариэля, или «Нет таких, как она», на слова Мейера Гольдберга. Очень много всего, очень. Поэтому я еще раз всегда с удовольствием приглашаю вас в мир того или другого коллектива или исполнителя, композитора, поэта, каким в данном случае является Рами Кленштейн.

2007 году творческая семейная пара Рами Кленштейна и Риты перестала существовать после 28 лет знакомства и 20 лет семейной жизни. Так уж получилось. Потом, через 2 года, на израильские телеэкраны вышел документальный биографический фильм «Я тебя хорошо помню», посвященный Рами Кленштейну. Фильм очень многим понравился, тем, кто знал творчество Рами, и тем, кто только знакомился.

со своей группой. Следующий их альбом назывался, по названию одной из самых известных песен Рами, «Тапухимут Марим», «Яблоки и финики». Я думаю, эту песню вы знаете, именно ее мы сейчас и услышим. И этот альбом принес просто настоящую славу, разойдясь за полтора месяца. И он был назван «Золотым», за полгода платиновым тиражом. То есть это были 40 тысяч экземпляров в самом Израиле. Впоследствии альбом достиг статуса трижды платинового. По итогам 1995 года Рами был признан в Израиле певцом года.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Правительственная авиация Йемена при поддержке Саудовской Аравии нанесла удары по объектам хуситов в двух провинциях страны. Об этом два источника в йеменских вооруженных силах сообщили агентству Рейтер. В частности, были атакованы пусковые установки ракет и беспилотников, а также склады оружия. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил о нескольких погибших среди хуситов. Минувшей ночью хуситы нанесли удары по объектам в глубине территории Саудовской Аравии. Саудовская армия подтвердила, что силы коалиции атаковали объекты хуситов в провинции Ходейда на западе Йемена. В Ираке силы безопасности усилили свое присутствие к югу от Багдада и провели рейды в районах, где действуют вооруженные группировки. Об этом иракский источник в службах безопасности сообщил катарскому телеканалу «Аль-Араби». В последние сутки в Ираке распространяются сообщения о том, что силы безопасности изымают в этом районе оружие у одной из проиранских группировок. Корреспондент Канрой Кейс отмечает, что это свидетельствует о попытке премьер-министра Ирака Али Аззайди продемонстрировать Соединенным Штатам, которые он недавно посетил, серьезность своего намерения разоружить действующие в стране группировки, несмотря на сопротивление некоторых из них. В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Сирии погибли 35 человек. Около 30 получили ранения. Об этом сообщило Сирийское министерство здравоохранения. Государственное информационное агентство САНА передало, что в районе Дейр-аз-Зор столкнулись два автобуса, гражданский и принадлежавший силам внутренней безопасности. Это сообщение передал обозреватель КАН Юваль Инбар. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш впервые посетил Сирию и встретился с президентом Ахмедом аш-Шара. В социальной сети X Гутерреш написал, что приехал в Дамаск с визитом солидарности. Он подчеркнул, что он поддерживает Сирию в этот решающий момент и призвал международное сообщество сделать все возможное для помощи сирийскому народу. Гутерреш пробудет в Сирии 3 дня. Он также намерен посетить контингент ООН, размещенный на границе с Израилем. Хотя Соединенные Штаты и Евросоюз отменили многие санкции, введенные против Сирии в период правления династии Асадов, страна по-прежнему переживает тяжелый экономический кризис. По оценке ООН, около 90% жителей Сирии живут за чертой бедности. Комментируя эскалацию в Персидском заливе, бывший начальник оперативного управления ЦАЛа, генерал-майор запаса Исраэль Зив, заявил, что Соединенные Штаты не знают, как выйти из кризиса с Ираном. В интервью журналисту Кандру Нену Полуку он подчеркнул, что Вашингтон должен изменить свой подход. Соединенные Штаты обязаны сломать сложившуюся схему противостояния. Они должны по собственной инициативе пойти на оперативную паузу. Оперативную остановку на неделю, 10 дней, разумеется, не снимая блокаду, а после этого объявить, что возврата нет, и они идут на гораздо более серьезный шаг – доведение Ирана до состояния полного банкротства, заявил генерал-майор запаса Исраэль Зив, бывший начальник оперативного управления ЦАЛа. К другим международным новостям. Украина заявляет, что нанесла в районе Каспийского моря удары по российскому военному кораблю и другим судам, которые перевозили военную технику из Ирана. В своем сообщении в социальной сети X президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты этих ударов очень серьезными, однако не уточнил масштаб ущерба и точное место атаки. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1309 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством. Число подтвержденных случаев заражения приближается к 3000. И в заключение о погоде. Завтра температура понизится и будет немного ниже обычной для этого времени года, особенно в горных и внутренних районах страны. Утром на прибрежной равнине возможен небольшой дождь. В понедельник немного потеплеет, температура будет соответствовать сезонной норме. Во вторник и среду жара усилится. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бейершеве 32, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шаббат шалом, мир ушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест самых интересных и ярких эпизодов программы «Два в одном».
3: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ира Сахарова. Ира, добрый день.
4: Добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуй. Во-первых, я очень рада, что ты сегодня гостья нашей программы, потому что мне было очень интересно читать твою историю в соцсетях. Ты рассказала, как ты пришла к медитации, рассказала о вашем сообществе, уроки медитации на русском языке. И я решила с тобой пообщаться, потому что мы как-то не часто говорим в нашей программе о медитациях, о духовности. Думаю, вот самое время сейчас. Расскажи нам, пожалуйста, во-первых, что такое медитация? Ведь есть разные виды медитации.
4: Да, есть разные виды. Конкретно медитация, которую мы практикуем в уроках медитации, это мантра-медитация, то есть она основана на повторении мантры и углублении в ее значение. То есть это такая более, как сказать, духовная практика, потому что это не только сосредоточение на дыхании и на теле, а также на универсальном значении мантры и как бы соединении чем-то более глубинным.
3: А, то есть можно сказать, что есть медитация такая, когда ты просто вот так сидишь, концентрируешься на своем дыхании, пытаешься ни о чем не думать, да, чтобы мысли ушли. И, знаешь, как-то я слышала, сказали, очень интересно, что во время медитации, когда приходят какие-то мысли, надо на них наблюдать, как будто бы это облаки в небе. То есть, да, вот есть твое сознание, когда приходят мысли, ты наблюдаешь за ними извне. То есть это такая практика, надо практиковать, потому что нам иногда кажется, что наши мысли — это и есть мы, да? А мы же можем на наши мысли смотреть со стороны, например, вот я сейчас подумала это, или я сейчас подумала что-то другое, или давай я подумаю что-то хорошее. Значит, мы можем на наши мысли смотреть со стороны. И во время медитации мы можем, да, на них смотреть и пытаться дать им проплыть дальше.
4: Ну, собственно, сама техника медитации, она направлена на, так сказать, тренировку концентрации ума. То есть ты концентрируешься на чем-то одном, там есть несколько ступеней, да, например, концентрируешься на дыхании, тебя отвлекают какие-то мысли, ты возвращаешься к своему дыханию. И вот так вот стараешься как можно дольше выдержать вот эту концентрацию на одном.
3: Да, и ты знаешь, мне объекте, да, ты знаешь, это, во-первых, на дыхании легче всего, мне кажется, концентрироваться, да, потому что мы дышим, и мы можем за этим следить. Да, вот ты сидишь тихо и следишь за своим дыханием, да, вдыхаю, выдыхаю, вдыхаю, выдыхаю, и если мысли уходят куда-то, можно их возвратить обратно, говорить, нет, давай сейчас будем следить за дыханием. Ты знаешь, мне кажется, это очень важно именно вот в нашу эпоху, когда столько информации, да, эпоха информации, можно сказать, у нас, столько информации везде, и мы, да, можно сказать, что это мультитаскинг, да, но, в принципе, это больше того, что очень, очень тяжело сконцентрироваться на чем-то, да, потому что то мейл кто-то пишет, то WhatsApp кричит, то на работе что-то, то есть то телевизор, соцсети и так далее. И действительно, мне кажется, концентрация сейчас, внимание, она очень-очень важна, фокусироваться. А ваша медитация, то, чем вы занимаетесь, в ней есть еще аспект, да, это мантра. То есть это когда повторяют какое-то предложение, я правильно говорю?
4: Мантра в переводе с санскрита — это то, что освобождает разум. И это определенное сочетание слогов, определенная фраза, которую ты повторяешь внутри себя, и у нее есть значение. То есть у нее как бы много таких глубинных значений, но если сказать универсально, то это будет «любовь — это все, что есть». И вот ты концентрируешься на этой мысли и стараешься понять, постичь, как бы, что это такое, что это значит, как я это ощущаю, как я это чувствую, и углубляешься туда дальше.
3: Как интересно. И это, скажи, вот вы проводите это в группах или каждый сам с собой? То есть ведь медитацию можно делать, конечно же, одному дома, а можно и в группе, тогда у этого еще какая-то сила.
4: Я расскажу немного про сообщество,
3: да,
4: что
3: пожалуйста.
4: Это вообще такое. Вообще уроки медитации — это некоммерческий проект, который организован йогином, монахом в России, которого зовут Дада Садананда. Он его основал где-то лет 10 назад, может, чуть больше. И со временем это распространилось. То есть цель проекта — это, в принципе, показать людям, что такое медитация, какой есть духовный путь, и чтобы те, кто хотят, могли начать практиковать. То есть это абсолютно бесплатно и на таких волонтерских основах. Вот. И получается то, что у нас в Израиле есть несколько городов, в которых у нас есть сообщество, и мы проводим регулярные коллективные медитации, то есть как для новичков, так и для продолжающих. И также люди по желанию практикуют дома. То есть есть довольно много людей, которые практикуют ежедневно, два раза в день, как и я, медитацию
3: как
4: на
3: здорово.
4: Ежедневной основе.
3: А сколько времени, а сколько времени, как правило, вот практикуют? Ведь можно, это может быть и 5 минут, а иногда люди часами практикуют.
4: Ну, так, чтобы часами, это, конечно, меньше, но я думаю, да, от 50 минут до получаса. А-а-а. Это вот такое оптимальное время.
3: И получается найти это время. Слушай, очень здорово. А, во-первых, как записаться в ваше сообщество? То есть вы собираетесь, да, иногда в разных местах? Ты сказала, это бесплатно, это доступно всем. А где вы собираетесь? То есть как узнать информацию? Где точно, в каких городах, как часто?
4: У нас есть канал, чат в Телеграме. Также есть страничка в Инстаграме и в Фейсбуке.
3: Так называется?
4: Называется «Уроки медитации Израиль» или «Уроки медитации в Израиле».
3: Ага.
4: Вот. И так нас можно найти, связаться, задать вопросы. У нас есть организаторы.
3: А как часто вы встречаетесь в разных городах и в каких городах? Так, если несколько можешь сказать.
4: В городах, в которых есть на данный момент, это Тель-Авив, Модиин и Ашдод.
3: Угу.
4: Также север страны собирается. И в Бер-Шеве начинают.
3: Как здорово.
4: И, по-моему, в Холоне.
3: Как здорово.
4: Да, и то есть у каждого города есть свой организатор, к которому можно обратиться и узнать. То есть обычно встреча раз в неделю, по субботам.
3: Прекрасно. А сколько людей собираются?
4: Ну, зависит как бы от периода. Бывает там 10 человек, 8, бывает 15. То есть, ну, зависит.
3: Очень интересно. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у вас скоро будет такой ретрит. Давай, во-первых, объясним, что такое ретрит, потому что, я думаю, может быть, не все знают, и что в его рамках будет проходить и когда.
4: Так, ретрит у нас... Что такое ретрит? Это, собственно, несколько дней, когда мы собираемся в определенном месте. В феврале это будет в Неве-Шалом, это возле Модиина. И ретрит — это, собственно... Он создан для того, чтобы дать большой буст энергии и духовный толчок. То есть мы собираемся для того, чтобы углубиться в практику, в коллективную, и несколько дней выполняем совместные практики. Это как медитация, так и асаны, также духовные лекции и сообщество единомышленников. То есть вот это все погружает в атмосферу, чтобы зарядиться, углубиться в практику и как бы... Ну,
3: да, попрактиковать.
4: Вперед,
3: да, то есть можно сказать, это и медитация, и йога, да, то есть все, что к нам пришло, в том числе с Индии, да, то есть это и йога, и духовные лекции, и медитация вместе. А где это будет проходить, и где можно узнать больше информации?
4: Вот также больше информации у нас в Фейсбуке, в Инстаграме, можно писать в личку, связаться. И это будет проходить 19 февраля до 22 в Неве-Шалом. Это оазис мира, это такое место, как ретритный центр. Там такое поселение, где, в общем, есть домики и большое место для медитации. Ну, такое очень приятное место. И как раз в этом году у нас раз в год приезжают духовные учителя, монахи. Их зовут Дада Садананда и Диди Ананда Санджана. Они учились в Индии, в Швеции, то есть они именно профессиональные монахи, учителя медитации, которые прилетают в Израиль раз в год, чтобы провести вот ретрит и пообщаться с новичками.
3: А на каком языке это проходит? На английском?
4: На русском.
3: А, на русском, здорово.
4: На русском.
3: Ты знаешь, я не знаю, наша программа уже проходит очень много лет, и я периодически рассказываю немножко и своей жизни, так что я не уверена, что я это когда-либо рассказывала, но я очень долго путешествовала по Индии несколько раз, и в Непале я практиковала и йогу, и медитацию. Я должна сказать, что это очень-очень здорово. Я знаю, что люди иногда путают и думают, что это какая-то религия, это совершенно не связано с религией, это такие духовные практики. универсальный, это хорошо для здоровья и физического, и ментального, так что это действительно очень-очень здорово. Ир, в нескольких словах, а как ты пришла к медитациям, потому что я, собственно, прочитала твою историю, которую ты разместила в соцсетях, и мне вот стало интересно, и ваше сообщество, я решила рассказать об этом радиослушателям с твоей помощью, но твоя история тоже интересна. Расскажи, как ты пришла к медитациям, и помогло ли это тебе, и в чем?
4: Ну, если коротко, то как раз тогда начался коронавирус, я много была дома, и мне вот в Ютубе попался этот канал «Уроки медитации» на Ютубе. Я начала смотреть Даду, что он рассказывает, его лекции, мне это все очень откликнулось. И потом так совпало, что я как раз переживала большой кризис личный. После расставания мне было тяжело, и вот как-то мне что-то пришло, я начала практиковать постепенно, и это меня вывело вот из депрессивного состояния, и помимо этого я, не знаю, можно ли такое говорить на радио, ну, там, то, что я употребляла, так сказать, наркотики, вещества, и медитация меня также вывела из этого, то есть я поняла то, что мне больше не нужно, и для того, чтобы чувствовать себя хорошо.
3: Ну да, смотри, это очень серьезный прорыв, мне кажется, в твоей жизни, да, то есть если ты употребляла кое-что, да, и не входя в подробности, и тебя медитация и йога вывели из этого, то это действительно большое достижение, и ты молодец. Вот, да, надо сказать, что, конечно же, это не заменяет, если кому-то надо подойти к врачу, да, там, депрессивное состояние,
4: да,
3: или
4: да,
3: какие-то
4: да.
3: зависимости, конечно, это не заменяет, и мы,
4: это
3: конечно же...
4: Это не волшебная таблетка,
3: да, и мы ничего здесь такого не рекомендуем, но из твоей личной истории это действительно то, что получилось, и это очень радует, это очень здорово, то есть да, это может поддержать. Ир, в нескольких словах, вот в чем суть, да, вот для тебя вот этих практик, да, вот мы говорим духовность, это же такое понятие растяжимое, да, там все, можно сказать. Что для тебя, в чем суть вот этих практик?
4: Для меня практика, она дает большую опору в жизни и такой некий смысл. То есть я всю жизнь была в поиске, у меня всегда были вопросы, там, зачем я живу, кто я, вот это все такие глобальные вопросы.
3: Да, конечно.
4: И медитация, вот практика, она мне дала ответ.
3: Дала тебе ответ?
4: Да, мне дает ответы. В том плане то, что я понимаю глубинно свою природу, зачем я здесь, как бы это все так сложно описать словами, но еще ощущение такой синхронизации со Вселенной, то, что интуиция развивается, как-то живется иначе совсем, то есть ощущается эта жизнь, чувствуется больше позитива.
3: Ты знаешь,
4: больше
3: очень...
4: такого нахождения в моменте.
3: Ты знаешь, ты очень это действительно тяжело. Вот я, как человек, который практиковал немало йоги и медитации, это действительно очень тяжело объяснить словами, но мне кажется, что у тебя это очень здорово сейчас получилось, потому что действительно есть какая-то синхронизация с миром и вот способность жить в моменте. Да? Вот, ты знаешь, я как-то прочитала такое очень 100 лет тому назад такое предложение, которое, мне кажется, это какой-то монах тоже сказал, что медитация — это когда ты пьешь чай, только пить чай. Да, это прекрасно. Я вспоминаю это периодически. А что это значит? Это значит, что вот когда мы что-то делаем, не думать 100 мыслей, да, в ту же минуту, а сконцентрироваться на том, что мы делаем в ту минуту, и тогда мы проживаем этот момент. Вот и если я пью чай, когда я пью чай, я только пью чай, а не думаю, что надо забрать детей из садиков, пойти на работу, что-то хотел босс, кому-то надо что-то сказать, надо купить домой молоко и так далее. Если я не буду думать все эти мысли, а вот я буду только концентрироваться на этом чае, и как я его пью, и вкусный он, или какой у него запах, и так, температура и так далее, вот это и есть медитация, да? Вот это, к этому это ведет, жить в моменте. Ну что ж, Ир, спасибо за такой интересный и увлекательный разговор. Уроки медитации, сообщество, практикующие медитацию и йогу, можно найти в Телеграме, Фейсбуке и в других соцсетях. Ира Сахарова, большое тебе спасибо, было очень интересно. Я желаю тебе и всем нам жить в моменте и быть в синхронизации со Вселенной.
4: Спасибо большое вам.
3: Спасибо, всего хорошего, до свидания.
4: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня актриса театра и кино Елена Яралова. Елена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Елена, спасибо большое, что нашли для нас время. Я знаю, что вы очень заняты в театре и с новой постановкой «Добрый человек» из Сизуана.
1: Спасибо большое вам, что вас это интересует.
0: Да, конечно, нас интересуют новые постановки, нас интересует театр камеры, в котором вы играете. Давайте напомним немножко нашим слушателям, о чем этот спектакль, о чем эта известная пьеса.
1: Это Бертольд Брехт, «Добрый человек» из Сизуана. Я не знаю, нужно ли вдаваться в
0: подробности.
1: Но это важно, что такое для Брехта театр. Для Брехта театр — это не место сопереживания, это пространство для размышления. Угу. И Брехт хотел, чтобы зритель не растворялся в чувствах, а думал о системе, о человеке, о своей ответственности. Для него было важно критическое мышление. А что такое критическое мышление? Это, собственно говоря, внутренняя свобода, на мой взгляд.
0: Как интересно. Да.
1: Да, и это то, что нам всем очень... это, вернее, форма внутренней свободы, так скажу. Театр, то есть, для Брехта театр должен не усыплять, а будить. Да? Вот так, скажем так. Поэтому не случайно в Геше поставили «Мамашу Кураж», в Габиме ставят «Кавказский меловой круг» в камерном. В сентябре вышел «Добрый человек» из Сизуана. Мы играем полгода. Это молодой спектакль.
0: Да, безусловно. Конечно, потому что, как правило, да, после только 3-4 месяцев, мне кажется, да,
1: это
0: спектакль становится даже театральных критиков, как правило, показывают.
1: Да. Да.
0: Только после нескольких месяцев, когда спектакль... А почему это так, Лен, если мы уже вот говорим? А почему вот только через несколько месяцев? Ведь тексты одни и те же тексты.
1: Да, но люди-то это люди. И люди должны... Вы знаете, не всегда спектакль выстраивается... Основа выстраивается, безусловно, на репетициях, конечно. Но понять масштаб, понять микромасштаб и макромасштаб можно, играя несколько раз. Какие-то вещи оттачиваются, что-то становится более понятно, что-то складывается лучше, что-то находится лучше, потому что зритель — это ведь неотъемлемая часть театра, потому что мы можем играть сами для себя, ну и что будет.
0: Ну, да.
1: Но есть реакция зрителей, есть дыхание зрителей, и это привносит еще некий пласт в спектакль, и он тогда уже складывается только вместе со зрителем. Вот, не знаю, нужно ли напоминать, напомню, что «Добрый человек» из Сизуана для многих из нас, наверняка для слушателей, это пьеса очень знаковая, потому что это этим спектаклем театр на Таганке, точка отчета театра на Таганке. Вот оттуда это началось в 64-м году, мне не изменяет память, потому что это был другой совершенно театр, эпический, что у Брехта. Это разрушение всех иллюзий театральных, показано, что, как оно работает внутри. Это говорится о... они говорили тогда об обществе, об ответственности человека, собственно, о системе таким эпическим языком. А в наше время... Знаете, что такое классика? Классика —
0: она всегда актуальна.
1: Да, это то, что актуально всегда. Это греки актуальны всегда. И Брехт актуален. Для меня эта история, это история о Шанте, которая была проституткой, и боги спустились и нашли вот хорошего... Искали хорошего человека,
0: и нашли ее.
1: Нашли ее. И для того, чтобы выжить, она стала якобы своим двоюродным братом Шуйта который был очень жесткий, потому что Шинте не могла сказать «нет», не может сказать никому «нет», а Шуйта мог. Угу. То есть и для меня эта история не про то, что такое хорошо, а что такое плохо, да, я не знаю, что такое хорошее, плохо, а про предел человеческих возможностей на самом деле, потому что насколько человек может быть выдержать быть добрым, если мир требует от него жестокости. Угу. И человек вынужден разделиться, чтобы выжить. И это вовсе не про мораль, а про какую-то, наверное, внутреннюю защиту. И мне кажется, что это очень современная история, потому что хорошими хотят быть все. Но мы не всегда можем себе это позволить. И я думаю, что и пьеса эта, ну и спектакль, наверное, это о цене.
0: Да, может, еще...
1: Мы платим за мягкость, за доверие, за открытость.
0: Да.
1: И цена иногда, увы, слишком высока.
0: Это правда.
1: Вот, пожалуй, да.
0: Да,
1: пожалуй.
0: Где можно сказать, где добро требует жертвы, да, вот этот спектакль также, да эта пьеса. Да. И можно ли сохранить человечность вообще, да, в этом мире?
1: Да, который... насколько мы можем... Да, абсолютно, я согласна с вами, абсолютно точно, да.
0: Скажите, Лена, вот спектакль уже идет на сцене камерного театра уже несколько месяцев. И
1: да.
0: Вы сказали, насколько даже дыхание, да, зрителей, оно становится еще каким-то пластом в спектакле. Как публика принимает эту постановку?
1: Если бы я сидела на месте публики, я бы знала точно.
0: Ну, как вам кажется?
1: Ну, очень, как сказать... Есть всегда дыхание, есть всегда реакции, есть всегда радость и узнавание. Это то, что я как актриса чувствую со сцены. Mm-hmm. Я слышу это просто, я вижу глаза. И, конечно, безусловно, аплодисменты, которыми потом с криками «Браво!», потому что там собрались творческая группа очень серьезная в этом спектакле. Начнем с... Я переводчик Эли Бежалый, который лауреат всяческих призов и так далее. Замечательно. Он приводил Шекспира, и Мольера, и Брехта. То есть он невероятно прекрасный переводчик. И режиссер Кэрин Ховав. Это ее первая большая работа. Такая. А музыка.
0: Да, это неотъемлемая часть.
1: Оригинально. Да. У Брехта есть всегда музыка. Есть у него зонги, то, что называется. Но здесь музыка оригинальная, слова и музыка написал Нир Кнан. Он очень много играет в Гешере, кстати. Но он невероятный музыкант.
0: Mm-hmm.
1: Невероятный. Это немножко уводит, мне кажется, пьесу в другой, какой-то более доступный, пожалуй, особенно для молодых зрителей.
0: Я как раз хотела сказать, для молодого поколения.
1: Да, да. А не говоря уже о том, что, извините, декорации Полины Адамовой, которую я очень люблю, невероятный совершенно художник театральный. Вот. В главной роли прекрасная актриса Авигаль Арари, которую, если ходят в камерный, то она играла в спектакле «Внук». Она была Дездемоной в «Отелло», в спектакле. Она играла в этом две части «Ангелы в Америке». Она там тоже играла. Потом «Летчика». То, что в том спектакле на Таганке играл Высоцкий, кстати, да? Летчик играет Том Авни.
0: Да, он уже повзрослел, его многие знают как мальчика, да.
1: Который был, извините, он ужасно не любит этого, но он меня не услышит и не поймет. Он был замечательным Маугли. Но он невероятно... Для меня это открытие, я вам честно скажу. Для меня он... Во-первых, он невероятно... большая умница, интеллектуал, понимающий, чувствующий хорошо стиль брехтовский. Замечательно. Потом там еще играет... Для меня это открытие. Вот Том для меня подарок.
0: Да, но давайте поговорим о вашей роли. Что вам было тяжелее всего и легче всего играть на сцене?
1: Что мне было... Вы знаете, в этом, сколько действующих лиц в этой пьесе, я даже не могу вам сказать. Мне интересно проверить, но я сейчас не проверю, но, наверное, там человек, сколько, 30-40, наверное, да? Ну, что-то такое. А играют всего 9 актеров. То есть, представляете себе, скорость переодевания, скорость смен образов и так далее. У меня таких образов два. Главное – это вдова Шин, которая продает Шанте ее табачную лавку, и оно хочется еще, еще, еще, еще присвоить и денег, и еды, и статуса, и всего. Вот такая вот идет рядом с ней по жизни черная вдова.
0: Да.
1: Плохая, хорошая. То есть я, поскольку это, наверное, отрицательный образ, я всегда ищу, где она еще и все-таки
0: более светлая, да, часть.
1: Да, да, да, да, Вот. А вторая роль такая, племянница тупая, беременная, тоже проститутка. Ну, это просто смешная, замечательная. Мне очень нравится такая вот штучка. Но главное, конечно, это вдова Шин.
0: Да, и все в одном спектакле. Лен, скажите, пожалуйста, вот вы играете же тоже в кино немало, и, конечно же, в театре очень много лет. И всегда интересен этот вопрос, насколько для вас, как для актрисы с таким богатым опытом, насколько вы ощущаете разницу? То есть как для вас проходит, да, вот съемки, да, где вы играете одну или другую роль, и в спектакле на сцене?
1: Могу пару слов для прессы о себе сейчас я вам скажу. Я играю еще параллельно в маленьком театре, в спектакле «Шапира» и в спектакле «Мой красный нос». И оба спектакля я очень люблю. Ну, в камерном у меня еще есть «Человек дождя», сейчас я вхожу в «Зингера». Вот, ну, и я играю с Анатолием Белым в филармонии Орфея Евредика. Мы делаем вместе с филармоническим оркестром компания «Артап» и филармония. Вот это такой вот очень дорогой, близкий сердцу спектакль с музыкантами. Замечательный совершенно. И с Машей Мушкатиной мы делаем еще «Параллели Высоцкий». Это тоже. Теперь это театр. Театр происходит здесь и сейчас. И публика, она вот здесь и сейчас. Это, пожалуй, наверное, вот мы сейчас все говорим про AI, да, про то, как он может всех заменить, и я уже чувствую в каких-то вещах, где-то с переводами, где-то... Да, это уже чувствуется. Но даже в кино мы видим, кстати, уже какие-то...
0: Конечно, и это только начало, надо сказать, да?
1: А театр, а вот как не смешно, как это не парадоксально, театр заменить невозможно.
0: Это потому точно. Что,
1: я говорю, для меня театр – это... Я иду в театр, как говорю, как вампир идет на свежую кровь.
0: Серьезно?
1: Не про нас будет сказано. Я иду за эмоциями. Вот я говорила про Бреста, что это не эмоция, а размышление, да, что это другое несколько все-таки размышление. Но я иду за эмоциями, которые рождаются здесь и сейчас. Я их как зритель ощущаю, отдаю их назад артисту, они возвращают. Это такой круговорот невероятный, который заменить, ну, это живое.
0: Это живое.
1: А кино это только кажется, что это та же профессия, потому что мы играем. Ну, знаете, и футболисты играют.
0: Ну да, но это совершенно
1: музыканты
0: другое.
1: Играют. Это совсем другое, потому что в кино все-таки зависит от режиссера, монтажера, это какие-то другие вещи. И потом еще в кино ты снимаешься, и больше, как говорила Раневская, плевок – вечность. Нет, плевок – больше ты ничего изменить не можешь. А в театре я знаю, что вот тут что-то я могу вечером еще или завтра поменять.
0: Поменять. То есть театр постоянно дышит, да?
1: Конечно.
0: Постоянно дышит.
1: Конечно.
0: Ну что ж, Елена, спасибо за такой интересный разговор. «Добрый человек» из Сизуана. Новый спектакль в театре Камеры. Лен, ну что ж, я желаю нам всем находить хороших людей. Больше, чем одного.
1: Да, и я желаю... идите в театр, идите. Потому что...
0: Он живет.
1: Он живет, да.
0: Потому что он живет.
1: Спасибо вам большое, что вы об этом говорите.
0: Ну что, конечно, театр живет, и мы живем вместе с ним. Актриса Елена Яралова, большое вам спасибо и удачи, всего
1: спасибо
0: хорошего.
1: Большое.
0: До свидания.
1: Хороших дней, хороших, хорошего всего.
0: Дай бог. Да. До свидания.
1: Да. Спасибо, до свидания.

0: одном» с Леной Русовской.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И мы продолжаем. А с нами сегодня Макс Махов, музыкант и артист разговорного жанра. Макс, привет.
2: Привет.
1: Привет-привет, Макс, я рада, что ты сегодня с нами, у тебя очень интересная история, и я рада о ней рассказать в эфире. Ты начинал свой музыкальный путь как от батл-рэпа, да, от батл-рэпа под именем Очередной Картавый, да, это был твой ник, а сейчас ты фронтмен Барис Туц. Расскажи нам немножко вот об этом пути, вообще, что такое батл-рэп, если не все знают.
2: Абсолютно верно. Так начиналась моя творческая деятельность в какой-то степени. И в какой-то степени продолжается до сих пор, так как данный никнейм и псевдоним я сохранил за собой для того, чтобы выпускать музыку на русском языке. Battle-рэп — это художественный жанр, который подразумевает под собой соревнования в остроумии и написании каких-то колких строчек. Буквально это вербальное противостояние двух человек, которые находятся в достаточно близком, тесном кругу, пред очами зрителей, высказывают друг другу свои недовольства друг другом и пытаются с помощью своих лексических талантов убедить состоящих вокруг зрителей, что именно он, ты достоин того, чтобы быть признанным победителем в этой вербальной схватке.
1: То есть это вербальная хватка такая?
2: Абсолютно верно, да. Это буквально истинный поединок на словах.
1: Да, но там есть также бит, да, то есть есть какая-то музыка, да, это же все-таки рэп. Или не обязательно?
2: Не всегда. Есть направление, в котором используется бит. Я выступал в жанре акапелла. То есть без бита, просто заготовленными строчками.
1: Скажи мне, а тебе помог вот этот вот, да, вот эти схватки? Они потом тебе помогли, когда ты стал больше заниматься музыкой, да, может быть, больше чувствовать лучший ритм или писать слова?
2: Однозначно это сняло в моей голове блок на общение со Вселенной, если позволишь так выразиться.
1: Как интересно.
2: Я объясню, что я имею в виду. Когда передо мной стоял вопрос о том, что так или иначе хочется заниматься творчеством, было непонятно, о чем говорить, потому что заглядывать в глубины себя и выворачивать это наружу — достаточно рискованное занятие. Не каждый готов на это осмелиться. Я, по крайней мере, в тот момент был не готов. Когда ты заранее знаешь оппонента, с которым тебе нужно что-то объясниться или что-то ему высказать, гораздо проще найти тот месседж, который ты готов заложить, потому что он направлен непосредственно на беседу с определенным человеком. То же самое, как бы и разговор вовне, да, когда тебе говорить с собой или говорить со Вселенной, я на тот момент не знал. А когда тебе говорят, что вот этому человеку нужно объяснить, что он плохой, в рифму и остроумно, как-то гораздо легче ориентироваться. И так или иначе, это прорвало, возможно, какой-то не столь яро текущий, как мне бы хотелось, но так или иначе, какую-то плотину в моей голове и открыло мне
1: опции. Новые горизонты.
2: Новые, действительно.
1: Новые горизонты, но если мы уже говорим о новых горизонтах, ты переехал в Израиль в 2020 году, да, то есть 5 чем-то лет назад, да, почти 6 лет уже тому назад, это повлияло тоже на твое творчество, да, тоже был какой-то прорыв, да, то есть как ты перешел с разговорного жанра к музыке, а переезд в Израиль, как он повлиял?
2: Не таким образом, как я ожидал. Так или иначе, мое русскоязычное творчество было зимнее, так как я жил на Урале, и все это было про холод, какое-то одиночество, морозы и так далее. Я надеялся на то, что, опустив ноги в песок, который будут омывать волны Средиземного моря, у меня появится какая-то более легкая волна.
1: Ну, ты очень поэтично рассказываешь, очень поэтично.
2: Я очень стараюсь, вы не представляете. И так или иначе, я думал, что это как-то кардинально изменит мое представление о том творчестве, которое будет из меня изливаться, но в итоге это все превратилось в то, что язык, на котором я сейчас пишу песни, сменился, потому что быть русскоязычным артистом в Израиле не очень перспективно показалось. И сейчас мы с ребятами, с моим музыкальным коллективом пишем песни на английском языке, что, в принципе, можно сказать, на это кардинально повлиял именно Израиль.
1: Понятно. То есть язык, да, изменился язык творчества, а на темы, на которые вы пишете музыку, да, слова, это изменилось как-то или нет?
2: Наверное, да. Я думаю, что я с уверенностью могу сказать, что я вряд ли бы написал эти песни 6 лет назад. Mm-hmm. Поэтому мне сложно сказать, что именно поменялось и что конкретно повлияло. Но так или иначе, отрицать изменения невозможно.
1: Ну да. Слушай, ну после нашего разговора мы, конечно, послушаем одно из ваших музыкальных произведений. Скажи, пожалуйста, «Бар Иисус». Во-первых, название, что оно значит вашего коллектива, а какая у вас, и какая у вас энергия?
2: Это имя собственное, то есть Барри Стуц — это персонаж, маскот, который является лицом нашего коллектива. Возможно, это была моя легкая попытка спрятаться за этого персонажа.
1: Псевдоним и, такой, да, можно сказать,
2: ну,
1: немного?
2: Вроде того, да, при том, что я не олицетворяю себя, не ассоциирую себя напрямую с этим персонажем, но нам показалось, я являюсь большим фанатом Тома Уэйтса, поэтому мне казалось, что... Если у нас будет существовать какая-то граница между мной и слушателем в лице этого маскота, может быть, это даст какой-то псевдотеатральщины, которая навеяна одним из моих любимых исполнителей. Так или иначе, энергия... Хороший вопрос. Знаете, энергия неудержимая.
1: Однажды неудержимая.
2: Неудержимая. На одном из наших выступлений я сказал, что мы выступаем в жанре контролируемой истерики. Мне очень не хотелось бы навешивать какие-то именно музыкальные ярлыки. Когда меня спрашивают вот непосредственно уже про музыку, я говорю, ну какой-то рок.
1: Мне какой-то так, рок.
2: Какой-то рок, да. Ну, это гитарная музыка, так или иначе. Но при этом, при всем, она недостаточно тяжелая, чтобы относиться там, к тяжелому року или хэви-металу. Она недостаточно... мягкая для того, чтобы считаться инди-роком. Какой-то рок, поэтому...
1: То есть это какой-то рок и контролируемая истерика.
2: Это, мы, да, именно. Это, знаете, тот случай, когда лучше, конечно, один раз послушать, потому что музыка говорит гораздо,
1: конечно,
2: может, гораздо больше, нежели
1: да, это точно, это точно. Макс, скажи, по приезду в Израиль ты поселился в Хайфе. Хайфа стала для тебя домом за эти годы?
2: В какой-то степени, да. Я чувствую себя здесь хорошо, при всех прочих «но», которые в Хайфе существуют. Я люблю этот город. По крайней мере, она напоминает мне мой родной Екатеринбург. Она не такая столичная и шумная, как Тель-Авив. Но при этом, при всем, у нее есть абсолютно свой характер. И люди, которые живут в Хайфе, насыщают ее своим
1: характером.
2: Да,
1: своим
2: они,
1: характером.
2: Они достаточно специфические, как, собственно, и в моем любимом Екатеринбурге.
1: Здорово, интересно. Интересное описание. Макс, несколько слов о вечеринке, о концерте, который пройдет уже сегодня. Спасибо, что нашел время с нами поговорить. Сегодня вечером вы выступаете в Хайфе вместе с еще одним известным коллективом «Айсхоку».
2: Все верно. Большое спасибо, во-первых, что пригласили. Во-вторых, да, мы выступаем сегодня вечером в Гигхаусе в 20:00. Вообще, сам факт того, что мы собрались, это две причины есть для этого. Первая — это презентация нашего релиза, часть которого вы услышите после нашей беседы. Второе — это празднование 3 дней рождения участников этого концерта. У меня и у гитариста прошли день рождения в начале февраля, и

0: Я думаю, что нет.
1: Нет?
0: А может быть и да. Я объясню, мне сложно сказать, мне сложно сравнивать, потому что тот жанр, с которым я выступал в России, а именно вышеупомянутый батл-рэп, достаточно специфичный, и на него ходит определенного типа люди. Как минимум те, которым интересно данное времяпровождение. Сейчас я выступаю с полноформатным коллективом, и здесь, конечно же, другие люди. Но я могу с уверенностью сказать, что и там, и здесь я встречал людей с хорошим вкусом, потому что люди, которые идут на наши концерты, однозначно обладают хорошим вкусом. В этом отношении это однозначно общая черта, поэтому мне сложно находить различия.
1: Понятно. Ну что ж, Макс, пожелаем вам удачи и со всеми днями рождения, которые вы празднуете тоже на сцене сегодня вечером в Хайфе. Макс Махов, музыкант и артист разговорного жанра. Удачи, всего хорошего.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо, всего хорошего.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Минувшей ночью и сегодня утром силы безопасности задержали в Иудее и Самарии более 70 разыскиваемых. Были допрошены сотни подозреваемых. В пресс-службе ЦАЛа сообщили, что в деревне Таль, где жил террорист, совершивший вчера теракт со стрельбой, задержаны 11 разыскиваемых и допрошены около 80 подозреваемых. В районе Тулькарма бойцы подразделения Дувдеван задержали террориста, готовившего теракт. В секторе Газа в течение последнего часа сообщили об ударе истребителя в районе Хан-Юниса на юге сектора. Других подробностей пока нет. Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых в результате удара беспилотника возле больницы Шухада Аль-Акса в центральной части сектора. Корреспондент Кан Ювалинбар передает, что сегодня в районе Шейх-Радван в городе Газа был убит командующий полицией Хамас на севере сектора Абдаль-Насер Аль-Макадма. В Министерстве внутренних дел в Газе сообщили, что он погиб в результате удара израильских ВВС. Эскалация противостояния между хуситами и Саудовской Аравией. Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил, что в ответ на саудовские удары в Йемене хуситы атаковали два комплекса саудовской нефтяной компании «Арамко». По его словам, были выпущены десятки баллистических ракет и беспилотников. Сообщается о точных попаданиях. Сария подчеркнул, что хуситы готовы расширить свои действия и принять более жесткие меры в случае дальнейшей эскалации. В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Сирии погибли 35 человек. Около 30 получили ранения. Об этом сообщило Сирийское министерство здравоохранения. Государственное информационное агентство САНА передало, что в районе Дейр-аз-Зор столкнулись два автобуса, гражданский и принадлежавший силам внутренней безопасности. Это сообщение передал обозреватель КАН Юваль Инбар. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш впервые посетил Сирию и встретился с президентом Ахмедом Ашара. В социальной сети X Гутерреш написал, что приехал в Дамаск с визитом солидарности. Он подчеркнул, что ООН поддерживает Сирию в этот решающий момент и призвал международное сообщество сделать все возможное для помощи сирийскому народу. Гутерреш пробудет в Сирии 3 дня. Он также намерен посетить контингент ООН, размещенный на границе с Израилем. Хотя Соединенные Штаты и Евросоюз отменили многие санкции, введенные против Сирии в период правления династии Асадов, страна по-прежнему переживает тяжелый экономический кризис. По оценке ООН, около 90% жителей Сирии живут за чертой бедности. Комментируя эскалацию в Персидском заливе, бывший начальник оперативного управления ЦАЛа генерал-майор запаса Исраэль Зив заявил, что Соединенные Штаты не знают, как выйти из кризиса с Ираном. В интервью журналисту Кан Рунену Полук он подчеркнул, что Вашингтон должен изменить свой подход. Соединенные Штаты обязаны сломать сложившуюся схему противостояния. Они должны по собственной инициативе пойти на оперативную паузу, оперативную остановку на неделю, 10 дней, разумеется, не снимая блокаду, а после этого объявить, что возврата нет, и они идут на гораздо более серьезный шаг – довести Иран до состояния полного банкротства. Это было заявление генерал-майор запаса Исраэля Зива, бывшего начальника оперативного управления ЦАЛа. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1309 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством. Число подтвержденных случаев заражения приближается к 3000. И в заключение о погоде. Завтра температура понизится и будет немного ниже обычной для этого времени года, особенно в горных и внутренних районах страны. Утром на прибрежной равнине возможен небольшой дождь. В понедельник немного потеплеет, температура будет соответствовать сезонной норме. Во вторник и среду жара усилится. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 32, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, а также актриса, создатель литературного театра «Лестница» Анна Гланц-Маргулис и актерище Руслан Барабанов. А в эфире программа «Разбор полетов», посвященная спектаклю «Пять вечеров», поставленному Григорием Кофманом по знаменитой пьесе Александра Володина. Я приветствую вас, друзья.
1: Здравствуйте.
0: И такая разминка, значит, Ань, ну вы были, это ваша идея поставить «Пять вечеров», пригласить Григория Кофмана. А что в этой пьесе вас так притягивало и продолжает притягивать, что эта идея, которая стоила, я понимаю, и всем немалой крови, потому что в сжатые сроки, но все-таки ее осуществили, вот.
1: Дело в том, что вообще для меня Володин — это такое сакральное имя, потому что не так много было в Советском Союзе драматургов, которые писали про людей и про человеческое. Ни производственная драма, ни про героев, ни плакаты, а вот про людей, про их судьбы, про их страдания, про их какие-то рефлексии. Ну кто? Ну вот Володин да Вампилов, пожалуй.
0: Ну да.
1: И поэтому Володин вообще вот в каком-то смысле я выросла на его пьесах. Володину очень крупно повезло и с экранизациями, и со спектаклями. Кстати, первый спектакль «Пять вечеров» был показан в Санкт-Петербурге в театре БДТ, где Руслан служил несколькими десятилетиями после именно в этом театре. Поэтому у нас несколько таких интересных совпадений было. А пьеса, ну, я считаю, что это великая пьеса. И, конечно, сейчас вот мы живем в Израиле в 26-м году, и финальная фраза «Только бы войны не было», она сейчас очень актуальна. В том числе в 26-м году и в том числе в Израиле.
0: Мы поговорим еще об этой фразе, много мы еще поговорим. Я хочу вот что спросить. Руслан, а вы как-то должны были там, ну не знаю, знакомиться с работой Любшина в фильме, так сказать, «Пять вечеров», что-то сравнить, или вообще не хотели никаких сравнений, просто знали, что вам нужно сыграть, и все?
2: По заданию режиссера вы имеете в виду или сам как бы самостоятельно?
0: Даже самостоятельно. Вот вы, значит, вы узнали, что вам нужно сыграть Ильина?
2: Нет, ни в коем случае. И ни при каких условиях я бы не стал заниматься этим.
0: Это забивает голову понапрасну вообще такие вещи, да?
2: Да, конечно.
0: Понимаю.
2: Потому что прошло между тем, что делал Любшин, и тем, что делаю я, прошло много времени, изменилось примерно все. Может, даже чуть больше, чем все. И как это, много всяких, знаете, таких мелких нюансов. Ну, то есть, например, это фильм Михалкова, который для меня сейчас стал абсолютно нон-грата. Ну, то есть человеком, которого даже имя произносить, потом немножко язык с мылом надо помыть. Хотя к тому Михалкову нынешний никакого, может, отношения не имеет.
1: Имеет.
0: Ну, тут вообще это сложный
2: широкий
0: вопрос.
2: Широкое поле для разговора.
0: Ну, в общем, оно...
2: Нет.
0: Нет. Хорошо. Ну, это же говорю, это была разминка. Я сейчас, в общем, хочу поставить еще одну песню, как бы отдалить последующие все вещи. Значит, я решил взять, значит, в виде музыкальных пауз для нашей программы эстраду того времени, значит, когда, в общем, пьеса писалась, то есть это 60-е, пьеса была в 59-м, да, написана?
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Где-то в районе там 58-й, 65-й, вот эти песни, которые я подбирал, потому что это тогда слушали люди, и в том числе, может быть, и сам Володин, не знаю, как относился к этим песням. Вот, давайте мы, значит, сейчас послушаем первую песни, кстати сказать, «Хрустально чистая», об остальном нам придется говорить. Да, поехали.

0: Ну, кто помнит, это Лариса Мондрус. Это имя как-то пробивалось мне в мозг, но если бы не посмотрел, бы не узнал, конечно. Так, в студии Анна Гланц-Маргулис и Руслан Барабанов. Говорим о спектакле «Пять вечеров». Значит, во-первых, я помню, что в тот день мне как-то было очень... Ну, какие-то были мрачные события, когда я смотрел спектакль. Я просто обещал прийти, пришел. Может быть, именно от того, что все было довольно скверно, я погрузился в текст Володина и, может быть, даже впервые настолько прочувствовал и прослушал его с огромным удовольствием. Это я сейчас еще слушателям говорю. Ну, плюс очень помогли актеры. Это прям правда. Это было текст и веселый, и горький. Про актеров говорю, это действительно очень хорошо как-то для меня прошло. И, короче, я свое получил. Вот, и поэтому я делаю вот эту программу и советую вам, бесценное, пойти и посмотреть. Я бы даже прибавил однозначно, как сказал бы Жириновский, выразивший мысли и чувства целой страны, как мы теперь понимаем. Но вам, правда, советую. Это очень хороший спектакль, который хорошие актеры сделали по очень хорошей пьесе. Теперь про режиссуру. Значит, я знаю, что Григорий Кофман невероятно талантливый чел, невероятно талантливый режиссер. Я съел с ним программу, он замечательный. Но мы еще на прошлой программе, которая посвящалась, так сказать, грядущим спектаклям, мы немножечко, так сказать, рассказали друг другу о своих позициях и, посмотрев спектакль, в общем, не развеяло. Я не говорю про отдельные сцены, режиссуру отдельных сцен. Что-то мне понравилось, что-то мне не понравилось. Но это вообще частности, детали и неважно. Я по главной идее, которая открылась, так сказать, открыто выражена в финале, причем текстом даже и не Володина. Конечно, трагическая ложь Ильина, она восходит к той социалистической родине. Это понятно, потому что понятно, чего, что он, о чем он врет и что было на самом деле. Это да. Но тут у меня есть две мысли, я их думаю, как говорил да, персонаж мультфильма. Я хочу сказать, во-первых, я не совсем разделяю мазохистскую идею о том, что всякий человек тогда живший виноват и несет ответственность. Потому что врач лечит, инженер строит, писатель пишет, может быть, даже в стол. При любом режиме это происходит. Есть подлецы и предатели, есть просто люди, которым выпало жить там и тогда. Как это не прискорбно. И второе. Для меня ложь Ильина ведет немножко в другую сторону. И это важно. У любого французского, советского или американского человека есть основания сказать: разрешите мне не быть идеальным и пойдите к черту со своим душевным совершенством. Поэтому для меня Ильин живой, нормальный, со всем его враньем. Потому что мы никто не являемся совершенными людьми. Ильин невероятно обаятелен. Один врет, другой, я не знаю, изменяет время от времени, третий вспыльчив. У всех у нас есть недостатки, но помните «Полеты во сне и наяву»? А вот я хочу несовершенного героя. Дайте мне право не быть совершенным. И вот Ильин для меня важен отчасти именно этим. Все, пожалуйста, истопчите меня во прах, растерзайте и бросьте, значит, тело слушателям. Что не так?
1: Все так.
0: Просто у нас где-то именно в этом месте случилось, во всяком случае, с Григорием случился спор, да? Во-первых, я не понимаю, зачем эта концовка.
1: А, если речь идет о том, чтобы случился спор, я так скажу. Человек обладает правом видеть мир так, как он хочет. Если вы видите мир так, то ни у кого... включая нас и Григория, скажу за Григория, смело скажу за Григория, нету права говорить: да нет, это не так, да все было по-другому. Нет, оптика — дело персональное, выбор оптики — дело персональное. Как бы спор с Гришей, с Григорием, с уважаемым, многоуважаемым Григорием возможен, но это должен быть диалог. Это не может быть. Вот я сказал, я прав, я там...
0: Нет, я просто хочу так... Смотри, значит, спектакль есть. В конце его есть совсем ненужное мне послесловие, которое, мне кажется, ну, как бы не подходит. Оно, оно лишает спектакль этой тонкости, оно лишает спектакль вот этой пронзительной светлой горечи, которая для меня есть «Пять вечеров». И тут мне говорят, да вот мы такие скоты, мы все, мы не смогли, мы тут... Да зачем?
2: Ну, во-первых, это сказал не лишь бы кто. Это сказал Иосиф Бродский,
0: да,
2: Миша Единицы.
0: Но ведь не лишь бы кто это тоже не сказал в конце спектакля, да? Он это просто сказал.
2: Нет, не лишь бы кто это сказал, и, возможно, имеет смысл послушать, что он хотел сказать. Потому что, да, это ощущение, что мы вот как раз с Русланом, у нас был долгий путь сюда, мы как раз об этом говорили, что вообще... в том числе и это поколение, и следующее поколение, и вообще, ну, так сказать, люди жили, как жили, и пришли, к чему пришли. И когда мы сейчас вот в 26-м году видим результат, и я просто, вот мы шли по центру Иерусалима, и вот Руслан не даст соврать, я говорю, как мы дошли до жизни такой?
0: Я, кстати, я читаю, когда мне попадается в Facebook, я читаю Руслана. Вот. Там есть... Во-первых, я почти совсем согласен, если не совсем абсолютно. Там есть гнев и горечь. Они меня охватывают в той же мере. То, что говорится в сегодняшнем дне, я подписываюсь под каждым словом. Мне очень нравится то, что ты пишешь. Вот. Я думаю, что Аня читает.
2: Конечно.
0: И...
2: Да. Так мы на этой почве познакомились.
0: А вот я пытаюсь подумать про то время. Почему, зачем нужна была эта концовка? Объясните мне, с художественной ли части, с идейной ли части? Зачем обвинение кому-то? Вот Володин написал пьесу. Написал, поставил точку. Все нам понятно. Зачем этой пьесе идеологическое обоснование?
1: Режиссер ответить может, мне кажется.
0: Григорий, я ничего не могу сказать в ваше отсутствие. Я поставил вопрос, пусть он донесется до Германии. Я не знаю, в следующий раз, когда вы приедете, плиз, договорим. Потому что...
2: Он собирается скоро.
0: Отлично.
2: Осенью.
0: Все, значит, морду начистит мне, если что. Все нормально, как бы. Просто...
1: Там внутри этого текста у Бродского я лично слышу ярче всего и отчетливее всего одну мысль. Вышибание воли, лишение человека субъектности, лишение человека самостоятельности, право на самостояние, самоопределение. И там вот он пишет, что армия завершала, да, мы выходили из школы, с волей там чуть больше, чем у водорослей, армия завершала процесс вот этой вот социализации, выкорчевывания из человека его единичности, его самости, его, ну, свободы воли, если хотите.
0: И это правда, да, да.
1: И вот я думаю, что я не могу сейчас говорить за Григория, он приедет осенью и все сам скажет гораздо лучше и объемнее, но я думаю, что имелось в виду именно это поколение, лишенное воли, причем это не обвинение в том, что человек лишен воли. Как нельзя обвинять вот этого персонажа с искривленным позвоночником, человек, который смеется, да?
0: Да-да-да, вот да, гуинплены.
1: Люди бонсаи, манкурты. Угу. Манкурт не виноват в том, что с ним сделали. Он был отличный воин, прекрасный человек. Он прошел через вот это и вышел оттуда вот таким. Ему человеку сделали лоботомию, просто лоботомия существует, там химическая еще какая-то, да, и такая. Отожгли у человека часть его. И виноват ли этот человек? Вам, может, показалось, что виноват в процессе, да, так это прозвучало. Может быть, это звучит, может быть, я не спорю. Для меня это не обвинение, для меня это констатация горчайшего факта. Огромное количество великолепных людей было лишено одного из самых главных, основополагающих человеческих качеств — свободы. И оттуда, возвращаясь к Ильину, за которого я немножко могу сказать,
0: вот,
1: мне гораздо интереснее не то, что врет Ильин, или мне интереснее причины, по которым он врет. И вот эти причины для меня из моего сейчас кажутся, ну, совершенно на голову буквально не налазят, как вот в этом анекдоте. Значит, потому что то, зачем он врет, Ну, то, я не знаю, зачем врал Ильин у Володина, да, я не знаю, зачем врал Ильин у Любшина. Я как бы понимаю, почему врет как бы мой Ильин. Но вот это для меня настолько противоестественно. При этом я понимаю, что чуть-чуть сдвинуть географические координаты, окажись мы с вами в Москве или в Петербурге сейчас, и разговаривая о чем-то, предположим, да, о происходящем здесь, мы бы, я бы врал точно так же, потому что мне страшно. Причины вранья другие были бы, как врут многие мои коллеги.
0: А я как раз хотел сказать, что тот Ильин-то мне видится довольно свободным человеком при всем этом. А Ильин, да, он такой, и, может быть, я не знаю, мне он показался, в общем, но он независимый человек по этой пьесе. Он ставит все на места.
1: Так. Я не спорю, но как сказать, это такая свободка.
2: Он немножко странно независим, по-моему. Вот он вроде как независим, но он же, мне кажется, что они все вот эти вот ребятки, они живут под гнетом вот этих вот того, о чем говорит Руслан.
0: А я думаю, извини, Ань, я думаю, что вот эти молодые, вот пара, да, они немножко меняются, потому что есть с ними рядом Ильин, который что-то им сказал. И вот это я вырос в доме, где мне ничего не говорили впрямую, но все было проникнуто такой горечью и пессимизмом, как бы, что мне не надо было никого ни о чем спрашивать.
1: А почему не говорили? Вот понимаешь, вот это самый мучительный вопрос. Почему не говорили?
0: Чтобы мне не затруднять, так сказать, путь, школа, да. Институт и так далее. Не надо тебе этого знать, как бы, но я не спрашивал, я ловил ощущения.
1: Да.
0: Вот мне кажется, что человек, с которым рядом молодые вот эти совсем становятся чуть-чуть взрослее, чуть-чуть опытнее, правильно, опытнее, этот человек все-таки какую-то талику свободы им притащил. Вот почему я считаю, что Ильин все-таки независим для меня.
1: Я бы назвал его антипримером. То есть это человек, который говорит, не делай, как я. Ну или, не дай бог попасть в то, во что попал я. Потому что ведь вернувшиеся с фронта люди, увидевшие изнанку жизни вообще, вот этот экзистенциальный холод по-бродскому, увидевшие прямо самое днище, они, как это, они не... То, что Шаламов написал, лагерь никого не делает.
0: Сугубо отрицательный опыт, да.
1: Абсолютно, нечеловеческий. Это вот то, что в Ильине, может быть, несется помимо него самого. И мальчишечка, да, племянник главной героини, видит вот такими глазами на это, смотрит внутренними духовными очами. И Ильин говорит, тебе не надо этого, и дай бог у вас этого не будет, вырастешь, ну вот. Только бы не война, только бы не лагерь.
0: Да, но ведь это Ильин, а за ним стоит еще Володин. И он тоже свободен.
2: Вот. Володин,
0: но
2: да.
0: Но он же там прожил.
1: Выжил.
2: Прожил и выжил. Но он выжил. Же все-таки он вот выжил. Он у него было... Он вот как-то умудрился пройти... Вот он другой был. Вот я на этом настаиваю. Он был другой.
0: В какой мере Ильин Володин?
2: Ну, то, что он его Сашей назвал, я думаю, что в какой-то.
1: Альтер-эго, я думаю, почти. Совпадение прям до степени.
0: Но мне просто кажется, что... Вот я, почему я сказал, что Ильин свободен? Потому что он очень рядом с Володиным, да. И это свободка, да. Всего нельзя было говорить. Я к сегодняшнему дню еще вернусь. Я поэтому, но...
1: Мы надеемся вернуться к сегодняшнему
0: дню. Да, но не знаю. Я просто думаю, что и тогда были разные люди, тогда были разные степени свободы, и тогда были разные возможности их использовать. И вот как раз Ильину что-то удалось, потому что удалось Володину.
2: Во-первых, я думаю, что он же не только Ильин разговаривает с парнем, со Славой. Там есть прекрасный, изумительный диалог с девочкой, с Катей. И тоже она говорит, что раз он тебе нравится, этот парень, то вы должны быть вместе. Вот беги к нему. Вот есть такое слово «поздно». Имея в виду себя. И то, о чем говорит Руслан. «Не надо, как я». Не будь как я. Потому что вот есть такое слово «поздно». Я опоздал. Как он думает, во всяком случае, в этот момент. И он Катю подталкивает, говорит, я не пойду, а ты иди, беги. И Славе он говорит.
0: Правильно.
2: Нравится тебе эта девушка, будь с ней.
0: Он... Вот это и есть то, что он может сделать. Он может подтолкнуть к свободе.
1: Да.
0: Вот.
2: А это уже не так мало.
0: Так и я говорю, что не так мало. Значит, мы сейчас слушаем песню, а потом продолжаем. Есть еще куча интересных вопросов, и мне бы хотелось... Спектакль этот вообще, если его так спокойно посмотреть и насладиться пьесой и игрой, вот, он порождает потом классное послевкусие. Мы послушаем... кого послушаем? Владимира Трошина послушаем, да. И идем дальше.

0: голове.
1: Мы продолжаем. А что я, собственно, не дал? Сейчас он запоет. Все. Теперь все. Я просто хотел сказать, и мысль опередила. Значит, я хотел сказать, что вот это всю радость можно было смотреть вот в таких маленьких телевизорах и в общем, преисполняться счастье. А по улицам, так сказать, и в домах, да, живут такие Ильины. И вот я хотел бы контраст между вот этой показной радостью и той жизнью. Я понимаю, что Володин этот контраст увидел и зафиксировал. И слава богу, и молодец. И поэтому он актуален. И поэтому эта пьеса важна. Я хочу вот что спросить. Если продолжить линию жизни героев после пьесы, а вот что с ними будет? Они изменятся или вернутся к базовым настройкам? Я понял, что молодые точно извлекут свой опыт. Это понятно. Вот они, мне жизнь этих ребят понятна. Жизнь Ильина и жизнь главной героини.
2: Ну, во-первых, если мы говорим о нашем спектакле, там непонятно, будут ли они вместе. Финал открытый.
1: А что непонятно? Не должны они быть вместе?
2: Там открытый финал, потому что он уходит со всеми, а Тамара остается одна.
1: Да. Ты понимаешь, он не открытый. Я понимаю, вполне себе закрытый. Не сумеет... Руслан,
3: Я думаю, уедет.
1: Уедет?
3: Да, уедет и просто канет, пропадет. Да, вот это вот щелястое устройство Советского Союза, тогда России в меньшей степени, наверное, но сейчас, оно позволяло человеку кануть. И, ну вот весь этот выход же в альпинизм, в походы в эти лесосплавы, вся вот эта вот романтика, да, как раз 60-х, кстати, которая уход от городов туда, вот мне тогдашнее устройство всякое, и политическое, и социальное, насколько я могу судить по прочитанным книжкам и посмотренным киношкам, позволяет сказать, что человек мог уехать и вот прям, ну, и прям...
1: — И все.
3: — Да, и все, и там состояться где-то на своем вот этом месте начальника гаража, каким-то хвалится Ильин, да, работать...
2: — Страна огромная была.
3: — Нормально, спокойно досуществовать до пенсии, там на пенсии глядишь что-нибудь, если не сорвется... Как, если не утонет в Байкале, как уже упомянутый сегодня любимый нашим, да, если не пустит себе пулю в лоб или не повесится, как Шпаликов, или, да, были разные варианты. Я не знаю, что там будет у Ильина, если фантазировать, но человек мог, я вижу, очень легко дожить до безбедной, скажем так, старости и спокойно помереть в своей постели в окружении более или менее семьи. И очень легко утонуть где-нибудь, чуть ли не специально, в каком-нибудь лесосплаве.
1: Это еще легче.
3: Допиться. Да, и в нем что победит, вот я бы так сказал, победит в нем этот бунтарский дух, он же все равно из него лезет, несмотря на весь ад, через который он прошел, в нем невозможно, вот в чем ужас, в нем, в каком-то смысле ужас, в нем не погиб...
1: Это не ужас, это свобода.
3: Свободный человек.
1: Это свобода, а не ужас.
3: Он вот это вот, он без ручек, без ножек, а
1: да.
3: Все равно лезет на зубах.
1: И понимает, что вот, я не знаю, а что будет с героиней. Она вот мне кажется, что она возвращается к базовым настройкам. Будет уверять себя, что замечательный передовик, производство. Нет?
2: Да. Да. Думаю, да. Думаю, да. И вот это вот, конечно, ее личная трагедия. Вряд ли она...
1: На всякий случай, мне не кажется, что она это выдержит так же, как и что она примет тот, ну, скажем, я не знаю, дар ли это Ильина, свобода. Нет, это такой коварный дар.
3: Кстати, на этот вопрос ответил сам Володин словами как раз этого молодого парня Славки. Он сказал, одного согнула,
2: другую поломала.
3: Сломала. И вот то, что вы сейчас сказали с Анной, это ровно это. Мне кажется, что Володин как бы устами младенца проглаголил свое отношение. Ее действительно сломало. Ну, его согнуло, он как бы весь Ну, еще может быть как-то что-то. Может быть, я, может быть, идеализирую немножко. И как-то
1: у него есть продолжение, так сказать, какое-то, да, а вот героиня уже, так сказать, вот, ну, все, это...
2: Конечно.
1: Тогда хорошо. Тогда еще один вопрос, самый, может быть, важный для меня. Ну, последние слова спектакля. Только бы не было войны. Значит, вот она есть уже какой год.
3: И не одна.
1: И не одна. Я помню, что я школьником дарил цветы ветеранам, и 9 мая было праздником без подвоха, потому что бабушка моя была начмедом госпиталя огромного в годы войны. И как бы эта история семьи, то есть тут все было нормально. И, какое-то ощущение безмятежности у меня, дурака тогдашнего, школьника, было. И вот эта фраза, которая, казалось, вот произносят бабушки, да, но небо-то было мирное. И вот сейчас этот мир разлетелся в клочья. Я не могу разуметь, что будет дальше, что может быть дальше. Я только знаю, что маме моей, она не дожила, я бы не мог объяснить, почему русские прилетели бомбить Киев, допустим, в то же время, что и немцы в годы ее детства. Потому что она прекрасно помнила вот начало войны. И это было бы, наверное, и это крах всего, потому что рассказывают о победе совсем какие-то вещи, которые к той войне не имеют. Но как вы-то чувствуете это? Я не знаю, что думать даже по этому поводу.
2: А вот именно поэтому.
1: Только бы не было войны. Дрысь, и она есть.
2: А вот она есть. Это означает, что все, что это оказалось... Не то чтобы неправды, а вот да, вот я могу сказать словами Верочки Полосковой, которая один из лучших поэтов современных, потому что мир проломился вдоль, и в разломе зияет ад. Действительно, мир проломился, располовинился, и да, вот это вот слова, чтобы не были войны, а она есть. И именно поэтому мне кажется, что этот спектакль нужен сегодня. И эта пьеса, и этот спектакль.
1: Это какая-то странное послесловие, которое мир дописал к Володину. Потому что на век Володина хотя бы этой войны не было. Вот, то есть, как бы, чтобы не, только бы не было войны, ее вроде как не было.
2: Была?
1: Было все остальное.
3: Я бы...
2: Как не было? Он же был участник войны.
1: Не, следующий. Нынешней.
2: Этой не было. Было много чего другого. Была Чехословакия, был Будапешт, был Афганистан. Было.
1: Это
3: не войны все.
1: Да. Это какие-то частные события. Я знаю, как бы со слов, я мало что чувствовал, хотя, кажется, что-то помню. Той ночью, когда за папой пришли, 68-й, 40 минут, ложка, бритва. И пошел. Значит, он был зам по технической части полка, танкист по военной специальности, и ушел. 3 месяца, а никто не знает вообще. Просто ничего. И ничего нет вообще в стране, как бы. Ничего нет, все нормально. Это было, этого простить нельзя, окей. Но это частные вещи, которые бахали Афганом, Польшей, Чехословакией. А здесь сейчас лютая война, настоящая война, как та, длится дольше уже.
3: 40 ракет баллистических за 45 минут. 41. Это как? Ну, то есть, когда, в какую там, в какую предыдущую любую европейскую войну такое было? Такого, ну, в общем.
1: Да.
3: Но я бы сменил оптику, знаете,
1: давай.
3: В каком смысле? Я бы это заклинание «Только бы не было войны». Я читаю его не то, что всегда, но иногда я читаю его так. Это худшее, что может быть. Мы... Только бы не было войны, не в смысле...
1: Да-да-да-да.
3: Понимаешь,
1: да?
3: Не только... А вот, только бы не это.
1: Угу.
3: Все остальное ок. Только не это. Потому что главная героиня прошла, вообще-то, ленинградскую блокаду. И вся вот эта причесанная версия советская, да? Она... как бы она может работать на тех, кто не в курсе и никто сам своими глазами не видел, а те, кто своими глазами видел, те не забудут никогда, и для них только бы не... Как мы, я помню, на курсе выпускали спектакль по Акуджаве «До свидания, мальчики». Там, в общем, про войну спектакль, памяти наших...
1: Балтер, да?
3: Да, памяти погибших, погибших студентов Академии. И стал мой однокурсник прекрасный, Олежка Еремин, и сказал, моя бабушка, у нее было такое присловие, только бы не война, только бы не война. Она все время так говорит, что бы ни происходило, только бы не война. И оказалось, что бабушка видела, как штурмовали Днепр. она была где-то там, она жила, и она видела, как на несколько десятков метров в Днепр лежали трупы лошадей и людей, как от берега до какой-то вот туда вглубь проходили, гатили по трупам буквально, как река становилась красной на несколько там часов от крови человеческой и животных. И вот это она запомнила, и только бы не война.
1: Я абсолютно чую о том, что ты говоришь, потому что я думаю, что бабушка моя, вот, будучи начмедом крупного госпиталя, видя каждый раз страшные этих ребят, от нее зависело, когда выпускать их, и она страшно, мне мама рассказывала, мучилась, она, потому что все, и эти ребята уходят, и поэтому... Я думаю, что бабушка бы тоже повторила бы эту фразу, потому что у нее не могло быть никаких других особых претензий. Вот. Она жила как скромный пенсионер, значит, просто никто не знал о том, что было в ее жизни. И я ничего не спросил и не узнал, она ушла, когда мне было 17. Я ничего не спросил, но если бы я спросил, я думаю, что она бы тоже сказала то же самое, лишь бы не было войны.
2: Ну, вообще, вот это все, вот все происходящее, оно действительно. Мы пока еще не научились в этом безумном мире жить. Мне так кажется. Мы, как люди. Как? Вот Булгаков взял, сатану привез. Потому что как-то рационально объяснить весь этот сумасшедший дом, весь этот абсурд, просто хоть как-то рационально, это было уже невозможно, это было выше сил. Он взял, привез сатану. Чтобы хоть как-то это было... Как? Я не знаю, как. Мы пока еще не умеем жить в этом мире. Мир сошел с ума.
1: Поэтому я думаю, что вот все вещи, которые мы проговариваем, они не веселые. Но, во-первых, пьеса их содержит, но она слушается, смотрится гораздо легче. А во-вторых, она наполнена этими вещами. И вы, когда посмотрите, получите определенно наслаждение, потому что это прекрасный текст, это хорошая игра, это все в общем, произведет на вас впечатление, я уверен. Но потом вы будете думать о том, о чем мы сегодня говорили, там, не знаю, спорили и спорили, соглашались скорее, но весь этот комплекс, он есть. А теперь я хочу немножко зайти в такие блаженные воды другого. Несколько слов о команде спектакля, ребят. Ну, вот погордитесь, там актеры хорошие.
3: Чудесная
1: там Гриша
3: команда.
1: Кофман был, там все хорошо.
2: Ну, во-первых... Раз уж мы заговорили о команде, я хочу начать с человека, о котором не всегда мы говорим, но он, в общем-то, один из главных людей. Это, собственно говоря, Владимир Александрович Лившиц. Это сын Володина, который нас благословил на эту всю историю. Потому что если бы не Владимир Александрович, то ничего бы не было. Поэтому я хотела бы начать с него. Он живет в США, он уже очень пожилой человек, сын Александра Володина, который не просто разрешил нам поставить этот спектакль, он нас благословил. Он нам написал такое теплое напутствие. Дорогие актеры лестницы, дорогая команда.
1: Хорошо бы, чтобы он увидел, конечно, этот спектакль.
2: Хотелось бы. Но он очень-очень пожилой человек, он уже не сможет приехать. Только если
1: вот, начиная строить смелые
2: хотелось
1: планы.
2: Хотелось бы надеяться в США с этим спектаклем, конечно, с радостью. Так что в первую очередь Владимир Александрович, может быть, он нас слышит каким-то образом.
1: Ну что, нас надо слушать, да, поклон, можем да. туда долететь.
2: Вот,
1: да.
2: Режиссер Григорий Кофман.
1: Так.
2: Он и режиссер, и актер, и поэт, и он вообще очень всесторонне талантливый человек.
1: Он еще приедет, и мы еще приедет. С ним встретимся, да. Да.
2: Он и до этого приезжал, и на постановку приезжал, и после приедет. Я надеюсь, может быть, это не последняя наша работа. Вот, актеры. Вот Руслан Барабанов здесь сидит.
1: Здесь сидит Анна Гланц, сидит Руслан Барабанов. Да,
2: сидит Анна Гланц, Маргулис, Руслан Барабанов. Есть Дана Кучеровская. Есть Сергей Рубашкин, который у нас новый актер.
1: Окей.
2: Он у нас вводится в спектакль на роль Тимофеева. Сергей Рубашкин, который тоже не только актер, а еще и режиссер и певец.
1: Так, есть Саша Макарская.
2: Есть Саша Макарская.
1: Илья Иванус.
2: Илья Иванус. Есть художники потрясающие. Миша Чернявский, художник по свету.
1: Миша Чернявский, как мы знаем, человек-бренд. Тут вообще ничего больше говорить не надо. Миша Чернявский, все.
2: Миша Корягин. Он еще пока менее бренд в Израиле. Я говорю пока, потому что он совершенно недавно стал израильтянином, репатриировался.
1: Сейчас.
2: По тем же причинам, по каким и Руслан, по тем же причинам, по каким и Макарски. Вот в 22-м году взял и приехал в Израиль. И это его первая работа в Израиле. Михаил Корягин.
1: Запомните это имя, как говорится.
2: Да, он сейчас израильтянин, живет в Хайфе. Михаил Суд, человек, который работал над звуковым рядом вместе с Григорием Кофманом. Они вот на пару. То есть звук — это и Гриша, и Миша, и оба. И звуковая дорожка у нас очень интересная, по-моему, благодаря этим двум талантливым людям.
1: Так, теперь скажите мне, пожалуйста, друзья, а когда следующий спектакль?
2: Спектакль вот уже скоро совсем, 30 июля.
1: 30 июля, так.
2: Да, поторопитесь, билеты еще есть, но их немного уже, поэтому поторопитесь, очень рекомендуем. Это не просто спектакль, это еще и закрытие сезона.
1: А, закрытие сезона имеется в виду, что Адам Фест или как или закрытие
2: нет,
1: лестницы.
2: Сезона театра лестница. Все,
1: лестница хорошо
2: сезон.
1: Заканчивает сезон. Да,
2: лестница закрывает сезон 30 июля спектаклем «Пять вечеров», а 2 сентября им же открывает сезон.
1: Вы хорошо устроили, да.
2: Значит, спектакль состоится в Тель-Авиве. Адрес Тель Гиборим 5. Это театр Ника Нитай. Тель Гиборим 5, первый этаж. Первый этаж, 19:30. Приходите, мы вас очень ждем.
1: Так, ну и заодно уже и в сентябре, кто не успеет приходить.
2: 2 сентября тоже. Театр Ника Нитай, Тель Гиборим 5, тоже в 19:30 и тоже первый этаж.
1: То есть не записывайте второй раз, просто да. Можно один раз. Да.
2: Вот мы 30 июля закрываем, 2 сентября
1: открываем. Только
2: то
1: две
2: есть
1: даты,
2: мы отдыхаем,
1: да.
2: Всего один месяц, август.
1: А вы хотели больше?
2: А мы нет, мы не хотели.
1: В нынешнее время вы хотели больше.
2: Тогда
1: вот что расскажите, пожалуйста. Ну, без этого, я понимаю, что как бы вопрос уже переведен в разряд какого-то дурацкого мема, но, ну да, значит, расскажите, пожалуйста, так сказать, о том, что у вас будет то вместе, то поврось, а то попеременно, я не знаю, но я знаю, что вы же спектакль сыграли, а дальше? Там же дофига всех. Я знаю про суеверие, поэтому я очень деликатно спрашиваю, что можно, расскажите.
2: Руслан, я расскажу,
3: ладно? Да.
2: Да. Значит, во-первых, этот спектакль «Пять вечеров» пустится... вольное плавание. То есть мы начинаем гастроли по Израилю в октябре и в ноябре. Будет несколько городов. Я пока не буду сейчас называть все адреса, пароли, явки, просто скажу, что это Ашдот, Иерусалим, Хайфа, Кармиэль, Нетания и Бершева. Вот. Это вот «Пять вечеров».
1: Так, «Пять вечеров».
2: И в Тель-Авиве тоже мы будем раз в месяц, два раза в месяц его показывать. Вот пока это такие планы. Дальше у нас с Русланом, вот мы тут как раз наметили программу такую музыкально-поэтическо-театральную. Такую. Это не совсем будет спектакль, это будет немножко другой формат. Вот это будет у нас на двоих такая история. Я пока не буду говорить, что и про кого.
1: Что, то есть это будет какая-то концертная программа, это будет что-то музыкально-поэтическое, как... Так, я сразу почувствовал неловкость.
3: Музыкально-поэтическое. Примесью театра.
2: С примесью театра, вот Руслан...
3: Или, так сказать, на базе театра музыкально-поэтическое. А имя мы не можем назвать?
2: Мы не будем пока называть, потому что чуть-чуть рановато. Мы обязательно к вам придем.
3: Те самые суеверия.
2: Да.
1: Так,
2: и мы вам обязательно все расскажем.
1: Хорошо. Значит, я, во всяком случае, записываю, так сказать, ваш визит,
2: да.
1: Свои планы, как бы, и вы расскажете. Музыкально-поэтическое это мне нравится, да.
2: Еще мы планируем, и тут я возьму на себя смелость сказать, что мы планируем еще одну небольшую камерную постановку. Я пока тоже не буду раскрывать все карты. Это будет моноспектакль, автобиографический, мой, а Руслан будет его ставить.
1: Так, с этого
2: всё.
1: Места. Руслан, за кого меня принимаешь? Руслан, а в общем, опыт режиссуры он был, он как-то, или это вот от общей возбужденности, как бы я бы так спросил?
3: Да, именно так.
1: Okay.
3: Весь опыт режиссуры мой ограничивался преподаванием в БДТ на курсе Андрея Могучего у режиссеров, постановкой вот их актерских, так сказать, этюдов и небольших актерских каких-то.
1: Но я помню место из программы с тобой. Даже я помню, когда мы встречались до программы, что ты сказал, как раз это было, когда ты уехал, значит, далеко, вот, и год прожил, так сказать, на периферии, работая монтировщиком, значит, а потом актером, что в этот момент, я помню, честно учил твою биографию, ты подумал, что, в общем, интересно было бы заняться режиссурой.
3: Да.
1: Дальше я не уловил, где там, значит, это занятие оказались.
3: Сбой, да.
1: Да. Вот, потому что мы увлеклись твоей актерской ипостасью.
3: Да.
1: Но, значит, есть все-таки. И оно не прошло бесследно.
3: Слушайте,
1: отлично.
3: Я очень люблю мысль... Так, как сказать? Мысль не то, что сильно сложная, но очень-очень она меня греет. Звучит она так. Режиссер — это картина мира. И я в том, что у меня есть какая-то такая картина мира, которую можно предъявлять людям, я не уверен. Но Анна говорит, что есть.
2: Ну, я могу, я надеюсь. Я сейчас возьму на себя смелость и окончательно как бы просто это самое, как говорится, потеряю тормоза. Ой. Прошу прощения. И я скажу вам такую вещь. Я как раз из тех актрис, которым очень нужен режиссер. Вот я такая актриса, которая вот когда хороший режиссер, и все, вот правда, мне очень нужен хороший режиссер, а не настолько универсал, чтобы все прямо сам себе режиссер, и мы сами с усами. Нет, я не такая. И поэтому режиссера от нережиссера я все-таки за свои там энное количество десятилетий все-таки как-то вокруг да около этой профессии я все-таки отличить могу. Руслан, ты режиссер.
3: Вот веселенькое и коротко. Я когда преподавал у Могучего,
1: так.
3: Мы же не сомневаемся в том, что Андрей в порядке, в смысле режиссер нормальный,
1: так, да,
3: мирового
1: да.
3: вполне уровня.
1: Да.
3: И я преподавал у них на курсе, у ребят, которые в этом году выпускаются, кстати, преподавал актерское мастерство. Но присутствовал также на занятиях

0: с языком.
1: Совпадало.
0: Да, совпадало. Из чего? Я с удовольствием заключаю, что, по крайней мере, с... Ну, другое дело, что я был вот там один из артистов, которых он, в общем, занимал, с которым много работал. Понятно, что это общая сонастройка, но все равно я как бы угадывал его режиссерский ход мысли. А это значит, что я не умею, но некоторая в этом смысле, может быть, способность присутствует.
2: Еще как.
1: Это, по-моему, замечательно. Значит,
2: я помню, значит, работа над «Пятью вечерами». Там было очень много, в том числе и режиссерского в твоей работе, поэтому все в порядке.
1: Я что-то вспомнил вот одну мысль, которая меня вот очень невероятно понравилась. Она принадлежит, к сожалению, так ужасно ушедшему Юрию Бутусову, вот, просто говоря о режиссуре. Он сказал такую замечательную вещь: идеализм в нас — это частица Бога. Я это невероятно точно, потому что что такое идеализм? Это такая наивная какая-то хрень, которая не состоится в жизни. Ты будешь наивным дурачком. Но, блин, вот да, она, наверное, и есть частица чего-то высшего. Так что тебе режиссерской дороги параллельно с актерской. Вот. Значит, кто-то еще может на что-то расколется, может, еще у кого-то отдельные есть какие-то проекты?
0: Могу рассказать о том, что было недавно, и то, что должно, по идее, продолжаться, потому что дело чрезвычайно богоугодное в самом лучшем смысле этого слова. Мы с театром «Фулкроу», фестивалем и вообще «Zeif Project», такой вот институт изучения и наследия, и крупное, да, и цифровым архивом «JDoc» сделали... В Хайфе первый показ, такой странный, так называемый театральный подкаст «Рук», очень приглашаю, Игорь. Это история такая. В Украине, хвала вечному небу и всем людям, обладающим возможностью принимать решения, открыли архивы КГБ. Ну, советского ЧК, НКВД и так далее. Открыли вот эти вот гэбистские архивы. И люди, опять же, доброй воли, большого сердца и серьезного ума, и всех прочих достоинств, поехали в Украину, и этот архив оцифровали в той его части, которая касается репрессий, которые были именно антиеврейские, да, как это, как слово точно?
2: Антисемитские.
0: Да, наверное, так, да.
1: И...
0: Которые касались, в общем, евреев.
1: Да.
0: И среди этих архивов обнаружилось, в частности, такое дело «Круг». Агентурное дело «Круг». Оно сливалось в каком-то смысле с еврейским антифашистским комитетом, потому что там были персонажи и там, и там более-менее одни и те же. Но это не были близнецы и братья. Они шли как бы, ну, не то что параллельно, но, в общем, это было одно, то да не то. И мы сделали с Женей Натановой, прекрасный режиссер, с офигенной совершенно командой, с артистами театра «Фулкроу», сделали вот такой театральный подкаст, как бы театрализованное такое представление, рассказ о Давиде Гофмане. Гофштейне, господи, что я несу. Давиде Гофштейне, писатели, переводчики, драматурги, который был расстрелян в 52-м году.
1: Окей, я просто только жду сигнала.
0: И это, кажется, решено, что этому быть. Кажется, и конкретно вот о Давиде Гофштейне, и о еще нескольких именах из этого дела, так называемого агентурного, будут сделаны вот такие вот... Ну, это можно смело назвать спектаклем. Это не совсем спектакль в его, так сказать, академическом понимании, но это все-таки... Это театральная акция, очень содержательная и чрезвычайно благородная, на мой взгляд.
1: Здоровский, здоровский. Так, здесь у нас просто время нашего разбора полетов истекло. Огромное спасибо Ане Гланц-Маргулис, Руслану Барабанову. Ну, в общем, сбычи мечт, успеха, аплодисментов, новых классов спектаклей и всего-всего-всего.
2: Спасибо.
1: Удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Хариф. Еще одна композиция напоследок. Марк Бернес, «Я улыбаюсь тебе, потому что несмотря ни на что». А затем очередной выпуск новостей и полная иллюминация.
2: Спасибо.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою.

кажется, навек неспокойны. Прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбаюсь.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Минувшей ночью и сегодня утром силы безопасности задержали в Иудее и Самарии более 70 разыскиваемых. Были допрошены сотни подозреваемых. В пресс-службе ЦАЛа сообщили, что в деревне Тель, где жил террорист, совершивший вчера теракт со стрельбой, задержаны 11 разыскиваемых и допрошены около 80 подозреваемых. В районе Тулькарама бойцы подразделения Дувдеван задержали террориста, готовившего теракт. Корреспондент Кан Хаим Гольдич передает со ссылкой на пресс-службу ЦАЛа, что возле деревни Хирбет Абу-Фалах и форпоста Ор-Нахман в региональном совете Бениамина араб попытался сбить автомобилем еврейского пастуха. Пострадавших нет. Военнослужащие прочесывают местность. Генерал-майор запаса Ноам Тивон, занимавший в частности должность командира дивизии Иудеи и Самарии, заявил, что с арабским террором на этих территориях необходимо бороться всеми силами, однако у армии не хватает бойцов для всех фронтов, поскольку правительство не хочет положить конец уклонению ультраортодоксов от военной службы. Возникает закономерный вопрос, почему артиллерийский батальон, специализация которого артиллерийский огонь, должен находиться в Иудее и Самарии? Ответ в том, что нам не хватает бойцов, поэтому силы перебрасывают с одного направления на другое. Кроме того, в Иудее и Самарии, как представляется, утрачено управление ситуацией. Возьмем хотя бы последний случай. Была организована какая-то поездка, которую никто не согласовал. Кто ее организовал? Мы должны услышать результаты настоящего расследования. В интервью журналисту Кан Леат Регев генерал-майор запаса Тивон подчеркнул, что необходимо пресекать и еврейский террор, используя для этого все возможные средства, включая административные аресты. Минувшей ночью Израиль готовился к мощному американскому удару по Ирану, который мог привести к расширению военных действий на Ближнем Востоке и, возможно, к присоединению Израиля к ударам по Ирану, если бы тот подвергся ракетному обстрелу. Израильский источник сообщил корреспонденту Кан Итаю Блументалю, что президент США Дональд Трамп, по видимости, решил отложить удар, чтобы дать Ирану еще одну возможность вернуться за стол переговоров. В секторе Газа в течение последнего часа сообщили об ударе истребителя в районе Хан-Юниса на юге сектора. Других подробностей пока нет. Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых в результате удара беспилотника возле больницы Шухада Аль-Акса в центральной части сектора. Корреспондент Кан Ювалинбар передает, что сегодня в районе Шейх-Радван в городе Газа был убит командующий полицией Хамаса на севере сектора Абд-ан-Насер аль-Макадма. В Министерстве внутренних дел в Газе заявили, что он погиб в результате удара израильских ВВС. Системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник возле консульства Соединенных Штатов в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Об этом сообщило агентство Рейтер. Эскалация противостояния между хуситами и Саудовской Аравией. Представитель хуситов Яхья Сария заявил, что в ответ на саудовские удары в Йемене хуситы атаковали два комплекса саудовской нефтяной компании «Арамко». По его словам, были выпущены десятки баллистических ракет и беспилотников. Сообщается о точных попаданиях. Сария подчеркнул, что хуситы готовы расширить свои действия и принять более жесткие меры в случае дальнейшей эскалации. В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Сирии погибли 35 человек, около 30 получили ранения. Об этом сообщило Сирийское министерство здравоохранения. Государственное информационное агентство САНА передало, что в районе Дер-Аз-Зур столкнулись два автобуса, гражданский и принадлежавший силам внутренней безопасности. Сообщение передал обозреватель КАН Юваль Инбар. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1309 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством. Число подтвержденных случаев заражения приближается к 3000. И в заключение о погоде. Завтра температура понизится и будет немного обычной для этого времени года, особенно в горных и внутренних районах страны. Утром на прибрежной равнине возможен небольшой дождь. В понедельник немного потеплеет, температура будет соответствовать сезонной норме. Во вторник и среду жара усилится. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бейершеве 32, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, из источника. Источники пишут, что театральная группа «Мистарин» специализируется на представлениях под открытым небом, созданных специально для конкретных мест и представляющих собой иммерсивные перформансы в городских условиях и альтернативных пространствах, и активно работает в этой сфере на протяжении последнего десятилетия. Вдохновение для каждого произведения черпается из местной истории. Ансамбль инициировал художественные мероприятия по всему Иерусалиму, по всему Израилю, а также на фестивалях за рубежом. Театр «Мистарин» под руководством Юлии Гинис, выпускница Иерусалимской школы визуального театра, создает уникальный, неповторимый израильский театральный жанр. Ну вот, в студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и гости нынешней полной иллюминации, художественный руководитель театра «Мистарин», режиссер Юлия Гинис. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну и первый традиционный вопрос к корням, к истокам, где родились, чему учились, ну и так далее.
1: Я родилась в Москве и жила там до своих 13 лет. Мои родители большую часть этого времени были в отказе, поэтому у меня было такое довольно особенное детство, в котором центральную роль играл подпольный еврейский детский сад, организованные моими родителями и их друзьями. И как раз именно в этом подпольном еврейском детском саду я впервые начала заниматься творчеством. Там была у нас очень особенная учительница рисования, которая очень сильно на меня повлияла, и мы там очень много рисовали.
0: Ее муж участвовал в гаражной выставке, да, знаменитой?
1: Да, да. Как бы легенда гласит, что когда к ней обратились и предложили поработать учительницей рисования в запрещенном и незаконном подпольном еврейском детском саду, она с удовольствием согласилась. И, наверное, было что-то в том, как она видела творчество, что-то очень особенное, очень настоящее, и это очень сильно на меня повлияло. И уже как бы будучи девочкой, я знала, что я хочу быть художником. Училась немного совсем в Москве в художественной школе перед отъездом. И когда, наконец, мои родители получили разрешение в 86-м году, нам дали 16 дней на то, чтобы уехать из России, большая часть которых ушла на то, чтобы поставить государственные печати на все мои детские рисунки, которые мои родители хотели привезти с собой. Вот, так что это, собственно, начало моего творческого пути. После этого я жила 3 года в Бостоне, в Америке, и после этого в 16 лет я уехала в Израиль, и с тех пор живу в Иерусалиме.
0: А я хотел спросить, вы в Израиле учились немножко в религиозной школе? Но потом вы встретили вашего первого мужа и ушли из этой школы.
1: Да, да. Я ушла оттуда где-то в середине 10 класса. И так, в общем, в школу не вернулась больше.
0: Багрута не получили.
1: Багрута не получила.
0: Но нет. Оказались в центре альтернативной тусовки такой.
1: Да, достаточно такого русского альтернативного андеграунда. На то время среди наших знакомых мы были одной из немногих таких стабильных пар, у которых была квартира, как у нас всегда были какие-то люди. Это вообще было очень особенное время, самое начало 90-х, когда мы просто знакомились с людьми на улице и приводили их домой, и это было как бы ужасно интересно. Да, да.
0: Но потом вы захотели поучиться вот в школе визуального театра?
1: Да, в какой-то момент это было уже намного позже, где-то больше, чем через 10 лет после этого, я решила, что я хочу как-то выйти из этого вот как бы пузыря такого очень как бы...
0: Но вы занимались живописью?
1: Да, но это все равно было очень сильно внутри какого-то как бы вот андеграунда такого, то есть... И совершенно случайно один близкий друг, который был актер, и с которым потом в будущем, после этого я даже работала какое-то время вместе, пригласил нас на свое выступление вот в этой школе визуального театра, и так я про нее узнала. И в итоге я решила, что я пойду туда учиться.
0: Хотя уже дети были, и, в общем...
1: Да, это было как бы действительно... То есть я действительно была старше на порядок большинства ребят, которые там учились на тот момент. Но это было действительно очень интересно, и это очень такое... Тогда, по крайней мере, это было такое очень особенное учебное заведение, где можно было учить очень много самых разных вещей одновременно. То есть...
0: Потом вы сделали дипломный спектакль.
1: Да, я сделала дипломный спектакль, который назывался «Месторин». И этот спектакль пригласили на фестиваль в Сербии. Это был спектакль, который совмещал мою личную историю с разными талмудическими текстами. Мой первый покойный муж, Шурик Синичкин, был специалистом по еврейским классическим текстам и занимался их переводами. И в то время это очень большое место занимало в нашем доме. И сначала я... хотела создавать спектакли, которые основаны на еврейских текстах. Mm-hmm. Именно из-за их очень особенной визуальной красоты. То есть это такие тексты, в которых очень много каких-то визуальных образов, которые очень хорошо сочетались с моим вот, языком mm-hmm. театральным.
0: И увидев в городе Нови Сад синагогу, огромную, но, в общем, неиспользуемую, вы решили заодно поставить спектакль и там, с помощью израильских и сербских актеров.
1: Да, это было...
0: Это свидетельствует такое... о немалой решимости, надо сказать.
1: Это было действительно совершенно безумное решение, но тогда мне казалось, что это реально и возможно, и я предложила в культурному центру, который организовывал этот фестиваль, что вот мы поставим такой спектакль, и я поставила спектакль, который назывался «Синагога», и был основан на текстах о рабби Акиве и его учениках, и через эти тексты в том числе говорил о истории катастрофы в этом месте, но как бы тоже очень это было все очень как бы метафорично и визуально. И потом еще этот спектакль довольно много, мы с ним выступали в разных местах в Восточной Европе, даже в России несколько раз.
0: И уже потом, вернувшись, вы ну, так мало-помалу организовали театр, который называется так, как и первый ваш спектакль дипломный.
1: Да.
0: Хорошо, здесь мы... подождите, у меня есть один комментарий, он даже не вопрос. Вы сказали, что большую часть из тех 16 дней, которые были отпущены вашей семье, так сказать, на оформление всего, заняло оформление, так сказать, вот печати на ваши рисунки. Мне кажется, это был какой-то классный урок, который родители вам дали. Вот, то есть, как бы, это значимость вашего творчества. По-моему, это очень здорово.
1: Да, наверное, мои родители в этом смысле всегда меня поддерживали, и я очень рада, что эти рисунки до сих пор существуют, они висят у моих родителей дома, и каждый раз, когда я туда приезжаю, я как бы на них смотрю, и хотя у меня не очень хорошая память на прошлое, но я очень хорошо помню, как я рисовала каждый из них, какие там у меня были трудности, и что мне не удавалось, и так далее,
0: но
1: и тому подобное.
0: Вам сразу показали, что то, что вы делаете, что-то значит. По-моему, это здорово. Так, значит, в этом месте, ну, театр создан, создан. Мы сделаем первую музыкальную паузу, объясняю я нашим слушателям из плейлиста моей собеседницы. Ну, что, классная композиция, Влади, Каста, чемпион мира. Кстати, хорошая мысль, хорошая строчка. Слушай.
2: Я разочарован. В чем? Да ни в чем. Не понять, из-за чего вам. Рассказ прекращен.

0: в студии художественный руководитель театра «Мистарин», режиссер Юлия Гинис. И мы продолжаем разговор. Ну, теперь мы от вашего личного биографического пути переходим к пути театра. В чем особость театра «Мистарин»?
1: Ну, в первую очередь, театр «Мистарин» на протяжении последних больше 10 лет создает спектакли не на сцене, а в альтернативных помещениях. Что значит альтернативные помещения? То есть это может быть музей, это может быть центральная автобусная станция в Тель-Авиве, это может быть заброшенные какие-то здания, это могут быть не до конца использованные там какие-то помещения. И...
0: Больницы, библиотеки, музеи, все может стать.
1: Да, да, абсолютно. И в сущности, то, что мы делаем, мы создаем в этих помещениях миры, внутри которых публика может передвигаться и существовать, и имеет тоже какую-то свою роль. Например, скажем, в спектакле «Севен» на 7 этажах центральной автобусной станции публика была в сущности душами, которые идут по 7 кругам ада, потому что этот спектакль был вдохновлен божественной комедией Данте.
0: То есть он назывался «Севен», да?
1: И он назывался «Севен», в нем 7 актеров вели публику по 7 этажам центральной автобусной станции. При этом само помещение становится, собственно, главным актером в этих спектаклях. То есть оно не просто, это не просто сайт-специфик, когда очень часто в последнее время делают сайт-специфик в смысле, что вот как бы давайте сделаем что-нибудь прикольное в прикольном помещении. Наш подход значительно более глубокий. То есть мы пытаемся увидеть помещение как главного актера, который рассказывает какую-то историю. Может быть, это реальная история этого места, а может быть, это какие-то параллельные миры, которые существуют в этом пространстве, которые как бы заложены в нем, и мы пытаемся их проявить и воссоздать эти фантазии для зрителя.
0: То есть... Ну, мы можем сказать еще, что ваши спектакли иммерсивны.
1: Они иммерсивные это такое очень большое слово, и никто на самом деле до конца не знает, что это значит. Они иммерсивные, каждый по-разному. Mm-hmm. То есть их иммерсивность во многом заключается в том, что публика окунается вот в эту вот альтернативную реальность того помещения, в котором спектакль происходит. А дальше каждый отдельный спектакль может быть иммерсивным по-разному и в разной степени.
0: Понятно. То есть, ну, ось любого вашего спектакля — это помещение. Это та локация, которую вы выбрали, в которой вы будете жить.
1: Да. Да, хотя есть спектакли, которые в каком-то смысле они значительно более, как это сказать, более гибкие. То есть таких спектаклей у нас не очень много, но есть спектакли, которые сравнительно легко могут как бы
0: монтироваться
1: в разных пространствах, как бы и быть разными как бы, в разных пространствах. То есть понятно, что один и тот же спектакль, который происходит в ночном клубе или, например, в скейт-парке, это в каком-то смысле два разных спектакля.
0: Вы этим пользуетесь, насколько я понимаю, в том плане, что если у вас вдруг по каким-то причинам уходит одна локация, у вас есть версии.
1: Да, мы стараемся этим пользоваться. К сожалению, совсем не про все наши спектакли это возможно. То есть есть спектакли, которые очень сильно завязаны на определенном пространстве.
0: То есть «Севен» уже не подлежит возобновлению?
1: Нет, нет. «Севен», например, хотя были как бы какие-то идеи на протяжении... Он закончился сразу с началом «Короны». И потом уже после «Короны» мы его не восстановили. И были на протяжении этого времени какие-то идеи. идеи насчет каких-то альтернативных для него помещений, но ничего как бы так не подходило, как то пространство, в котором он был создан. То есть, да, есть еще несколько спектаклей, которые они очень специфичны для своего пространства.
0: Но за то, кто убил Эрлозерова, как у вас это называется, мюзикл, да, он, по-моему, в целых трех версиях существовал и существует.
1: Он даже в четырех версиях существовал.
0: Уже в четырех.
1: Да, он существовал в четырех версиях, и каждый раз он немного менялся. В этом смысле этот спектакль, он как бы... Он немножко другой, потому что в нем действительно довольно много текста, в отличие от других наших спектаклях. И он основан на архивном исследовании, очень таком серьезном и глубоком, там 400 страниц архивных документов, которые специально было заказано для этого спектакля. И поэтому в каком-то смысле его пространство — это немножко как бы вот этот вот архив, на основе которого он был создан. Да, конечно, когда мы сделали его в первый раз в музее Бейт-Аир, то там очень было важно то, что сцена похорон, например, происходит ровно в том месте, где она реально происходила, и публика участвует в ней. Но поскольку есть, там есть вот этот вот как бы архив, он как бы позволяет... его перенести в какие-то другие помещения, в других версиях.
0: То есть и вы этим пользуетесь, наверное, и правильно пользуетесь, потому что эти спектакли хоть как-то, отличаются один от другого. Помещение оказывает свою, так сказать, свое действие.
1: Да, они очень сильно отличаются. Да.
0: А потому что аура разная, потому что эти помещения хранят разные, так сказать, тайны и прошлое.
1: Да, да, несомненно.
0: Вы существуете 20 лет.
1: Ну да, более не менее.
0: И у вас сколько? Порядка 20 спектаклей вообще?
1: Нет.
0: В репертуаре?
1: Как бы с тех пор, как мы начали работать, у нас намного больше спектаклей,
0: больше.
1: Чем 20, потому что были... Как бы мы, в принципе, создаем один спектакль в год, но как бы были года, когда мы создавали больше, чем один спектакль. Угу. Поэтому спектаклей на самом деле создано было намного больше.
0: Но одновременно идет 2, 3, 4 спектакля и вряд ли больше.
1: Скорее больше, как 2-3.
0: Угу. Вы как бы с кем-то, я не знаю, воображаемо просто конкурируете из театров, которые работают в схожей эстетике, за рубежом, например?
1: Не знаю, не уверена, что слово «конкурируете», оно вообще релевантно. То есть есть театры за рубежом, которые делают какие-то иммерсивные вещи, что-то из этого более близко к тому, что мы делаем, что-то из этого совсем другое, чем то, что мы делаем. То есть, например, одна из самых известных групп в мире, которая занимается иммерсивным театром, это «Панчдранк». Они делали спектакль в Нью-Йорке, который называется «Sleep No More», но это совершенно другой вид иммерсивного театра, чем то, что делаем мы. Это обычно спектакли, которые происходят в помещениях, которые очень большие, это какие-то ангары, как бы огромные, и там значительно меньше как бы акцент на помещение и на то, как бы, на тот storytelling, как бы есть сейчас такое модное слово, которое идет вокруг помещения, и больше на какие-то игровые элементы для публики, которая как бы участвует в спектакле. Мы делаем вещи, которые очень специфичны, вот именно работой с помещениями.
0: То есть можно сказать, что, хотя это не так, но как бы иммерсивность все время и важна вам в разных формах, но как бы помещение, если подытоживать, немножко важнее, это самое ключевое, даже больше, чем иммерсивность.
1: Просто, опять же, иммерсивность — это очень большое слово, оно может означать много вещей. То есть есть в иммерсивности некоторые элементы, которые нам очень важны. Например, тот факт, что актеры всегда находятся очень близко к публике. Это совершенно другой стиль актерской игры, чем привычная актерская игра на сцене, потому mm-hmm. что все, что актер делает, оно находится как бы под огромным увеличительным стеклом. И нету места для какого-то как бы для неестественности. То есть все должно быть очень по-настоящему, все должно быть очень естественно. Нету места для пафоса или для драмы, которые часто ассоциируются с театром. И это, например, та часть иммерсивности, которая мы уже как бы, то, что называется, на нее подсели. То есть очень трудно после того, как актер испытывает вот это ощущение, когда его зритель прямо находится перед ним и смотрит глаза в глаза, после этого как бы перейти к диалогу, который происходит со сцены, как бы где-то далеко, где зритель там в темноте, и его не видно. Поэтому, например, вот этот элемент иммерсивности, он для нас очень важен.
0: Я просто на чем-то подобном, а не у вас, но присутствовал. Как бы я вот не уверен, что, например, если тебя вдруг неожиданно плюхнется зрительница, участница, так сказать, актриса на колени, то как бы ты будешь как зритель счастлив. Вас, я так понимаю, скорее арт-терапия, чем шокирующие какие-то вещи.
1: Ну, во-первых, мы действительно очень сильно верим в терапевтические свойства такого вида театра. Во-первых, потому что это театр, который позволяет переосмыслить разные помещения, которые находятся в нашем пространстве и в нашем сознании. И у всех этих помещений есть какая-то своя история. Центральная автобусная станция в Тель-Авиве — это помещение, которое окружено огромным количеством эмоций со стороны людей, которые там периодически бывают. Я думаю, что из всех зрителей спектакля «Seven» самая часто встречающаяся фраза, которую я слышала за все годы, когда мы делали этот спектакль, это что «я не был здесь годами», и я совершенно не представлял, что это место может быть таким. Или это место совершенно ужасное, но сегодня я увидел его в абсолютно новом свете. Поэтому, кроме этого, наши зрители, они двигаются во время спектакля, они не сидят на месте, они не пассивные. И поэтому их, наверное, для нас самое важное — это вот вы меня спросили, если главное — это иммерсивность или это главное — это помещение. Я думаю, что для нас самое важное — это эмоциональные переживания наших зрителей. Поэтому мы к зрителям относимся очень бережно. Мы их не шокируем, мы никого на них не сажаем. Мы, наоборот, стараемся создать ситуацию, в которой зрители чувствуют себя максимально комфортно для того, чтобы вообще ни о чем не думать и полностью отдаться тому, как бы, тому, что происходит в этот момент.
0: Вы достаточно крупный театр. Вот, и сколько в Израиле всего примерно труп там?
1: 40, около, да? 40.
0: И вы, в общем, так сказать, одна из самых крупных театральных труп.
1: Да.
0: Так, мы готовы продолжить, но сейчас давайте послушаем «Ману Чао». Это облегчит переваривание, потому что на самом деле очень интересно разговаривать с вами. Давайте послушаем музыку и продолжим разговор.

0: cinemas, les séries cinémas, c'est tout ça. Je crois que c'est moi, nous, je m'en viens, car avant, vous devez chiner, c'est sur Mauritania. Puis j'ai un bâche de gazine, regardez à quel point.
1: В студии художественный руководитель театра «Мистарин», режиссер Юлия Гиннес. Мы продолжаем. У вас специфическая труппа, потому что ваши актеры должны что-то уметь, чего, может быть, там, традиционный актер, который играет в другом театре, может позволить себе не уметь. Что у вас, что у вас за актеры и насколько есть постоянные какие-то участники труппы? Есть или вы, например, можете кого-то позвать на один спектакль? Как у вас происходит в труппе вообще вот, взаимодействие?
2: Во-первых, мы очень много работаем с движением. И поэтому все наши актеры должны иметь какой-то минимальный уровень вот того, что называется физическим театром. Желательно, чтобы это было даже больше, чем минимальный уровень. То есть в наших спектаклях не очень много текста и довольно много хореографии. И это может быть что-то более классическое, например, такое как танго, а может быть, как бы наоборот, что-то в стиле какого-то современного танца или просто движения. Но работа с телом, она очень-очень важна именно потому, о чем мы говорили до этого. То есть поскольку этот язык, который мы создаем, где актеры находятся очень близко к публике, поскольку он должен быть таким правдивым и настоящим, в первую очередь мы работаем с телом, потому что это то, через тот инструмент, через который мы можем выражать наши эмоции наиболее по-настоящему, наиболее правдиво. И это некий, то, что называется по-английски skill, то есть это что-то, что люди учат там в театральной школе, в разных других местах, и актеры, которые никогда не работали таким образом, не всегда понимают, что конкретно от них требуется. Кроме этого, мы довольно много работаем с пением, и поэтому это всегда плюс, если актеры могут петь хотя бы на каком-то как бы таком базисном уровне, а если больше, чем базисном, то это вообще прекрасно и замечательно. И
1: играть на инструментах, может быть.
2: И да, тоже как бы мы всегда стараемся, чтобы в каждом спектакле были как бы актеры, которые и поют, и которые и двигаются. То есть это может быть, что кто-то очень силен в хореографии, кто-то поет очень хорошо, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то очень силен в интеракции с публикой. Это тоже совершенно особенный арт, который очень важен, мочь. Вот вы вот говорили про то, что иногда бывают такие спектакли, где что-то происходит прямо как бы внутри публики, и это что-то шокирующее, и не всем это приятно. Мы как раз очень много уделяем внимания именно тому, как создать у публики ощущение полной уверенности в том, что все как бы идет сейчас по плану, что все нормально, что как бы есть какие-то четкие границы, четкие законы, куда идти, что сейчас делать, где стоять. Это тоже очень как бы важно, и есть в труппе актеры, которые делают это просто супер хорошо. И насчет постоянной труппы. И есть актеры старого ансамбля, с которыми я работаю с 2009 года. И с многими из них я продолжаю работать в разных спектаклях, с некоторыми практически в каждом спектакле. И постепенно как бы с каждым новым спектаклем добавляются актеры, которые хочется, чтобы они остались, и они остаются. Сейчас у нас есть где-то около 20+, там, 25 актеров, с которыми мы работаем на постоянной основе. Многие актеры, которые приехали после войны, начала войны на Украине, и которые имели вот такую вот специфическую подготовку, которую мы ищем, мы с удовольствием их как бы привлекли и продолжаем с ними работать.
1: Юля, из чего складывается драматургия спектакля? То есть я понимаю, что нет пьесы какой-то, по которой вы работаете, у вас вместо пьесы помещение. Как бы. Что же такое все-таки драматургия для театра «Мистарин»? Я даже понимаю, что вы неизбежно должны создавать эту драматургию, может быть, с какими-то коллегами, но я понимаю, что вы должны стоять и в центре драматургии. Но что это для вашего театра?
2: Это очень сильно зависит от каждого спектакля. Я думаю, что... То есть у нас есть несколько разных моделей создания спектаклей. Одна модель... Как, например, вот создавался спектакль «Севен», это когда я прихожу к актерам и говорю, вот есть вот такие вот тексты, как, например, «Божественная комедия Данте» или еще какие-то тексты, есть вот такие вот как бы образы, и мы постепенно начинаем представлять себе вот этот мир, который может здесь происходить. Дальше очень центральная часть процесса — это импровизации и репетиции внутри самого помещения. Что может происходить внутри этих помещений? И совместный поиск как бы тех историй, которые это помещение рассказывает. Иногда этот поиск очень физический, это поиск телом. Как бы реально там, несмотря на то, что центральная автобусная станция — это не помещение, где кому-то захотелось бы ползать, но поверьте, что наши актеры могут немало рассказать о том, как они прочувствовали это помещение каждой клеточкой своего тела. И иногда есть что-то значительно более конкретное, как, например, в случае с Орлозеровым, когда есть архив, и там есть пьеса, вполне написанная пьеса, написанная моим коллегой и близким другом, доктором Разом Вайнером, который ее написал. Иногда это какая-то совместная работа, когда одновременно мы исследуем помещение, одновременно пишем какие-то тексты для песен и складываем все это вместе. Потом происходит некоторый процесс редактирования, когда становится понятно, окей, вот это будет в начале, вот это будет в конце, вот это последует за этим. И этот процесс достаточно длительный для того, чтобы выверить энергетику спектакля, потому что в отличие от спектакля, который происходит на сцене, где публика сидит в зале, то мы не знаем, что как бы происходит с каждым человеком в публике. Кто-то зевает, кто-то слегка уснул, кто-то смотрит в телефон, кому-то, наоборот, ужасно интересно, и он полностью как бы с тем, что происходит на сцене. В наших спектаклях публика является частью спектакля. Поэтому если есть какое-то провисание энергетическое, если что-то как бы где-то затянулось или не произошло в точности вовремя, вот в ту секунду, когда оно должно произойти, то это чувствуется моментально. И поэтому каждый спектакль очень сильно отличается от другого такого спектакля, скажем, на следующей неделе, потому что это другая группа публики, и это совершенно другой спектакль. То есть один и тот же спектакль, когда на него приходит, там, скажем, группа подростков, и тот же спектакль, на который приходит группа пенсионеров, это два совершенно разных спектакля энергетически, потому что публика, она является частью того, что происходит.
1: Просто поскольку самым захватывающим является сам процесс креэйшена, рождение идей. Во всяком случае, это меня захватывает больше всего. Как так случается, что вот вы, не знаю, будучи на Тахане Мерказит или нет, вдруг ощущаете идею будущего спектакля «Севен»?
2: Не знаю, это со мной происходит как-то интуитивно. Когда я была маленькой, вот в Москве перед нашим отъездом был последний буквально год, когда я начала ездить сама в метро. И я даже тогда представляла себе, что это метро, это какое-то фантастическое пространство, какой-то огромный дворец, где там происходят какие-то фантастические вещи. То есть я чувствую, я прихожу в это пространство, и я чувствую, что там вот должно произойти вот что-то такое. Я еще сама не знаю до конца, что это вот такое, но я его чувствую и начинаю как бы подбирать к нему какие-то как бы образы, какие-то одевать его как бы в какую-то форму и смотреть, окей, это подходит, это не подходит, это оно, это не оно, как бы и так далее.
1: А, например, с Арлозером что было первотолчком? А сам музей? Или почему Арлозеров, например?
2: С Арлозеровым там была смешная история. Когда этот музей обратился к нам и сказал, что они хотят, чтобы мы сделали там спектакль, то я сказала сразу, ну, есть какая-нибудь интересная тель-авивская история, что-нибудь там детективное или что-то в этом роде? Он сказал «Убийство Арлозерова». Он сказал это в каком-то смысле даже в шутку. Вот. Но когда мы пришли в музей и предложили им это, они очень этим заинтересовались и как бы очень захотели именно это. И так, собственно говоря, этот спектакль родился. То есть там это была в каком-то смысле случайность. Это на самом деле единственное помещение, в котором происходил спектакль, который реально основан на документальных событиях и которые происходили реально там, в этом месте.
1: Угу. То есть в каждом случае это по-разному, но, по-моему, чертовски интересно, когда вдруг вы определяете, что вот в этом помещении что-то есть, что вас манит, что вас туда зовет, и как к этому, и какие события, какой разговор к этому приладить. То есть спектакль один, который у вас в помещении бывшей больницы, например, да, потом интересный спектакль, который происходит в библиотеке. Это сначала были больница и библиотека, а потом все остальное, или искалось помещение под ряд материалов, которые уже складывались?
2: Нет, это всегда начинается с помещения. То есть кто-то предлагает нам определенное помещение, и дальше уже как бы с этого это начинается. Но я хочу сказать, что на самом деле это намного больше, чем это. То есть, например, хороший пример этому — это спектакль, который называется «Школа», который мы поставили в Иерусалимской школе, обычной совершенно школе. И этот спектакль мы поставили вместе с 7 учениками этой школы. И это было как бы с самого начала данное, как бы, то есть это был договор со школой, что мы ставим там спектакль, и что эти ученики будут в этом спектакле участвовать. Я не знала, про что еще будет так этот спектакль, но в итоге само участие этих ребят в спектакле стало частью его истории, потому что в итоге это был спектакль про встречу со своим внутренним ребенком, где у каждого взрослого актера был свой молодой актер, который был его внутренним ребенком. И это смогло произойти не только в этом помещении, это смогло произойти только в этих обстоятельствах. То есть все становится частью спектакля, все, что находится внутри этого процесса. Точно так же, как спектакль в библиотеке, который происходит сейчас, на сколько там, когда прошло почти 3 года после 7 октября, спектакль был создан год назад в состоянии очень специфическом, как бы, которое происходит сейчас в мире. Это спектакль, в котором есть очень много апокалиптичного. При этом этот спектакль, который происходит в библиотеке, в которой находится знаменитый витраж Ардона, показывающий, как это называется по-русски, воскрешение из мертвых и как бы более-менее апокалипсис, то есть это витраж, основанный на библейских текстах про апокалипсис, и наполненный мистическими знаками и так далее и тому подобное. То есть это не только помещение, это все, что как бы есть в данный момент вот в этой точке времени и пространства.
1: Вообще возникает такое зыбкое ощущение, как невыносимая легкость бытия, да, вот, то есть однократность, вот эта вот исчезающая почти вещь, которую, тем не менее, нужно зафиксировать.
2: Да.
1: Так, теперь спрошу, воспользуясь тем, что вы говорили, вот, что мы увидим еще в нынешнем сезоне, и знаете ли вы, чем открывается следующий, о чем можно говорить?
2: Ну, на самом деле, до праздников у нас осталось только два спектакля. Один из них — это спектакль «Алиф», который происходит в бывшем здании Национальной библиотеки в университете Гиватрам в Иерусалиме. Там как раз, где находится мистический витраж. Это спектакль, основанный на каббалистических текстах про буквы. Но на самом деле это спектакль, который... про то, как вообще мы живем сейчас в том времени и пространстве, в котором мы живем. И он будет 30 июля. А 5 августа там же, в библиотеке, мы показываем наш довольно уже старый спектакль, который называется «Рамсет». И это спектакль в стиле хип-хоп, в котором публика в том числе танцует между сценами. И это такой очень чувственный, очень красочный спектакль о запрещенной любви. Вот его тоже можно будет посмотреть там 5 августа.
1: Так. Что будет потом?
2: На самом деле мы сейчас начинаем работать над новым проектом, но пока что, который тоже будет происходить в Иерусалиме, в очень центральном месте, но я пока что не буду рассказывать о том, где это будет и когда это будет.
1: Ваше право. Спрошу, вот как, ваши спектакли достаточно, вот даже по разговору, да, вот метафоричные, сложные. Вы уверены, что публика правильно их расшифровывает?
2: Да, это всегда такой вопрос, вот правильно, как правильно расшифровать? Но я думаю, что это что-то, что я осознала для себя еще много лет назад, когда вот мы с

0: правильно ли я понял, что... Я обычно всегда спрашиваю их, а что же вы... Или наоборот, меня спрашивают, а вот объясните, а вот что вот это было? Вот, я всегда спрашиваю, а что вы увидели? И обычно то, что люди говорят, это очень тонко и совершенно было там заложено. То есть это не спектакли про трактовку, это спектакли про эмоциональное восприятие, про нахождение в каком-то эмоциональном пространстве здесь и сейчас максимально, чтобы публика была там в этом здесь и сейчас максимально. А дальше это уже не важно, что конкретно, как бы,
1: то
0: что
1: есть...
0: конкретно
1: полнота ощущений, скажем,
0: да,
1: так.
0: Да.
1: Вот это и есть цель, как бы, полнота,
0: да,
1: ощущений. Да. У нас, ну все, пора задавать последний вопрос. Я о нем никогда не предупреждаю гостей. Иногда получаю проклятие. Ну, в общем, все заканчивается хорошо. Вопрос-прочерк. То есть, как бы, это ответ на вопрос, которого я не задаю. Иными словами, можете вообразить себе любую аудиторию, хоть слушателей наших, хоть своих коллег, актеров, хоть близких, и сказать в течение минуты то, что вы хотели бы сказать. Вот, кстати, про ту полноту ощущений, о которой мы только что говорили. Вот наполните минуту тем, что вы сейчас чувствуете, думаете, и отнесите, так сказать, отнеситесь к той аудитории, которую вы себе сейчас вообразили.
0: Ну, я думаю, что, наверное, то, о чем я сейчас думаю, это что мне кажется очень важным в той реальности, в которой мы живем, что есть такая возможность прийти куда-то и по-настоящему быть там полностью всей душой и всем телом. Не только интеллектуально, но и эмоционально. И что есть в этом что-то очень... лечебное, что в мире экранов, когда есть так мало вещей, которые мы ощущаем всем телом, мне важно думать, что то, что я делаю, то, что делает театр Мисторин, то, что делают актеры театра Мисторин, это не просто создание искусства, которое имеет, конечно, огромную важность и право на существование, но что это что-то большее, что это наша альтернатива, что что бы ни происходило там вокруг, в мире, который нас окружает, мы создаем вот этот вот момент чего-то настоящего, духотворенного и ценного как для нас самих, так и для наших зрителей.
1: Юлия Гинес, мы вас услышали, и здесь полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Юль, что провели этот час с нами. Кажется мне, нет, я скажу, что я уверен, что делаете вы невероятно сложное, странное, очень важное, я не знаю, дело, искусство, тут любое слово подойдет. Удачи вам огромной и всемирной, и от нас, зрителей, понимания. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив. До следующего четверга, пятницы, субботы. Сейчас слушаем еще одну композицию от Юлии. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в этой программе я бы хотела вспомнить замечательного писателя. Я лично умудрилась, успела, смогла влюбиться для меня тогда в первое его произведение. И до сих пор я обожаю его. В Израиль вместе с нами переехал и знаменитый двухтомник этого человека. Это писатель, это сценарист. Его ирония, его творчество связано постоянно с чувством юмора, с иронией. И вот это сочетание в его произведениях комического с драматическим и при этом глубокий лиризм – это все отличают произведения Нодара Владимировича Думбадзе. Когда я готовила эту программу, я поразилась, что он так много успел сделать, уйдя из жизни очень рано, в 56 лет. И недавно отмечали его 95-летие. Столько успеть, столько написать, поколение вновь, кто-то для себя, кто-то впервые читают и влюбляются в его строки, в его характер. И думаю, что те, кто знают фамилию Думбадзе, понимают и темы, основные темы Думбадзе. Всегда ими были вера в человека, в конечную победу, в торжество лучших качеств человека и, конечно, многие из нас были зрителями его произведений, потому что очень многие были экранизированы или инсценированы, в том числе и по его собственным сценариям. Так что, я думаю, мы перенесемся в мир в очередной раз Нодара Владимировича Думбадзе.

0: Надар Думбадзе. Это был большой путь от ребенка, чей отец был репрессирован и расстрелян, до председателя Союза писателей Грузии. На пике своего творчества он получил Ленинскую премию за роман «О вере в Бога». Известно, что его отца расстреляли по указу его же близкого друга Лаврентия Берии. Мать же после ареста, будущий всенародный любимец, уже увидел после окончания школы, и они долго-долго привыкали друг к другу. Он считал, что каждый писатель на протяжении всей своей жизни пишет одну единственную книгу. И это действительно так. Во всех текстах Надара Думбадзе очень много автобиографичного, это он не скрывал. Он незримо и зримо присутствует в очень разных своих книгах, повестях, в рассказах. Фактически он их главный герой, только с разными именами и в разные десятилетия. Знаменитая книга, о которой я говорила в начале, в которую я влюбилась, когда мне было всего лет 9, и я, находясь в санатории со своей семьей, читала ее всем вслух, всем, кто окружал нас на скамейках, сидя, читала я это. Думаю, что, может быть, вы и догадываетесь, какую эту книгу я выбрала для чтения летнего. «Я, бабушка Илико и Илларион». Скульптурная композиция «Я, бабушка Илико и Илларион» находится в детском городке Мзиури имени Думбадзе, между прочим. Его биографию действительно легко можно отслеживать по текстам. Первый то ли роман, то ли повесть, о которой я уже начала разговор, отражает наследие такой смеховой народной культуры, рассказывает историю сироты, который благодаря всем тем теплым, смешным людям, что его окружали, никогда не чувствовал себя сиротой.
1: Буду петь на вас!

Шторм высоких ветер дует, значит, очень впереди. Погоди, тяжелый ветер, хоть немного погоди. Я еще не очень.

0: Предлагаю услышать сегодня фрагменты, которые представляют нам определенные произведения Надара Дубадзе. Ефим Капелян, Сергей Юрский. Я, бабушка, Илико Илларион.
1: Я провожу тебя, дядя Илико.
2: Сам я дойду, мальчик.
1: Зайдешь?
2: Сам.
1: Смотри,
3: что я говорил. Не заметил?
4: Илларионни!
2: Ну что тебе, кривой черт?
4: Ночью спать, когда будешь ложиться, не забудь свой новый глаз в стакан с водой опустить.
2: Что?
4: Ничего. Ну, подмигни, подмигни мне новым глазом.
2: Илико Чигогидзе.
4: Да-да-да-да-да, почаще повторяй мое имя, а то забудешь. А тебе повезло, ты же любишь охотиться. А теперь тебе не нужно глаз прижмуривать, прямо прикладывай ружье и пали.
2: Илико Чигогидзе, не вхвати меня в грязь.
4: Говорил Чевардадзе, не подходи с ножом, а то разобью твою стеклянку, а то лови меня за хвост.
2: Я
4: далеко.
5: Вы что, с ума посходили, беспутные?

Если в повести «Я бабушка» или «Койларион» можно проследить историю сироты, то в совершенно потрясающем его произведении «Я вижу солнце» с лиричной такой точностью, но при этом с неприходящим, конечно, грузинским юмором, мы прослеживаем тогдашнюю действительность Великой Отечественной войны, которая гремела бомбовыми раскатами где-то очень далеко от Закавказья, но которая тогда незримо пришла в каждый дом, в каждую семью, историю, судьбу. Сложные отношения, но все-таки сложившиеся с матерью, это тоже автобиографическая часть, показаны в «Солнечной ночи». Думаю, многие читали и это его произведение, как обозначенные, скажем, и пути прощения, тогда, когда, казалось бы, прощать уже невозможно. Все это и даже состояние здоровья Ндубадзе, который в 56 лет ушел после четвертого инфаркта, даже эти инфаркты, как и сложный философский дискурс, который вел он сам с собой на протяжении всей жизни, о вере в Бога, о вере в коммунизм, все это очень сложное, иногда, может быть, даже для кого-то, для читателей могло показаться неким потоком сознания, все это было на страницах совершенно замечательного «Закона вечности», который он написал. Как он говорил о себе, «Я генетический христианин». Сложный текст, практически метафизический. С одной стороны, это квинтэссенция духовного поиска его правды, человеческого умиротворения. С другой стороны, это вызов существующей действительности. И та самая Ленинская премия, о которой я говорила, врученная за этот последний его роман, воспринималась как, с одной стороны, эталон советской мудрости того времени, а с другой, именно по причинам и по сути написанного, было верхом наглости самого Ндубадзе, как он иногда потом говорил, когда нельзя нейтрализовать или заставить замолчать человека, который стал уже, по выражению Расула Гамзатова, особым понятием, особым домом или аулом, скажем, нашей прозы, осталось только прилюдно наградить, признав его достоинство.

Я чуть с жизнью не простился, когда узнал о твоей беде. Пусть второй глаз у меня потухнет, если я неправду говорю. Иначе быть не могло. Твоя беда — это моя беда. А твоя слепота — моя слепота. Это всем понятно. А этот чудак обиделся, а? Вот не ждал. Ты меня зовешь кривым, а? Сколько лет, я ничего не обижаюсь. Кутузов тоже был из Илларионов, тоже одноглазый. Ничего, лучше всех видел. Весь мир видел насквозь. Подумаешь, один глаз. Оба глаза потеряем, и то ничего. Возьмемся с тобой за руки и пойдем шагать по этой земле. Сами не сможем, этот паршивец Зурихела нас поведет. А ты свой большой нос повесил.

В нашем эфире сегодня невольно проходит замечательный грузинский оттенок, шарм, красота этих мест. Поэтому я сочла возможным вставить в наш эфир темы определенные благодаря голосам Вахтанга Кикабидзе, Тамары Гверцители, Орейра, Нани Бригвадзе. Давайте услышим.

Фаэтон легко, пылись под копыт вороных моих коней. Отскакал свое старый фаэтон, годы мимо пронеслись. Под шарманку мне

0: я большое количество писем получаю, но у меня нет возможности всем ответить. Я хочу вот, если возможно, поблагодарить их за эти письма. Не все хвалят меня, конечно, есть и замечания. Так что я благодарю всех за внимание. Но я знаю, что очень большие надежды на нас, писатели, возлагают советские читатели. Вот потому что от писателей очень многого ждут. И вот я желаю писателям, желаю, чтобы они оправдали надежды читателей своих. И желаю читателям, чтобы они от нас получили хорошую продукцию. Книги хорошие, патриотические, умные, мудрые. Но такие книги писать удается редко очень. Что же это не такая легкая профессия, как кажется некоторым, быть писателем. Недаром говорят, что писатель – это инженер человеческой души. Значит, это очень серьезная и трудная работа. В труде писателя внутренне мы всегда должны быть готовы говорить от имени своего народа честно, как это нам наша совесть позволяет, быть откровенным и честным. И чистым перед своим народом.
1: Был очень теплый июньский вечер. Большие лучистые звезды тесно усеяли темное, какое-то густое небо. Казалось, можно протянуть руку и отломить кусочек неба со звездами. Вот такое оно было, плотное и низкое.
2: Сосо, о чем ты думаешь?
3: Знаешь, этого хоть я и сам понять не могу.
2: Но все же, о чем ты думаешь?
3: О небе думаю.
2: А что ты думаешь о небе, Сосо?
3: Думаю, что вот если бы небо было зеркалом, как хорошо бы в нем все отражалось. Тогда мы, глядя в небо, видели бы друг друга. И вообще все люди узнали бы друг друга, дружились бы.
2: Хорошо было бы.
3: Конечно. Я увидел бы много стран. Вообще все страны. А все увидели бы нашу страну. И тогда, наверное, не было бы больше войн. Потому что люди поняли бы, что все они не такие уж плохие. И что в мире много добра.
2: Как это было бы прекрасно, если бы небо было зеркало. Сосо, а какого цвета небо?

0: Андрей Вознесенский писал о Думбадзе. Он удивительно добрый человек. Те страдания, которые жизнь ему принесла, перелились и сконцентрировались в доброту его, которую он смог отдать людям. Тексты, которые сочетают в себе лиричность модернизма, философию постмодерна, это тоже Думбадзе. И самое главное, возможно, я до сих пор продолжаю быть в этом уверена, это, конечно, юмор. Среди любимых писателей Надара Думбадзе был не только Гоголь, Чехов и Зощенко, что вполне понятно, но и Сервантес. Для него, так же, как и для великого автора книги «Всех миров и народов», смех был важен как, ну, наверное, как способ очищения, как способ возвышения души. Для него точно, да. И многие говорили, Думбадзе – это такой Данелия от литературы. Именно Данелия от литературы. Что такое Данелия? Кто такой был Георгий Данелия не только для любимой Грузии, но и для всего мира, для тогдашнего Советского Союза, для нас, тех, кто помнит, что он смог сделать в кинематографе, и для его чувства юмора. Я думаю, что мы помним. Давайте услышим голос Данелия сейчас.
1: Людей теряют только раз, и след теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. Уходит. Уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Уходит.

0: его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вернем, перевернем, и праздник для него устроим.
1: Я счастлив, когда мои произведения нравятся людям и в жизни людей. Иногда вот один человек, незаметный абсолютно, может такую огромную роль сыграть. Вот такой факт, знаете, это я не сам придумал, но это открытие для писателя. У меня хат, я есть слепая девочка, героиня. И это правда существовала девочка. И она, эта девочка, заходила абсолютно зрячими глазами, но она была слепая. И я часто ей говорю, когда утром она рано приходила играть со мной, маленькая была, я 4 годика была, я ей все время говорил: отвернись. А вообще-то фраза, она простая, как будто, знаете, отвернись, девочки. Говоришь, отвернись, слепой девочки. Разве не все равно, она отвернется или нет? Вот в этом отвернись проявилось то, что никто ее не считает слепой, понимаете, потому что у нее внутренний свет. И вот этим внутренним светом я хотел, чтобы была моя повесть озарена, и так это одна такая, якобы, незначительная фраза и незначительный эпизод сделал значительную всю мою повесть.
2: Сосо, а какого цвета небо?
3: Небо? Небо синее, Катя.
2: А синий – это какой цвет?
3: Ну, синий – это как голубой.
2: А голубой – это красивый цвет?
3: Очень, очень красивый.
2: А какое красивое? Какое оно красивое?
3: Красивое? Я повернулся к Хате и стал рассматривать ее лицо, белеющее в мягком вечернем свете. Красивые, красиво большие голубые глаза, черные ресницы и брови. Я осторожно провел пальцем по бровям Хати, и она улыбнулась своей светлой улыбкой. Я обнял ее за плечи, притянул к себе и осторожно поцеловал ее глаза. Хатия.
2: Молчи, Сосо.
3: Я не видел ничего, кроме звездного неба и Хатии. А Хатия видела меня. Только меня и солнце. Небо же, огромное светлое небо, видело нас обоих и улыбалось нам.

Дардо Умбадзе и его персонажи, то есть фактически он сам. Он был очень благодарен судьбе и, по всей видимости, собственно, стране за возможность получить образование в свое время. И, кстати, оно было у него экономическим, как у его первого героя, Зурико, он же Зурикелла. Он даже писал: «Самые светлые мои обители, самому высокому храму моего бытия, университету, приношу неизмеримую любовь и благодарность». И вот эта тяга к знаниям, эрудиции, к эмоциональному интеллекту, все это отражено в очень разных его книгах, в рассказах, повестях. И ничего в данном случае небывалого, как он говорил, художественная литература не создает, она ищет сокровища в недрах народных, находит и затем возвращает тому же народу его мудрость и его добро. А проза, она такая вкусная, это такое воплощение грузинской народности. Для кого-то из нас, когда мы будем читать та или иная страница, абзац, название, возможно, напомнит нам запах хачапури, вкус сациви, винный хмель изабеллы. Все это созвучно, естественно, созвучно с человеком, как созвучно, например, с нашей душой может быть лирика любимых поэтов Есенина, Пушкина, как могут вплетаться в наше сознание очень давно, ну, наверное, на всю жизнь, то, что писал Чехов, его чувственность и, конечно, оптимистичная, но грусть Михаила Зощенко, скажем. Так что для меня лично и, наверное, для многих из нас с вами, Думбадзе – это не просто история о писательском таланте, его произведениях. Это, конечно, дар, которым он обладал и очень щедро делился с нами, со своими читателями из очень разных стран. И это его добро, которое он отдавал, делился им, оно изливалось со страниц книг и никогда не перетекало просто в сентиментальность. Это было настолько искреннее и очень солнечное, которое хотелось видеть, как в названии его достаточно грустной, философской, лиричной книги «Я вижу солнце». Думбадзе, он удивителен. Мы любим Грузию благодаря еще и авторам, писателям и поэтам. Для меня Думбадзе был как раз одним из тех, кто открывал для меня Грузию, в которой я потом побывала.

Знаете, уважаемые радиослушатели, я буду рада, если кто-то из вас обратится сейчас, потом, через день, два, сегодня к страницам тех или иных произведений Нодара Владимировича Думбадзе. Сейчас это возможно найти не только в книгах, но и в интернете, найти любимые страницы, вспомнить какие-то фразы. Я до сих пор могу вспомнить какие-то фразы из любимого. У меня вопрос встал кто-то. Когда председатель думает начать ремонт школы, классные комнаты вот-вот обрушатся. Зачем ему классы? Он строит бесклассовое общество, сказал Илларион. Действительно, это очень много. На самом деле, я могу вспомнить многое. И, ну, например, как вы себя чувствуете, уважаемый Бачана? Вежливо осведомился отец Иорам, откладывая газету, как молодой Адам в раю до появления Евы. И не скучно вам одному, наоборот. Весь рай мне кажется своим. Женщину совращает одиночество, дорогой. И мужчина тоже. Так что старайся никогда не оставаться в одиночестве. Или еще из его произведений. Вы должны помнить, дети, что я не родился учителем. Каким я был в вашем возрасте? Таким же легкомысленным, глупым. Вы сейчас очень молодо выглядите, учитель.

Я надеюсь, что мы сегодня так или иначе вспомнили каждый о своем Надаре Владимировиче Думбадзе, о своих любимых произведениях, рассказах, повестях, строчках, шутках, о настроении, которое он дарил всегда безусловно. Именно поэтому я часто открываю книжный шкаф и беру какой-то из томов, открываю, просто смотрю. Знаете, как иногда говорят, что можно устраивать гадания, открывая ту или иную страницу в книге. Очень хочется возвращаться в мир Думбадзе. Так что попрощаемся мы сегодня, может быть, грустно, но улыбнувшись, может быть, радостно. И строчкой самого Думбадзе: «Пока мы живы, мы должны подать друг другу руки, чтобы помочь нашим душам стать бессмертными». Оставайтесь с нами.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. В этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри и группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, о ней просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рапсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин. Следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций, видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума, разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно. Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал. Вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Так, вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое со мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

0: Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.
1: Hello, Liza.

0: из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. «Otros Aires».

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.